Хиты у нас отменные, атмосфера прекрасная. Так что вперед из песней под мелодию и ритмы Авторадио. Меня зовут Денис Левашов. Остаюсь с удовольствием в вашей гостеприимной компании.

Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают. И вы.

0: выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
4: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
5: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

По волнам мечты плавал-плавал в нашей игре много денег Игорь из Москвы и приплыл в хорошем смысле этого слова. Именно он стал третьим суперфиналистом игры «Много денег», а теперь Авторадио, как и обещало, исполнит его мечту. А мечтал наш слушатель о профессиональной фототехнике. С удвоенной силой поздравляем, Игорь, вас с победой. Вы не представляете, как за вас переживала вся наша студия. У вас все сложилось крайне удачно, и пусть ваша жизнь дарит вам подарки как можно чаще. Ну а сейчас обращаюсь ко всем слушателям остальным. Мы продолжаем розыгрыши. Начали разыгрывать 4 из 5 миллионов рублей. Денежки текут рекой, но и это еще не все. Впереди еще 2 суперфинала от Авторадио и 1 от генерального партнера игры. Поэтому стоит стать участником. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок мобильника на гимн Авторадио и рассказывайте о своей мечте. Все крайне просто, сделайте это и станьте ближе к тому самому заветному желанию. Желаю вам успешного исхода игры и точно в вашу пользу. Мечтайте в компании Авторадио.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

Получить от жизни все, чего хочется. Желаю вам, будьте счастливы и, конечно же, в компании лучшей музыки Авторадио. Мы в нее снова и снова погружаемся, так что будьте рядом. С вами по-прежнему Денис Левашов. Доброе утро. Вчерашний

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

пиво ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Рядом с вами всегда Авторадио, и не просто так, а вместе с отличными песнями самых разных лет. У нас и золотые хиты, и полюбившиеся миллионам новинки. Мы их слушаем нон-стоп, так что безостановочно держитесь нашей волны. С вами был Денис Левашов, мой вам привет, легкого и продуктивного дня желаю вам.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
1: «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он не изменил.
2: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
2: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
2: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
2: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Мама, дочь и сын против нового соседа.
7: Ты что, реально собрался здесь жить?
8: Вас выживать.
6: Кто из них не жилец в квартире?
8: Да вы все равно съедете.
6: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
2: Авторадио.

0: Реклама. Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20:20 на НТВ 6+.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Единица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
6: ООО «КЛ Эстрейт», ОГРН 116774678-0761, город Москва.
7: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
8: Категория 16+.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Украина ввела специальный пограничный режим вдоль границ с Россией и Белоруссией. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Правительство Украины ввело специальный пограничный режим. Об этом сообщила погранслужба страны на своем сайте. На период действия военного положения режим распространяется на земельные участки шириной 1 километр вдоль линии госграницы, передает ТАСС. В пределах этой территории запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение людей, а также проведение работ, не связанных с военными действиями обороны или охраны госграницы. Введение спецрежима объяснили необходимостью усилить оборону. Способность страны.
0: Про президента.
2: Владимир Путин находится в Индии. С трехдневным рабочим визитом он прибыл в страну. Сегодня ночью, передает РИА Новости. Самолет приземлился на авиабазе Палам, недалеко от столицы. Российский лидер 11-13 сентября примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели. Сегодня он встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После переговоров политики вместе посетят международную промышленную выставку «Иннопром Индия». Также сегодня Путин, наряду с другими лидерами, выступит на деловом форуме БРИКС. Основная программа 18-го саммита начнется завтра. Центральное мероприятие – встреча глав государств объединения.
0: Про рекламу.
2: В России будут развивать нативную рекламу о безопасности в интернете. Это следует из утвержденного правительством документа, передает ТАСС. Правила намерены размещать в мобильных приложениях, соцсетях и мессенджерах, а также в МФЦ, учреждениях соцзащиты, поликлиниках, образовательных организациях и на предприятиях. Цель – адаптировать человека к актуальным цифровым рискам.
0: Про Авторадио.
2: На Авторадио состоялся третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Победителем стал Игорь Чугляев из Москвы. Он бизнесмен и орнитолог-любитель, увлекается фотографированием редких птиц. Его мечтой была профессиональная фототехника для съемок дикой природы. Игорь на одной волне вместе с Авторадио уже 7 лет, и все эти годы он был предан своей мечте. Он хотел победить в финале игры «Много денег». Ну и давайте послушаем, как это было накануне.
3: Игорь из Москвы. А мечта выглядит следующим образом. Профессиональная фототехника. Фотографировать птиц в дикой природе плюс объектив фокусное расстояние. Ну, в общем, красивая мечта у Игоря. Давайте звонить. Гимн есть. Отлично.
4: Игорь уже бежит к телефону. Вокруг него птицы.
3: Так, алло.
5: Алло.
3: Алло, Игорь. Игорь, здравствуйте. Это Авторадио, Суперграм, много денег, счастливый сезон. Вы в прямом эфире. Добрый вечер.
4: Приветствую.
3: Добрый.
4: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Леонид Агутин.
3: Да! Молодец!
2: Мы поздравляем Игоря с победой, но наша игра продолжается. В банке еще две мечты и почти 2 миллиона рублей. И если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн нашей радиостанции. И обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Помните, для Авторадио нет ничего невозможного. Официальный курс доллара – 84 рубля 35 копеек. Курс евро – 98 рублей 29 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио.
1: О, дорогие мои друзья, вижу, что вы вернулись. Молодцы, чтобы вновь начать день волшебно, прекрасно. Молодцы, это Авторадио, в эфире мы, драйв-шоу, поехали в студии. Мне кажется, пора у Кирилла Андреева из Иванушек уже отнять это звание. Иван Качок, броневой, привет.
2: Спасибо, Денис.
1: Ну, там был рыжий качок и маленький.
2: Ну, я понимаю, да, но за качка это прям спасибо. Я буду стремиться к этому лет через 10-15. И человек, который раздает вот эти вот комплименты направо и налево, потому что настроение, видимо, хорошее, Денис Курочкин.
1: Да, хорошее, как не придешь в студию. Здесь шарики, цветы, а все почему? Потому что вчера состоялся третий финал, друзья, нашей игры «Много денег на Авторадио». Давайте еще раз поздравим нашего победителя, человека, который просто обязан нам сделать теперь портрет.
2: Ну, например, Игорь Чугляев, тебе точно, потому что он специализируется на фотографии птиц.
1: Ну! А что, курица не птица?
2: Поздравляем Игоря. Ну, человек действительно, несмотря ни на что, несмотря на свою будущую жену, у него свадьба совсем скоро, которая говорила, ну, зачем ты все время слушаешь Авторадио? Он 7 лет без остановки нас слушал, и вот результат. Люди не верили, а он верил и
1: взял,
2: победил.
1: И доказал. Так что, ребята, все мечты исполняются благодаря Авторадио. Будьте вместе с нами, просыпайтесь с нами, ну и, конечно, получайте удовольствие. Давайте начнем с музыки, а потом расскажем, чем мы будем заниматься на протяжении наших 3 часов. Спасибо, что нам их выделяют. Итак, поехали.
0: Драйв-шоу «Поехали». Утро на Авторадио.
3: Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: Итак, дамы и господа, мы рады вас приветствовать в нашей студии, в нашем эфире. Это драйв-шоу «Поехали». В эфире «Авторадио». Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Заведующий кафедрой кайфа. Готовы приступить к своим делам. Итак, как всегда, пробежимся быстренько по новостям, интересным событиям, которые произошли за ночь, пока мы спали. Вот, например, в Екатеринбурге желтая вода станет нормой, говорят, до 32 года. Не знаю, может, она уже сразу идет с магнией и с солью.
1: Хотел сказать золотая, но как будто хуже только сделал.
0: Да, нужно будет разбираться в этом вопросе. Но, говорят, новые требования допускают желтоватый и рыжеватый, даже коричневый оттенок с осадком. И плюс металлический легкий привкус. Ну, это какая-то выдержка. Хотя Роспотребнадзор уверяет, для здоровья безопасно. Интересно, живет ли он в Екатеринбурге в этот момент, этот Роспотребнадзор. Далее, мозг мухи научили водить машину. Да, а мой сосед до сих пор не может сдать на права, а уже муха может управлять.
1: Что происходит с мухами? Вот недавно была новость, несколько дней назад, что мозг мухи научили играть в компьютерную игру «Стрелялку».
0: Да, теперь ее также подключили к автомобилю, да. И она также виртуально управляет автомобилем.
1: Это вот. Какая-то конкретная муха страдает.
0: Какая? Знаешь, какая? Непростая. Цокотуха. Наверное, вот это умная. Ладно, это все самое, что было интересное. Ну, а теперь перейдем к ошеломляющим событиям, которые позволят нам стать с вами еще ближе и 3 часа в драйв-чате общаться. Друзья, одна из компаний выпустила наушники для спасения брака. Если вы думаете, как это вообще может помочь браку...
1: Взаимосвязано, да.
0: Да, и отключиться, что ли, или не слушать, и не присутствовать в диалоге своей второй половины. Нет. Девайс наглухо, то есть благодаря так называемому какому-то давлению на организм, убирает храп партнера, отслеживает фазы сна и будет по утрам. Гаджет заточен вот специально под ночной отдых, то есть умеет сканировать звуки вокруг. Как только рядом заводится трактор любимого человека, этот гаджет сразу распознает храп и запускает маскирующий белый шум, как для детей, чтобы человек успокоился. Голова это воспринимает, эти на каком-то ультразвуке там эти шумы, и перестает человек храпеть. Хотя можно было бы сделать просто, да, вот в носоглотке некую хирургическое вмешательство.
1: Иногда, ну, кстати, в основном не всегда помогает, к сожалению.
0: Но прикольная штука, прикольная. По опыту скажу, что данная история храп является одной из самых популярных раздражающих фактов второй половины.
1: Я видел своими глазами, когда встречаешься с людьми утром, там на отдых ездили парами семейными, и в итоге люди с утра начинают ругаться, потому что оба не выспались, вернее, оба она не выспалась,

0: А мы, может быть, даже это превратим в плюс.
1: Может быть, это наша работа, но можно и анонимно, если что,
0: да,
1: если переживаете.
0: Можно и анонимно. Главное, укажите, сколько лет вы вместе, чтобы мы понимали масштаб, потому что если вы только 2 часа вместе, а уже накидали там список, может быть, вам и не надо быть вместе тогда. Может, вы не подходите.
1: К чему это все, да.
0: Включайтесь. 915-459-2020. Далее, для тех, кто не находится еще в отношениях, поможем выбрать пельмешки. Да, есть, соответственно, новости о качестве пельменей. Мы тоже о ней расскажем, ребята, не прозевайте. А еще поиграем. Куда мы без игр? Кто мы без них? На них держится все наше шоу. Итак, поехали.
2: Поехали. Драйв.

0: Реклама. Свежесть всегда?
1: Да, в магазинах да.
0: Колбаса вареная докторская, Велком, ГОСТ 400 граммов за 149 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 23 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Верь в себя, иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге. И будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный завод АГР Холдинга – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем всех желающих на рабочие и инженерные специальности. Работа у нас – это работа на современном оборудовании. Достойная заработная плата и стабильность. По вопросам трудоустройства звони 77-47-47, код города 48-42.
3: ООО АГК, ОГРН 1244-500-42-69.
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Лайф-шоу. Поехали! Курочкин. Курочкин. И Броневой. Броневой. Это на Авторадио.
1: Студентка.
2: Недавно, да, хвасталась студенческим билетом.
1: Люся Чеботина отметилась в эфире драйв-шоу «Поехали». Правда, интересно, как она будет посещать пары.
2: А посещает. Уже даже есть пруфы, есть видео, как она, как положено, в театральных и музыкальных университетах, она в Гнесинке учится, в черном облегающем на пары приходит. Ну, есть там специальные пары, где обязательно такая униформа.
1: В черном облегающем.
2: В черном облегающем, да.
1: Хочу на эту пару.
2: Ну, это, как правило, с движениями есть, или с вокалом связано.
1: Тоже есть просто такой костюм.
2: Черный облегающий?
1: Естественно.
2: Давай. Давай. Устроим вот эту жаришку здесь.
1: Но я к чему вел? Студенты и, собственно, одинокие люди. Что их объединяет?
2: Рацион.
1: Да, любовь к пельмешкам. Да хотя все любят пельмешки, они у каждого лежат в морозилке. Но с недавнего времени все чаще и чаще, друзья, появляются новости о том, что в них что-то там обнаруживают, да? Ну, какие-то...
2: Ну, паразитов находят.
1: Разные какие-то вещи, которые не должны там находиться. В составе их не указано. Но говорится именно о кишечных, соответственно, инфекциях. Всевозможные токсины могут вызвать тяжелое обезвоживание, что особенно опасно для детей, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет. Сальмониоз.
2: Угу.
1: Вот. Хотя звучит как, да, сальмонелла, как будто испанская девушка. Но это не так. Но и опять же, когда ты смотришь на упаковку, ты же не можешь понять, есть он там или нет. А разбираться все-таки хочется.
2: Причем находят, чтобы вы понимали, не только в каких-то бюджетных, да, вариантах, а в самых дорогих.
1: В холодной коллекции, например.
2: Вот это холодная. Зауральская коллекция.
1: Вот именно. Нет-нет, да подвела. Поэтому давайте узнаем у эксперта Роскачества, ребят, на что в первую очередь обращать внимание для того, чтобы все-таки эта амброзия доставляла удовольствие.
2: Поговорим с Натальей Завьяловой.
0: Хочешь быть здоров? Поехали!
3: Вы утречком пельмени ням-ням не делали?
4: Нет.
3: Нет, а мы вот очень хотим, но пока не можем разобраться, какие правильно и выбрать, и на что обращать внимание. Помогите нам.
4: Вы при выборе в магазине обращаете внимание всегда на состав сначала, да?
3: Угу.
4: А в составе традиционных пельменей у нас что, кроме теста? Свинина, говядина, шпик, ну то есть жир, немножко жира, лук репчатый, перец черный, соль, сахар и, может быть, чесночок. Вот, в принципе, идеальный состав, ничего лишнего. В пельменях, сделанных промышленным способом, может быть аскорбиновая кислота, то есть витамин С в качестве антиокислителя. И больше никаких пищевых добавок особо быть не должно. Ну, разве что улучшители для муки. Поэтому, если вы видите такой состав, если на упаковке написано ГОСТ, смотрите следом на категорию. Есть пельмени по ГОСТу, изготовленные двух категорий. Категория Б и категория В. Категория Б – это чуть больше мяса. Мясо от 60 до 80%, а в категории В мясо чуть меньше. Если же пельмени сделаны не по ГОСТу, вполне возможно, что категория будет ниже, и в этом случае настоящего мяса вы там практически не увидите.
3: А какое там?
4: Там будут жилы, сухожилия, жир тот же самый. Ну, в общем, не будет именно мышечной ткани мясной. Если вы видите, что пельмени, например, вроде бы отличный состав, да, вроде высокая категория, но при этом они подозрительные, дешевое, и вы понимаете, что это не акция, ну, может быть такое, что производитель в чем-то где-то сэкономил. Например, вместо мяса свинины или говядины положил, например, мясо птицы механической обвалки. То есть, грубо говоря, филе с костями, пропущенное через пресс под высоким давлением.
3: Чем чревато пельмени? Ну, я имею в виду, если они плохого качества, что мы можем после этого получить? Расстройство желудка?
4: Пищевого отравления не получите, но просто это низкая пищевая ценность. И если, например, это идет подмена, то есть более дешевое, некачественное, например, там сырье, да, по цене хорошего, дорогого мяса, ну, то есть здесь просто влияет на кошелек это все. Но при этом пельмени – это такая категория, где процветает микробиология. Не часто, но такие встречаются. То есть не застраховаться от этого. Поэтому надо тщательно проваривать любые пельмени. Не меньше 10 минут кипятить. И в морозилке храните пельмени. То есть если у вас там температура минус 10, минус 15 градусов, такие пельмени можно хранить не больше месяца. Если у вас там вообще арктика, минус 18, минус 25, тогда полгода. Но лучше пельмешки долго в морозилке не хранить, потому что все равно у нас глубокая заморозка влияет немножко на органолептику. Пельмени, которые очень долго были в заморозке, они, конечно, чуть менее вкусные.
2: С нами была эксперт Роскачества Наталья Завьялова. Спасибо вам.
4: Спасибо.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
3: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: По-настоящему вкусные семечки.
1: Опять назад пустым ехать.
2: Забудь, есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
1: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
3: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
5: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Targa? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Targa надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В «Ленте». Авторадио.

0: приехали.
1: Итак, друзья, 7 часов и 40 минут в столице. Продолжаем наш сеанс утренней мобильной психотерапии в драйв-чате, где сегодня мы посвятили тему недостаткам, которые есть, явно есть у вашей второй половины. Как вам с этим живется? Пытаетесь исправить или смириться? Ну, какие-нибудь забавные, поделитесь с нами, почему нет? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Можно выговориться вместе. Попробуем превратить этот недостаток в плюсик.
2: Ну да, просто уберем этот лишний, как он говорят, зажим.
1: Зажим,
2: конечно. Зажим.
1: Отмассажируем. Поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак. С кого начнем, Иван?
2: Можем с Валечки нажать. Начать. Здравствуйте. Все свободное время. Мой муж играет в игру на мобильном телефоне. Я уже смирилась.
1: Ох ты ж. Играет в телефоне?
2: Слушай, ну есть эта история, когда-то особенно какая-нибудь интересная. Либо же вот две категории есть. Которые шарики складывают в ряд. Или когда по сети играют парни в какие-нибудь стрелялки. Все.
1: Ну, если это не на постоянной основе, не отнимает все свободное время, которое можно было посвятить друг другу или каким-нибудь домашним делам, то почему нет?
2: Ну, тут все свободное время.
1: Понятно. Анонимно написали, но очень хорошая мысль. Чтобы понять, сможешь ли ты мириться с недостатками, соответственно, будущего супруга, так. Это явно девушка пишет, надо до официального брака пожить вместе, ну, хотя бы какое-то время. После этого и решать, выходить замуж за такого человека или нет. Но главное, не упаковывать все это в кейс под названием, что в браке все поменяется, он изменится и будет все хорошо. Никто никогда не будет меняться под ваши хотелки.
2: Ну, либо краткосрочно это произойдет.
1: Но тут я немного не согласен. Все-таки вы начинаете притираться и понимаете, что ты понимаешь, что раздражает своего второго человека. Понимаешь? И пытаешься этого не делать.
2: Пытаешься,
1: вот,
2: да.
1: У меня, например, ненавидит, когда из ее тарелки я хватаю что-то.
2: Ух ты.
1: Вообще прям. Убить готово.
2: Обычно наоборот в парах.
1: Но я это делаю, когда она отворачивается. По статистике, из 10 блюд 9 у нее вкуснее. Вот так происходит.
2: А можно же сразу заказывать то, что она...
1: Можно. Ну, на двоих. Но у нас как происходит? Закажи вот это, а я вот это.
2: И потом, если что...
1: Да. Поэтому я просто, ну, ничего.
2: Понятно. То, что успел из той тарелки подхватить, то и есть. Так, тут Марина написала: у моего только один недостаток.
1: Какой?
2: Он домосед. Не любит никуда ездить и даже ходить в гости, поэтому на отдых езжу всегда одна. А он летом все свое свободное время посвящает огороду. Копка, как написала сама Марина, окучка, полив.
1: Домосед.
2: Да, говорит, старый уже, сил все меньше и меньше, все равно вот огород его тянет туда, несмотря на то, что это физически непросто.
1: Как зовут?
2: Марина.
1: Марина, ну смотрите, зато у вас всегда идеальный приусадебный участок, правильно?
2: И наверняка вкуснейшие соленья.
1: Вот Ольга тоже так же рассуждает, говорит, мой муж любимый, 25 лет вместе, идеальный, но есть и то, что меня раздражает. Человек с золотыми руками, все может, все умеет, все своими руками на даче, беседка, мангальный зонт, сарай, строит идеально. Но так долго. Долго.
2: Зато качественно.
1: А еще тащит в дом все, а потом годами лежит и ждет своего времени. Вчера вот, например, пристроил дверь в сарай, которая 4 года лежала. И с гордостью сказал, что сэкономил на ней 40 тысяч. Но...
2: Ну, хорош.
1: Хороший человек, да.
2: Семейный же бюджет.
1: Быть, как Плюшкин ведет себя, но зато все пригодилось. Он просто, как пел Шуфутинский, медленно, не строит, а любит. Дело свое. Вот и все. Давайте продолжим чуть позже, друзья. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Какие недостатки есть в вашей второй половине? Вместе посмеемся, превратим в плюсы. Ну и, конечно, в ближайшем будущем поиграем. Держите телефон рядом, он понадобится.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. Западный ветер 5-7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов тепла, и днем до плюс 17. Авторадио. Движение только вперед.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом, у нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59 33 29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова 25.
8: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
9: В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории С, Е, трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8-980-319-2000.
10: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
13: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
0: Реклама на Авторадио.
14: 58-88-88.

0: лучше. Спонсор ПАО «Сбербанк».
1: Хоп! Друзья, вот мы и рады вас поприветствовать в игре «Что было дальше?». Задача здесь на самом деле несложная. Главное – дозвониться 258-3300, код Москвы 495. Ну а потом вместе с нами не по...
2: Куда? Рано.
1: Рано, да.
2: Рано.
1: После 10. Итак, ребята, давайте пообщаемся. У нас есть уже дозвонившийся. Как зовут? Привет, откуда ты?
2: Доброе утро.
3: Привет, меня Маша зовут, я из Красногорска.
1: Вау, то не так далеко получается ты от нас-то. Итак, Маш, чем занимаешься? Дома, на работе? Где ты?
3: Нет, сейчас я уже собираюсь на работу, потому что у меня работа с 9.
1: Не спеши туда, не спеши. Еще один вопрос тебе задам и перейдем к правилам. Поешь ли ты? Песни все знаешь наизусть?
3: Ну, практически, пою, конечно, ну, особенно в машине.
1: Ох ты ж, хорошо-то как, наш человек.
3: Одна.
1: При других не надо стесняться. Давай, сейчас мы вместе с тобой пропоем, но чуть позже, когда ты выиграешь подарок. Итак, поехали. У тебя есть возможность забрать билеты на концерт в твоем городе, где угодно, сходишь, получишь удовольствие. Правило.
2: Сейчас мы включим тебе отрывок из песни, и в какой-то момент трек этот самый остановится. И твоя задача — сказать, что было дальше. Дадим тебе 3 варианта, твоя задача — просто выбрать один из 3. Шанс на победу 33,33 и так далее.
1: Ну, все понятно, тогда поехали. Слушай трек внимательно, варианты предложим. Давайте.

0: что было дальше. Песня, кстати, вышла в 2014 году. Это такое вам.
1: Но это, кстати, не самая известная их песня, далеко.
0: Ну, слушай, в альбом вошла и хорошо. Итак, что было дальше? Вариант номер один.
1: Вариант номер один – «Будто айсберг я» для «Титаника».
0: И почему у мужчин сразу паника? Вариант номер два.
1: Что не автомат, а механика.
0: И почему у мужчин сразу паника? Вариант номер три.
1: Дать хотят кнута, а не пряника.
0: Вот, пожалуйста. Машенька, выбирай.
2: Третий мне нравится, конечно. Кнута,
1: мне тоже.
2: Пряника.
0: Угу. Но мы его отметаем, забываем, да?
2: Угу.
0: Угу.
2: Так, а первый, второй?
0: «Будто айсберг я» для «Титаника». Вариант номер один. Вариант номер два. Что не автомат, а механика. Давай, подумай.
2: Ну, давайте второй попробуем.
0: Второй. А ты сама управляешь автомобилем, Маш? Сама водишь?
2: Да.
0: У тебя автомат, да. Механика? Что у тебя?
2: Механика.
0: О-хо-хо-хо!
2: Пока.
0: Молодец.
1: А ты хорошо. А ты уважение.
0: Да.
1: Прям сразу тебе аванс.
0: Свой брат.
1: Не, ну механика — это круто.
0: Ну да. Итак, вариант номер два остается, да?
2: Да.
0: Хорошо, не нервничай. Вдруг он верный. Получишь подарок. Проверяем.
3: И почему у мужчин сразу паника? Что не автомат, а механика?
0: Но это чисто песня про Машу. Про нашу победительницу. Вот так, на механике, понимаешь, сама рассекает по улицам города и выиграла подарок. Поэтому поздравляем тебя, Машенька. Твоя музыкальная автомобильная рудиция не подвела тебя, красотка. Поэтому ты получаешь билет на концерт в твоем городе. С чем мы тебя поздравляем, и эти аплодисменты еще раз загрузите.
1: Да, пожалуйста, не жалко.
0: Не жалко, ведь они в записи.
1: Не сотрем ладони.
0: Маш, ура, ты довольна?
2: Да. Спасибо большое.
0: Супер.
2: Да, очень рада.
0: Давай, теперь с таким же хорошим настроением двигайся в сторону рабочих дел, но, разумеется, вместе с нами. Так, мы, естественно, продолжим играть нашу игру. Так что слушайте, друзья, песни и запоминайте, что же там было дальше. Ну, а дальше будет у нас еще, кстати, новый час.
4: Спонсор ПАО «Сбербанк». Пора сменить маршрут. Автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк».

0: или кредиты на sberbank.ru.
1: А что было дальше? На Авторадио. Реклама.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации «Престиж».
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
7: С бесплатной картой Озонбанка выгодно с любой стороны. Расплачивайтесь ей в любимых магазинах, кафе или онлайн, а затем забирайте миллионы товаров за 1 рубль на Озон.
8: ООО «Озонбанк». Открытие и обслуживание карты бесплатно. Товары за рубль можно приобрести при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о программе лояльности и иных условиях на озон.ру/финтех/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
11: 8 утра в Москве.
1: Новости.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Российские регионы подверглись атаке ВСУ. Об этом подробнее через секунду.
1: Про главное.
12: При ракетной атаке ВСУ на Волгоградскую область поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. Все произошло сегодня ночью. Двоих пострадавших госпитализировали. Оперативным службам и муниципальному образованию поручено уточнить степень повреждений, ликвидировать последствия, а также привести в готовность пункты временного размещения. Логистический центр «Озон» и хаб доставки в Саратове был атакован беспилотниками. Начался пожар, сообщает пресс-служба компании. Работников оперативно эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас на месте работают экстренные службы. В «Озон» добавили, что логистический центр приостановил прием поставок и доставку товаров в Саратовской области. Часть заказов отменят, часть доставят из других логистических центров. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждениях гражданской инфраструктуры вследствие украинской атаки.
1: Про коронавирус.
12: Новая пандемия коронавируса возможна при появлении нового штамма. Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что вирус гриппа также обладает пандемическим потенциалом. При этом Роспотребнадзор тщательно следит за ситуацией и готов к развитию любого сценария, даже самого негативного, подчеркнула Попова. Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и грозят человечеству новый глобальный эпидемия, которая может оказаться разрушительнее предыдущих.
13: про зарплату.
12: Россияне назвали желаемый размер минимального размера оплаты труда. Жители Москвы предъявили самые высокие требования – 64 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Суперджоб». Жители Петербурга называют сумму в 60 тысяч. Тройку замыкает Хабаровск и МРОТ в размере 58 тысяч рублей. Следом идут Красноярск и Краснодар. Ну а самые умеренные запросы зафиксированы в Кирове, где желаемый уровень МРОТ составил 50,5 тысяч рублей.
13: Про школу.
12: Старшеклассникам разрешат не выбирать углубленные предметы. Это станет возможным с 1 сентября будущего года, когда в России вступит в силу новый образовательный стандарт для старших классов. Об этом-то сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он пояснил, что учащиеся старшей школы смогут изучать все предметы только на базовом уровне. При этом сохраняется обучение по 6 профилям, но школы смогут гибко формировать узконаправленные группы, добавил министр.
13: Про все остальное.
12: Всего 5 минут воздействия аромата кофе оказались связаны с улучшением настроения и переходом мозга в более расслабленное состояние. К такому выводу пришли ученые, изучив психологическую и физиологическую реакцию людей на запах популярного напитка, сообщает Лента.ру. В эксперименте приняли участие 20 здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 29 лет. В течение 5 минут они вдыхали аромат кофе, а исследователи до и после этого оценивали их настроение. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 35 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 98 рублей 29 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один. В России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
14: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
1: Поехали.
14: Утром ранним
1: на Авторадио.
15: Итак, друзья, легкий антракт закончился. Давайте продолжать наше движение только вперед. Это Авторадио. Здесь вещает по-прежнему драйв-шоу. Поехали. В студии Иван Броневой.
11: Денис Курочкин.
15: Мы готовы продолжать. Готовы ли вы? Да, надеюсь, потому что в этом часе мы вместе с вами встретим Андрея Рассказова, который нам расскажет все в мелочайших подробностях о яблочном продукте, который наконец-то выпустили, и многие уже о нем мечтают. Помимо этого, сыграем с вами в забаву «Трам-пам-пам», где в рамках которой вы можете забрать у нас подарок, но главное, друзья, вы можете забрать у нас деньги.
11: В игре много денег на Авторадио. Разумеется, в банке этой игры накопилось в данный момент 5000 рублей. Партнер игры готов удвоить эту сумму. Так что рекомендую слушать следующую песню внимательнее.
1: Драйв-шоу. Поехали.

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Ну что, ребят, давайте-ка начнем все вновь. То, что мы любим делать, разыгрывать деньги. Но вновь хочется опять же вам напомнить, что третий суперфинал нашего счастливого сезона, фирменной суперигры «Много денег на Авторадио» состоялся. Мы ждали, мы верили, мы надеялись и в очередной раз хотим поздравить человека, который 100% до сих пор, как пели только что, улыбается и улыбался, и будет еще это делать очень долгое время. Давайте поздравим Игоря Чугляева, который вчера вошел в зал славы нашей уникальной игры и стал обладателем. Напомню, что у нас выиграл он, кстати...
2: Фотокамеру он просил, фототехнику и объектив специальный. И это очень крутая штука. Он фотографирует, потому что птиц. А стоит это удовольствие, несмотря на то, что он сам не бедный человек, бизнесом занимается, очень приличных денег. Конечно. Один объектив может стоить, как поездка в роскошные страны.
1: Почему он это выиграл, друзья? Потому что в счастливом сезоне вы сами выбираете суперприз. Вы можете пожелать все, что угодно. А мы, Авторадио, с удовольствием исполним эту мечту. Все просто. Поэтому давайте-ка расскажем механику того, как и что нужно сделать, чтобы тоже стать обладателем своей мечты.
2: Заходите на сайт Авторадио.ру, дальше вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио и коротко описываете свою мечту. Можно с деталями, даже лучше с деталями. После этого слушайте внимательный эфир и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Напомню, вернемся в день сегодняшний, что у нас 5000 рублей в банке. С нами наш также генеральный партнер игры «Азонбанк», который эту сумму с легкостью, с радостью, с улыбкой на лице удвоит. И это будет уже 10 тысяч рублей, поэтому давайте узнаем, кому они сегодня достанутся. Останавливаем нашу радиорулетку, пожалуйста.
2: Так, радиорулетка выбрала номер, который заканчивается на 5754. Принадлежит он Владимиру из Липецкой области. Мечтает он об автомобиле, конкретно пишет. Mitsubishi Pajero. Ну, видимо, куда-то далеко хочет поехать. Там, где дороги не всегда хорошие. Звоним ему. 57-54, префикс 910. Владимир, гимн слышим. 3000 уже фактически зачислены на счет Владимира. Теперь бы хочется голос Владимира услышать. А после ответ на вопрос, какая песня только что прозвучала в эфире.
3: Увы,
2: к сожалению.
1: Увы, Владимир пока чем-то другим занят, но оно и понятно. Время рабочее, возможно, отвлекли уже на собрании. Может быть, какие-то другие процессы сейчас происходят. Но в любом случае, Владимир у нас в игре. Гимн Авторадио мы услышали, а значит, 3000 рублей он заслужит, забирает. А согласно правилам и то, что я сказал пару минут назад, наш генеральный партнер игры «Азонбанк» удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 6 тысяч рублей. И уже очень скоро Владимир получит эти деньги на карту «Азонбанк», с чем мы его тоже поздравляем.
2: Ну что, прошел уже третий суперфинал, впереди четвертый, когда точно пока не скажем, но точно можем сказать, что под самый Новый год состоится и дополнительный 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры «Азонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоит шанс. На выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. В банке у нас было 5, стало 7 тысяч рублей.
1: И они тоже могут упасть к вам в кошелек. Главное, друзья, слушать эфир Авторадио внимательно и в игре принимать участие. Чего мы вам желаем? Удачи, конечно, большой. Игра продолжается. Поехали.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
4: Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Азонбанк». Расплачивайтесь картой «Азонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Азонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на «Озон.ру/финтех/продукт» в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Реклама. Будет меньше трат?
3: Да, в магазинах да.
2: Кофе жареный или мило? В зернах 1 килограмм за 899 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительно по 23 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Говорят, в ЖК «Зеленый» смарт-планировки. Каждый метр создан для жизни. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
8: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
10: Второй наполнитель «Кэт Степ». Ты зачем взяла?
11: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
12: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе правил количества призов, срок, месте порядка их получения на globus.ru.
13: Мираторг приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста. Поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к Мираторгу. 8 800 250 71 14.
14: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Джак РФ-8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8 от 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
15: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
16: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге. И будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный

Завод АГР Холдинга – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем всех желающих на рабочие и инженерные специальности. Работа у нас – это работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и стабильность. По вопросам трудоустройства звони 77-47-47, код города 48-42. ООО АГК, ОГРН 12-44-50-42-69.

0: Поехали!
1: Итак, друзья, это драйв-шоу «Поехали», где каждая минута проходит с пользой, вы это знаете прекрасно, и дабы, чтобы вы не мучились, не читали всевозможные паблики, не слушали непроверенную информацию, мы пригласили в нашу студию Андрея Рассказова, который нам сейчас делает свежевыжатый Apple Juice. Да, узнаем, что там произошло на всевозможной той самой презентации, какой iPhone все-таки стоит выбрать, чем отличаются наушники и так далее. Вот прям свежевыжатый джуз. Давайте, поехали.
0: Ну и гаджеты. Гаджеты. Поехали.
1: Привет. Андрюх, привет.
2: Доброе утро.
1: Давай начнем. Что там было? Айфоны, раскладушки и так далее. Вот плюсы-минусы по каждому.
2: Спасибо Apple, что показали всего 4 гаджета новых. Потому что вышел iPhone Duo, собственно, складной. Причем складной — это формат паспорта.
3: То, о чем ты рассказывал.
1: Платежки смотреть открыла, она вся умещается.
2: Да, вот, все есть. То есть вы представляете себе свой паспорт, собственно, вот такого формата, размера, ровный экран, складной, ну, в смысле, в сложенном виде. Вы его раскладываете, у вас большой экран, собственно, там в разложенном виде он 7 с чем-то дюймов, 7,6. Вот, это все отличные экраны, все здорово.
1: Теперь я знаю, что паспорт у нас 7,6 дюймов.
2: Вот, опять-таки, полезная информация. Apple, красавчики просто, они сделали лучшее, что могли сделать, потому что вот у всех была проблема, ты открываешь телефон, а там вот эта складка, да?
1: Да.
2: Вот, они от нее не избавились. Она как бы, ну, физически есть, ну, невозможно избавиться.
3: Ну, а в чем красавчики?
2: Красавчики в том, что они сделали матовый дисплей. То есть ты его раскрываешь, а он как, ну, вот, читалка электронная.
1: Как раньше пленки, вот мы
2: видим. Да-да-да-да. Вот такой матовый, и из-за этого блики не ловит, и поэтому ты не видишь эту складку.
1: Ну,
2: вот,
1: ага.
2: Так что, ну, здорово, ты открываешь, все, у тебя все работает, все хорошо.
1: Не раздражает.
2: Абсолютно.
1: А чисто тактильно чувствуешь ты ее?
2: Тактильно, да, ну, говорят те, кто уже попробовал в Apple парке, да, она существует, она там есть.
1: Помимо этого, все, бонусов кончились в этой...
2: Кончились. Ага. Вот. Дело в том, что, смотрите, это такой же компромисс, как и у всех, у всего остального мира. Андроиды как бы уже давно это делают. Камера. Всего две их, обе, ну, обычные, ну, стандартная и сверхширик. Вот. Но это не как у флагманов, то есть основная камера, вы получаете чуть более худшую
1: То есть качество. Тот человек, который ходил до этого с 17-м, он особо разницы в камере не почувствовал?
2: Возможно, что да.
1: То есть это только для тех, кто вот ходил там с 11-м, 12-м, они, конечно, сейчас шаг в будущее сделают.
2: Они 100% шаг
1: Хорошо.
2: В будущее сделают.
1: Стоимость сразу.
2: Сложно сказать, но давайте так. У нас сейчас уже есть где-то предзаказы на Duo. Начинается от 232 тысяч рублей.
3: Да ну нет. Ну.
1: 232, за какую память?
2: Это... Самая базовая. Нет, ну это просто самая базовая память, потому что это самая дешевая цена из всех, что есть. Вот 256 гигабайт.
1: А, то есть еще выпускают 256. Потому что была же какая-то серия 512 сразу и терабайт.
2: Нет, вот, в общем, вот такая на Duo. Собственно, показали iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Базовых 18-х не показали. Говорят, что попозже будут. Вот, а они чем отличаются? Точно такой же, как предыдущий iPhone, только два новых цвета, новая камера, и они сделали быструю зарядку. То есть ты за 15 минут можешь зарядить с нуля до 50%
3: да
2: новый
3: ладно,
2: iPhone.
3: Как так?
2: Да, ну вот быстрая зарядка. Ну,
3: не портит это аккумулятор, просто такая скорость дикая.
2: Да нет, уже у андроидов-то лет 10, наверное, это все есть. Так что нормально. С чем согласились все журналисты в мире, это то, что Apple не показал почти ничего железно нового, ну, механически, потому что это все же было в том или ином виде. Вот. Но софтверно они молодцы. Они сделали много нового, много инноваций каких-то классных. Вот. Так что я уверен, что iPhone Duo складной, это будет просто писк моды в московском метро и питерском в ближайший год.
1: Я знаю только один бонус, что люди его используют в качестве... так называемым, как будильник. Он же складывается, ты его ставишь, и он как такие вот часы из кино.
2: Да.
1: И все,
2: это
1: пока.
2: Это самое странное использование вашего нового телефона, потому что ночью-то обычно он на зарядке стоит, а не...
1: А другой вопрос, а что, так как он состоит, так он большой все-таки, да, и у него экран один, яркий, и он складывается и так далее, делит там, соответственно, изображение, там, вперед-зад. По его работоспособности не садится ли он? Потому что сейчас на данный момент телефоны все, ну, грубо говоря, ты вот пришел, чуть-чуть попользовался, часа через три уже...
3: Не, ну, 17-й Pro Max хорошо держит, на самом деле,
2: это огромный телефон, да.
1: А тут, что конечно, здесь-то? Он тонкий.
2: Он тонкий, да. Слушай, мы не знаем количество, собственно, батарейки, потому что Apple это не раскрывает. Это надо будет, ну, когда он придет уже людям в руки буквально, да.
3: Ну, очевидно, меньше там аккумулятор, чем в 18-м Pro Max.
2: Ну, меньше, чем в 18-м Pro Max. Но они заявляют, что 36 часов вам хватит использования в смешанном каком-то режиме. Вот, то есть они обещают целый день он должен проработать.
3: Угу.
2: Но, если честно, вот вся вот эта история с быстрой зарядкой намекает на то, что нет-нет, да и придется подключаться.
1: Тем более, когда ты используешь два экрана параллельно.
2: Да, или если ты прям вообще такой, все, только раскрытый, зачем мне все вот это вот компромиссы? Я буду вот так вот использовать.
3: И еще на максимальной яркости.
2: Еще и на максимальной яркости.
1: Короче, кроме вот этой раскладушки, которую они все анонсировали, ничего особенного там и не было.
3: Что-то наушники вроде появились.
2: Ну, слушай, появились наушники, появились новое поколение часов, в них изменилось почти ничего, кроме сенсора, который меряет пульс, он стал в 16 раз точнее. Это прям сильный скачок, и если вам это важно, то, пожалуйста, Apple Watch 12, это прям большой.
3: Давление не мерят по-прежнему.
2: Пока нет.
1: Пока, да.
2: Сахар тоже не мерит.
1: Понятно. Ну, как бы игрушкой. 100% это перед Новым годом, разумеется, разлетится, да?
3: Ну, конечно. Смотря какие цены будут.
1: Ну, по Дубаям и там тому подобное.
3: Я раскладушку видел уже в Москве. Ну, кто-то продает, понятно, что там с рук, не с рук, как завезли, непонятно. 400 плюс на терабайт.
1: Ну, это стандарт на каждой первой неделе, понятно. За эти деньги лучше купить хорошую раскладушку и отдохнуть на даче. Спасибо большое, Андрей Рассказов. А быстренько тезисно, стоит ли брать? Стоит, кстати, его брать, да?
2: Слушай, да.
1: Хорошо.
3: Богатый человек.
2: Это глоток свежего воздуха. Сколько можно-то с кирпичами этими ходить?
1: О новом айфоне, как он в итоге? Apple.
2: iPhone Duo.
1: Duo. Даже без цифры. Спасибо большое.
2: Спасибо, пока.
3: Пока.
0: Поехали. Драйв.

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 октября. 1 декабря 2026-го. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Фарингосепт!
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: В ленте любимые продукты еще выгоднее с картой номер 1. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер 1. Выгода, которая знает, что вы любите.
10: Лента. Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: Мгновение вирусов выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
2: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, леди и джентльмены, давайте-ка приступим к нашему драйв-чату, прочтем очередную порцию сообщений, где, еще раз напомню, у нас есть исследование. 54% россиянок замечают мужские недостатки уже даже в переписке. Вот так вот. Одни качества женщины категорически не готовы прощать, а к другим могут отнестись с пониманием. Собственно, мы вас спросили, какие недостатки есть у вашей второй половины. Как вы с этим боретесь, живете? Даже если вы давно вместе, все равно же ваш, помимо этого, что-то же, ну, чувства, эмоции, они же превалируют, правильно, перед этими недостатками. Но в любом случае, почему нет, превратим их в плюсы. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Вот что есть в данный момент. Пишет Галина. Мы живем 20 лет в браке с мужем, и у нас общий недостаток, мы храпим. Поэтому каждый день идет соревнование, кто первый заснет. Конечно, муж выигрывает, так как засыпает мгновенно, только вот голову положишь на подушку, все, уснул, захрапел. Завидую белой зависти, сама так не умею. А так живем душа в душу, все хорошо. Вот единственный вот этот косячок, ну, с двух сторон.
2: Хочется пожелать, чтобы храпели в унисон, тогда получается. Тогда не будет никого раздражать, если вовремя заснут оба.
1: Да.
2: А Анастасия пишет: все недостатки своего мужа знала до замужества. Но в то время как в остальных они меня бесили, его как-то проявления наоборот даже стали забавлять и умилять. До сих пор, даже если честно, начинаю злиться. Если начинаю злиться, то быстро отхожу. В браке уже 13 лет, воспитываем троих прекрасных детей, поэтому и говорю, что любовь — это полюбить недостатки друг друга.
1: Есть другое мнение, что у меня по утрам всегда просыпается какой-то сердитый, пишет Ольга, все время, вот прям как дед, ходит, прям бу-бу-бу, бу-бу-бу. Я всегда в чем-то виновата. Ну, раздражает его просто, потому что ему рано надо просыпаться, вот его недостаток, понимаешь? И, соответственно, к вечеру такой весь мур-мур-мур, ласковый, говорит: все, что было утром, это был не я, это тебе все показалось. Вот так вот. Понимаешь, каждое утро приходится ей мириться с этим, потому что он не может как бы нормально проснуться.
2: А я такого знаю одного человека. И это нормальная история. Его просто семья первый час-два не трогает вообще. Он в отдельной комнате пребывает, спускается только за едой, и все.
1: Но, да, разный подход бывает, но нужно помнить, да, и думать не только о себе, а еще и о домашних. Поэтому как-то на всех рычать с утра и портить настроение. Все-таки ты-то свой груз сбросил на чужие плечи и уши. А мне что-то с этим целый день-то делать? Ходить теперь?
2: Передай другому, называется.
1: Да, настроение мне испортил.
2: Марина написала, сидела и перекладывала, перебирала, перекладывала.
1: Перекладывала, ну,
2: у нее так написано, перекладывала.
1: На другие плечи.
2: Выясняла, видимо, что меня бесит. Животик — это не бесит. И храп тоже в целом за 40 лет, не обращаю уже на это внимания. А вот когда работаю на даче и нужно быстро что-то сделать, и что-то я запланировала, слышу: а мы чай пить будем? Ну неужели так трудно самому подойти к чайнику, включить, потом налить и меня не отвлекать? Марина.
1: Ну, возможно, здесь поможет другой вывод ученых, которые говорят, что любая вещь, даже самая простая, сделанная не тобой, но для тебя, она намного вкуснее, лучше, интереснее, качественнее. Даже тот же самый простой бутерброд с маслом. Поверьте. Это прям реальный исследование, который потратили около 15 лет.
2: Это как с тарелкой, видимо. Это одни и те же ученые.
1: Поэтому, возможно, этот муж, про которого идет сейчас речь, очень сильно просто хочет внимания. Ну, либо ленивая попка. Давайте двигаться далее, друзья, навстречу к игре. У нас впереди игра под названием «Трам-пам-пам», где мы готовы с вами встретиться, пообщаться и разыграть классный подарок. Задача несложная, как всегда, угадать, что мы за трам-пам-памили в той или иной новости. Ну, как новости?
2: Ну, в основном заголовки.
1: Желтущим. 258-33-00, код Москвы 495. Ждем, звоните.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. Западный ветер 5-7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов тепла, днем до плюс 17. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
2: Вспомните вкус того самого хлеба с хлебом особенный от Калужского хлебокомбината. Хрустящий снаружи и мягкий внутри. Особенный вкус, особенный аромат, особенный хлеб. Калужский хлебокомбинат. Здоровье начинается с хлеба.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8 910 860 58 33 87. Стань частью команды будущего.
4: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
5: Звоните 59 33 29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
4: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
6: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 000 рублей. 50 76 77.
7: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
8: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
7: Ха, а если ипотека не подходит?
8: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
7: И где это чудо?
8: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
7: О, спасибо, уже звоню.
9: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 1. Адрес: Тульское шоссе 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
11: В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории CE, трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8 980 319 2000.
12: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
13: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
14: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
15: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
16: Альпийские, баварские. Французские?
17: Сережа, что ты делаешь?
16: Путешествую!
17: С открытым ртом и причмокивая?
16: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
18: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
19: Мясной гурман.
20: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
0: Реклама на Авторадио.
21: 58 88 88.
22: Поехали.
0: Драйв-шоу на Авторадио.
23: Все мы изначально чайники с

0: будет трам.
1: Трам.
0: Это будет пам.
1: Пам.
0: Это будет
2: трам-пам-пам.
3: Ай.
4: Да.
3: Газует она. Ну, все бывает. Когда в животе шум и гам. Так, давайте перейдем к игре у нас. Называется она «Трам-пам-пам». И принимает участие у нас Виктория. Давайте с ней знакомимся. Виктория, доброе утро.
4: Привет, Вика.
5: Доброе утро.
3: Как
5: Денис,
3: дела?
5: Иван, доброе утро.
3: Как дела у тебя,
5: Вика? Дела отлично.
3: Такое ощущение.
5: А еще лучше стало, что я дозвонилась до авторадио.
3: Ну
5: очень какое-то радостное сразу. Видимо, день пойдет очень хорошо.
3: Неожиданно и приятно он случится с тобой, особенно когда выиграешь подарок. А ты на работе? Где ты находишься?
5: Нет, я еще дома, но собираюсь на работу.
3: Вообще не спеши. Давай, немного зафиксируйся, расслабься и запоминай правила. Что мы будем делать?
4: Мы находим реально существующие желтые издания на просторах интернета. В них выбираем еще более желтые заголовки. И один из таких заголовков ты сейчас услышишь. Часть его будет закрыта звуком. После этого предложим тебе три варианта ответа. Ну и если выберешь правильный, получишь подарок классный. Все ли понятно?
3: Ну, я думаю, да.
4: Вик.
5: Да, все понятно.
3: Супер.
5: Тогда... Слушаю всегда, поэтому знаю.
3: Давайте предоставим слово Адлайде, а потом перейдем к вариантам. Поехали.
6: Главная новость к этому часу. В Мексике. Футбол.
3: Как-то печально, да, Аделаида сказала?
5: Да, что-то.
4: Не порадовала ее новость.
5: Футбол.
3: Футбол, боже, как будто опять что-то там. Итак, варианты.
5: Не моя тема. Ну ладно.
4: Смотри, вариант номер один. В Мексике запретили женщинам играть в футбол.
3: Да не может быть.
4: Ну, а кто знает?
3: Ну, кто действительно знает. Ответ все равно нам придется дождаться от нашей участницы Вики. Так, а вариант номер два. В Мексике текила и буррито окончательно победили футбол.
4: Вот это может быть.
3: Наши отечественные певцы.
4: Кстати,
3: да. Помните песню? Текила.
5: Да, так.
3: И Анастасия, забыл фамилию. Ну, и третий вариант.
4: И третий вариант. В Мексике еноты научились делать игрушки из мусора и играть ими в футбол.
3: Все похоже на правду. Абсолютно все варианты.
5: Еноты... Игрушки.
3: Напоминаю тебе, Виктория, что это желтущая пресса, и какое отношение мы вообще имеем к Мексике, но это
5: так.
3: Печатают, и это читают, и это вот появилось у нас.
5: Ух ты. Ну, не знаю, женщинам, наверное, не могут запретить футбол играть.
3: Ну, вот именно.
4: Это женщины могут запретить смотреть
3: вот
4: футбол.
3: Тут я согласен. Выбирай.
5: Ну, не знаю, вот еноты, наверное, про енотов.
3: Еноты. Думаешь, они настолько там уже эволюционировали?
5: Ну да, эволюционировали, что игрушки делают из мусора, да. А, или текила и буррито, да, текила и буррито.
3: Ну нормально, я бы на их концерт сходил.
4: Прикольный фит получился бы.
3: Им, кстати, бы надо бы
5: созвониться. Давайте на втором, давайте второй вариант. Ну что, тут все такие не очень варианты. То есть, не знаю, с чего выбрать.
3: В Мексике текила и буррито окончательно победили футбол, да?
5: Да.
3: Точно? Да. Вик, ну смотри, считай до трех.
5: Точно.
3: Три, два, один.
4: Прям Вика.
3: Уверена?
5: Да.
4: Вик. Давай я спрошу. Может, Вик, ты уверена, что не третий вариант ответа, Вика?
5: Третий, тогда третий.
4: Когда тогда?
3: Тогда, после дождичка в четверг. Она сказала третий, я услышал.
4: Да, поехали. Все, все.
5: Да.
6: В Мексике еноты научились делать игрушки из мусора и играть ими в футбол.
5: Ура!
3: Ну, это легендарное прохождение сложного уровня.
4: Абсолютная победа, бескомпромиссная.
5: Смотрите, первый вариант был, первый, да, было всегда верно. Вот. Нельзя менять мнение. Вот.
3: Сколько раз мы это говорили. Внутренний голос не просто так там орет. Это не шизофрения, это как раз вот та внутренняя чуечка.
4: Ну, на самом деле, новости расскажу. Тут важный момент. Исследователи заметили и даже сняли на видео, как молодой енот достал бумагу из мусорного бака, окунул ее в миску с водой, а затем затем обвалял в песке, сформировав шар. И потом другие еноты играли с ним в футбол и даже потом научились сами делать такие шары. Пытались мать научить, ох, енотиху, но что-то у нее не получилось, говорят.
3: Короче, вследом за «Планетой обезьян» фильм, да, выйдет еще и «Планета енотов».
5: Короче, еноты. Умные еноты.
3: Вручаем, собственно, тебе, Виктория, наш классный фирменный пауэрбанк. Надеюсь, он тебе будет всегда напоминать о нашей встрече. Спасибо тебе за игру. Классно, здорово. Все, Мексику оставляем уже за порогом и переходим в новый час. Там Петр Баканов об обновленном автомобиле. Каком конкретно, он сам расскажет. А еще пообщаемся с научным сотрудником Института русского языка. Говорим, что тут вообще там вот эти пухососы
4: не
3: и
4: надо.
3: Тому подобные вещи.
4: Триггерное слово.
3: Что у нас там становится словом года и так далее. Давайте, друзья, переезжаем, собираемся.
1: Реклама. Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
7: Дружба крепкая, не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
8: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
14: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
15: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
16: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
19: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
20: ОСАГО в альфа-страховании.
21: Вот настоящий порядок.
22: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
18: Красота-то какая! Лепота!
23: АО «Альфа-страхование» – лидер ОСАГО в России.
24: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
25: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с басмелием. Артнео, окей.
26: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В ряде регионов Сибири объявлена угроза из-за медведей. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: В 6 муниципалитетах Сибири введен режим повышенной готовности из-за медведей, сообщает ТАСС. В Красноярском крае отстреляли десятки агрессивных животных. В Красноярске, Енисейском и Дзержинско-Тосеевском округах действует режим повышенной готовности. В Республике Алтай из-за нападения медведя на туристку ввели режим повышенной готовности в двух районах. Уничтожено 55 медведей, выдано 157 лицензий на отстрел. В Алтайском крае аналогичный режим действует в Чарышском районе. В Иркутской области такой режим объявлен в Братске из-за медведей, которые заходят в город и дачные поселки. В Тайшетском районе медведь ранил двух мужчин. В Хакасии режим введен в Абазе для борьбы с медвежьей угрозой. Эксперты отмечают, что медведи в Сибири ведут себя агрессивнее камчатских бурых медведей, которые также активно выходят в населенные пункты из-за недостатка кормовой базы.
3: Про переговоры.
2: К концу сентября могут быть достигнуты первые результаты переговоров по регулированию украинского конфликта. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ. Он отметил, что во время выборов в России условий для переговоров не будет, но в конце сентября, возможно, состоится встреча с делегацией Соединенных Штатов в Нью-Йорке. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после недавних контактов американских представителей в Москве и Киеве в ближайшие недели может появиться возможность разработать дорожную карту для возобновления трехсторонних переговоров по Украине. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что условия России для остановки конфликта на Украине остаются прежними и хорошо известны.
3: Про них.
2: Премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр заявил, что страна планирует добиться выплат за отказ от российских поставок в новый 7-летний бюджет ЕС. Политик добавил, что бюджеты стран-членов Евросоюза не выдерживают финансовую нагрузку, вызванную ситуацией в энергетической области. По его словам, сохранение предельных цен на топливо ведет к его нехватке, передает РИА Новости.
3: Про авиацию.
2: Россия и Пакистан ведут работу по запуску прямого авиасообщения между странами. Об этом РИА Новости сообщил посол Пакистана в нашей стране. Он подчеркнул, что для развития бизнеса необходимы два элемента – рейсы и логистика. Одним из практических шагов в этом направлении стала встреча на полях Восточного экономического форума с главой российской логистической компании «Феска». Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Arabia может возобновить полеты в Россию в октябре. При этом СМИ писали об отмене рейсов перевозчика в октябре и декабре. Однако в Министерстве информации не подтвердили это, отметив, что речь идет о возобновлении полетной программы.
3: Про Дальний Восток.
2: Первый снег выпал на Дальнем Востоке, в том числе на вулкане Горелый на Камчатке. Об этом РИА Новости рассказал начальник отдела метеопрогнозов Камчатского гидрометцентра Анна Приходько. Она отметила, что специальных наблюдений в горах специалисты не ведут, но такое явление вполне обыденное. Жители же Камчатки в соцсетях отмечают, что еще всего день назад в районе Горелого промышляли грибники. Это место славится ежегодными урожаями подосинок, кубиков и маслят. Официальный курс доллара – 84 рубля 35 копеек. Курс евро – 98 рублей 29 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Каждое утро, друзья, радуемся от встречи с вами. Надеюсь, это взаимно. Это Авторадио. Драйв-шоу «Поехали» здесь. Продолжаем наше вещание. В студии Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Итак, ребят, чем займемся? Конечно, будем подводить итоги нашего драйв-чата. Про недостатки сегодня вашей второй половины говорим. Как вы с этим уживаетесь, пытаетесь как-то исправить или, может быть, смирились? Ну, а если не смирились, можете пожаловаться нам, хоть анонимно, хоть с подписью. Можно даже голосовые. Почему вы их не отправляете? Мы же хотим и голос ваш слышать.
1: Нет, да и включить можем в эфире.
0: Конечно, и превратим эти недостатки в плюсы. Давайте попробуем это сделать вместе. Помимо этого, как и говорили ранее, Петр Баканов к нам заглянет. Конечно же, поговорим про новый автомобиль. Возможно, о нем вы мечтали. Кстати, возможно, эта мечта может стать реальностью в следующем суперфинале игры «Много денег» на Авторадио. Так что вы прислушайтесь. Вдруг вы как раз хотели обновить автомобиль.
1: А вдруг словосочетание «много денег» на Авторадио станет словосочетанием года?
0: Я за.
1: Я тоже. И мне кажется, абсолютно справедливо, заслуженно. А вот слова, которые уже претендуют на слова года, обсудим с экспертом, с Владимиром Пахомовым, тоже в этом часе. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: на Авторадио.
1: Давайте не будем откладывать в долгий ящик, ребята, и сразу перейдем к, собственно, диалогу с человеком, который нам посоветует правильный, нужный, возможно, даже надежный, доступный по цене автомобиль.
2: Кто это может сделать, спросите вы? Только Петр Баканов, наш автоэксперт. Давайте с ним и пообщаемся.
3: Тест-драйв. Поехали!
1: Петь, привет!
4: Всем
1: привет.
4: Доброе утро!
1: С чем ты к нам? На чем ты приехал?
4: Обновленный Havail H3. Это такой кроссовер в бокси-дизайне, квадратненький, который имеет закос под внедорожник.
1: Закос?
4: Вот. Да,
1: но таким не является?
4: Ну, это не внедорожник, это все-таки кроссовер, но вот за счет угловатой внешности, брутальный, вот он выглядит такой мини-внедорожник.
2: Что изменилось в нем?
4: Смотрите, эта модель теперь осталась только в России, производится у нас под Тулой. С 2024 года уже произведено больше 16 где-то тысяч экземпляров.
1: Угу.
4: Вот, в Китае производство прекратилось, не пошла модель, скажу честно. Теперь это только наш отечественный продукт. И его локализовали под наши запросы. А что именно? Помните, сзади у него был горбик на багажной двери и не было стеклоочистителя. Просто нонсенс, казалось бы, в наши зимы как ездить на такой машине? И, наконец-то, по нашему запросу убрали этот горб, увеличили площадь заднего стекла, добавили и стеклоочиститель, и стеклоомыватель. Приятно? Приятно. Дальше. Номерной знак с подсветкой переместился с заднего бампера чуть выше на багажную дверь, поскольку она изменилась. Но тоже вроде удобно, потому что и ручка открывания багажной двери теперь выше, не в самом таком пачкающемся месте. Спереди изменилась решетка радиатора, там появился такой черный пластик вместо хромированного. Но это удел только полноприводных версий. У базовой все будет как прежде, хромированная решеточка, квадратик. Заглянем под капот. Там вроде бы ничего нового. Та же самая мощность у турбомотора, 177 лошадиных сил, 270 ньютон-метров. Вот. Но самое главное, что он теперь отвечает нормам Евро-6. Зачем это сделано у нас, нельзя сказать. Просто в Китае перешли на новые моторы и их автоматом добавили и в нашу линейку. Кстати, моторы выпускаются у нас также на заводе под Тулой. Чуть-чуть улучшилась экономичность, но это только, скажем так, на бумаге. Вот. Немного переписали еще также софт у семиступенчатого робота. Он теперь еще более, скажем так, мягче работает.
2: Мягче работает, а надежная... Вообще, это сама конструкция. Робот же
4: вполне,
2: все-таки.
4: Вполне. Хавейловцы еще давно переманили Герхарда Хёнинга. Это создатель трансмиссии DSG у Volkswagen.
2: Ну вот вопросов вот. Стало только больше.
4: Да, но он пришел именно с теми доработками. Вот когда Volkswagen прошел зону боли в середине 10-х годов, он все самое лучшее как раз увел в Китай. У них с коробками все нормально. В салоне что у нас? Наконец-то появился третий подголовник сзади вместе с подлокотником.
1: Все-таки удобно будет третьим человеку.
4: Теперь удобнее, да. В багажнике, начиная со средней версии, появилась полка. Вот нет вот этой экономии на спичках теперь тоже, опять же, сделали жесткая, причем не ролл-шторка, а полка. Идем спереди. Появилась подсветка в макияжных зеркальцах в противосолнечных козырьках. Ну, тоже...
1: Нужно, конечно.
4: Особенно для мужчин.
1: Естественно, мало ли что.
4: Вот, USB Type-C зарядка в подвале. То есть не только Type-A, но вот для современных проводочков теперь стало поудобнее. Чуть более пухлым стал руль. На него, кстати, переместилось управление адаптивным круиз-контролем, потому что раньше это было отдельно.

0: меняться. А базовая версия стала более скромной, mm-hmm. из нее убрали там и камеры кругового узора и так далее, но добавили полный привод. Вот теперь такая как бы базовая версия скромна, но можно взять с полным приводом. Средняя версия стала побогаче, вот там появились опции.
1: Но
0: вот,
1: без?
0: Но без адаптивного круиз-контроля. А. То есть все ассистенты водителя, они в топовой версии, которая называется Техно Плюс. Название теперь пишется кириллицей, тоже согласно последней моде. Вот. Ну и, конечно же, мультимедиа, теперь полный список всяких голосовых помощников. И можно, кстати, запускать мотор через умную колонку. Даже
2: умную
0: так.
2: колонку?
0: Да, да,
2: запусти
0: да.
2: Запусти мне тачку?
0: Да, да, она распознает класс. Хозяина, да.
2: О-о-о.
0: Да, есть там, опять же, 25-го года
2: вот
0: и карты
2: новинка.
0: Появились, и так далее, да.
2: Это только в максимальной комплектации.
0: А, ну, там во всех есть мультимедийная система, поэтому, ну, если вот как бы телематический сервис подключен, все работает, это все будет работать.
2: КВЛ-H3, да. Обновленный.
0: Да, обновленный, чисто российский.
2: Петр Баканов вдоль и поперек исследовал и
3: тоже
2: рассказал.
3: Чисто российский.
0: Да.
2: Ну, да. Спасибо большое.
3: Пока.
4: Поехали. Драйв.

0: Реклама. Стоит своих денег?
1: Да, в магазинах да.
0: Креветка королевская, Ванамэй, свежемороженое, размер 50 на 70, 1 килограмм за 499 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 16 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег. Плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы Суунта и Гармин в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Забудьте.

0: все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-44-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой White Box, стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Мираторг» приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста. Поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к «Мираторгу» 8-800-250-71-14.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
5: Второй кофе «Бушидо» ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
7: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

еще только влезала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали». Друзья, тут лингвисты выкатили список претендентов на слово года. Сейчас в топе «Колобок», «Дофамин» и «Пухосос».
2: Не могу к этому слову привыкнуть, извините.
1: Мы решили разобраться вообще, что происходит с русским языком, ведь у нас есть человек, профессионал своего дела, который знает русский язык, ну, лучше, чем кто-либо.
2: Научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов.
3: Интересно, живем. Поехали.
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: Владимир, почему академические словари и серьезные лингвисты вдруг начали собирать свои вот эти так называемые шорт-листы, откровенный интернет-сленг, какие-то бытовые приколы? Вот нам что, больше не о чем поговорить на великом и могучем? Скажите, пожалуйста.
4: Академические словари тут ни при чем, потому что слова года – это те слова, о которых мы говорим здесь и сейчас, и из них в академические словари попадают единицы. И то не сразу, а спустя какое-то время, если уже станет понятно, что эти слова с нами всерьез и надолго. А вот то, о чем мы сейчас говорим, это, ну, такая своего рода немножко интеллектуальная игра, попытка обозначить, как мы живем в этом году. И на самом деле ведь у нас есть несколько институций, которые выбирают слова года. Пока представлен список только от одной из них. А есть еще, например, Государственный институт русского языка имени Пушкина, который выбирает свои слова года. Прошлые годы там это было слово «Победа», слово «Пушкин». Есть грамота РУ, которая тоже выбирает свои слова года. В прошлом году это «Зумер» был. Это все будет поближе, наверное, к концу года, ноябрь-декабрь. А вот скворцовские чтения и лингва, которые сейчас этот список представили, они традиционно на книжной ярмарке в сентябре его представляют.
1: А как долго такие слова живут? Вот опять же, к нам пришел этот 6-7, вот эти все зумерские истории. Через полгода же о них никто не вспомнит, правильно?
4: Скорее всего, да. Какие-то из них, может быть, проживут несколько недель, какие-то несколько месяцев, какие-то задержатся, может быть, на подольше. Мы этого не знаем, мы просто смотрим и наблюдаем. По поводу того, что там раньше все было серьезно, а сейчас какой-то сленг, но это тоже не так. Помните, в прошлом году, опять же, в топе слов года было «пу-пу-пу». И тоже все возмущались. Ну, что это такое, что за безобразие? Ну, прошло время. Кто сейчас про это «пу-пу-пу» помнит?
1: Мне вот кажется, вы сейчас нам напомнили, Владимир. Мы теперь опять возьмем в обиход.
4: Так что да, это все про жизнь языка здесь и сейчас. Про такой живой, меняющийся язык, разговорно-обиходный. И из этих слов в языке останутся надолго. Ну, не знаю, если одно слово из 40 останется, уже хорошо.
1: Владимир, а если вот убрать весь этот список и посмотреть на тенденцию, куда мы сейчас движемся, а именно наш язык с этим интернет-влиянием? То есть мы упрощаемся или, наоборот, становимся более...
2: Сложным?
1: Да, вот так вот.
2: Может ли наступить эра слова «звонишь»?
1: Да.
4: Ну, это разные немножко вещи. Эра слова «звонишь», скорее всего, когда-нибудь наступит, когда уйдут из жизни те поколения, для которых это кошмар и ужас, но там наши потомки будут рубиться из-за каких-то других слов и вариантов. Куда мы движемся, хочется сказать, что мы движемся в светлое будущее. На самом деле нельзя про язык говорить, что он упрощается или усложняется. Он на разных участках ведет себя по-разному. Какие-то вещи в языке упрощаются, какие-то усложняются. Лексика меняется быстрее, ударение и грамматика меняются медленно. Это все движется с разной скоростью на разных участках системы. Но язык живой всегда меняется, менялся и будет меняться. Это как раз хорошо, это означает, что он живой.
1: Ну все, тут как бы больше ни вопросов никаких не требуется. Разложил все по полочкам, как всегда. Просто невероятный человек, рады, что живем с ним в одном веке.
2: Научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
1: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес+.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Кэш можем.
17: Беспроцентный лимит на все.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ № 841.
1: Авторадио.

0: на Авторадио.
1: Итак, ребят, давайте-ка после танцев от команды «Звери» будем все-таки подводить итоги нашего драйв-чата. Сегодня мы вас спросили, какие недостатки есть у вашей второй половины. Ну, если есть, конечно. И вы смирились с ними или нет? А если нет, подкипает горшочек, вы можете нам написать и, собственно, выговориться. Потому что 54% россиянок говорят, замечают мужские недостатки. Причем даже уже в переписке. А что же происходит в жизни бытовой? Правильно? 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Все доступно, все открыто. Давайте подводим итог.
2: Драйв-чат. Поехали.
1: Какой-то портал сегодня девичьи открыли.
3: Портал, ну, кстати, да.
1: Итак, Мария пишет, по теме сегодняшней. Живем с мужем уже 20 лет, и бесит только то, что реально есть моменты, когда охота прям треснет. Вечно говорит, что все сам может, самец, понимаешь? И помощь ему вообще моя не нужна. А по факту, Маша, а как стирку включить? А где моя одежда? А что будем есть? А ты записала меня на стрижку? А машину на развал? И все в этом духе. Ну ты же взрослый и самостоятельный. И очень много агрессивных смайликов.
3: Ты думаешь, с такой интонацией, да, писала?
1: Я думаю, да.
3: Но это не мешает. Буквы сквозь зубы.
1: Понимаешь, 20 лет счастливых проводить вместе. И еще столько же впереди.
3: Как минимум. Марин написала. Мешал мне слушать авторадио. Главный его недостаток. Все время что-то там говорил, пытался...
1: Теперь он бывший.
3: Был наказан. Выиграла билеты на дискотеку. И его не взяла с собой. Пошла с подругой.
1: Так и надо ему.
3: Молодец. Молодец.
1: Женский форум.
3: Марина.
1: Так, я 5 минут, наверное, думала. И все никак не могла вспомнить. Хоть какой-то недостаток, пишет нам очаровательная Елизавета.
3: Да ладно.
1: Но, говорит, думала идеальный, но все-таки есть один.
3: Итак?
1: Вспыльчивость. Его вывести из себя можно за 2 секунды. Неважно, дети, я, кот, наш домашний там или на дороге за рулем. На кого угодно может психануть. Но, правда, быстро отходит и просит прощения. В этом его плюс.
3: Приходишь домой, он у кота прощения просит. Бедный, так, извиняется.
1: Еще больше, большое количество сообщений было по теме мужской, так скажем, топографического кретинизма в плане одежды. Ну, то есть никто не может или найти, да, в шкафу что-то, или же положить уже грязное белье в корзинку, которая прям написана «корзина».
3: Для белья.
1: Да, то есть, ну, мимо все летит. И, как бы, мне кажется, я тоже отношусь к этому списку людей.
3: Это нормально, мне кажется, как будто это среднестатистический мужской показатель. Mm-hmm. А вот Сергей написал, неожиданно, но факт, пишет следующее. «Купил себе беруши и другое одеяло, так как выяснилось, что моя жена не только храпит, но еще и стаскивает с меня одеяло». 15 лет вместе.
1: Не проблема.
3: 15 лет вместе.
1: Пожалуйста, Анюта написала. Целых 3. Первое. После его умывания зубная паста по всей раковине размазана. Угу. Бесит. Второе. Медленно ездит, соблюдая все правила. Ну, прям чересчур. Прям нас пенсионеры обгоняют. И третье. Не любит, когда его снимают на камеру. Мало фотографий с ним. Вообще ничего, как бы, да, вот посмотреть, выложить, распечатать. Вот так вот.
3: Застенчивый.
1: Ну, все это мелочь, она говорит, конечно. Это трудно, конечно, назвать недостатками. Это просто такой вот есть психотип человека. А вот тут последний можно? Пожалуйста, есть время.
3: Давай быстрее.
1: Ежедневные быстро. Звонки родителям. И как минимум полчаса общения. Как день прошел и что сейчас. Очень раздражает. Человеку уже 37 лет.
3: Мужчина пишет?
1: Нет.
3: Серьезно?
1: Да, каждый день отчитывается перед мамой. Я в этот момент, ну, тихо, мирно на балконе пытаюсь успокоиться чашечкой чая.
3: Не, ну я это комментировать отказываюсь.
1: Потому что...
3: Это должен комментировать психолог, мне кажется.
1: Это потому что норма.
3: Думаешь, да?
1: Звонить маме и отчитываться каждый день. Ну ладно, ну все бывает. Мы же не знаем, какие там отношения, правильно?
3: Нет, звонить маме нужно и каждый день тоже. Но чтобы прям вот, ну...
1: Каждый день по полчаса.
3: Отчитываться, да, это как будто...
1: Да. Да. Ну, ладно. А, вывод какой сегодня? Главное, ребят, что вы вместе, а недостатки всегда можно устранить. Просто проговорив их. Есть такая рабочая методика. Нужно говорить не ты, а мы. И я хотел бы...
3: Чтобы ты.
1: Ну, нет. Там нужно просто, во-первых, назвать, сесть напротив друг друга и найти плюсы. И когда эти плюсы, вы их озвучите друг другу в лицо, все эти недостатки моментально исчезнут, потому что легче будет их проработать. Ну, правда. Это Андрей Сберовский. Плохого не посоветую.
3: А, ну этому товарищу я доверяю.
1: Психолог, сексолог, отец большое количество детей. Вот. Ну все на этом, друзья.
3: Я же помню, что у него двое, кажется, нет?
1: Ну, много у него.
3: А, много все-таки?
1: Просто много.
3: Мы же в эфире, да?
1: Все, друзья, на этом драйв-чат завершен. Спасибо за вашу активность.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. Западный ветер 5-7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов тепла, днем до плюс 17. Авторадио. Движение только вперед.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59 33 29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова 25.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277 515.

0: шоу «Поехали!» Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Итак, дамы и господа, в этот не особо солнечный день мы попытались, и мне кажется, получилось создать действительно яркое утро, опять же, благодаря вам, благодаря нашему общению, которое мы с вами совершили в нашем драйв-чате, обсудили недостатки, перевели их в плюсы. Спасибо вам, что вы активно писали. Также благодарим наших экспертов, ведь благодаря им сегодня мы тоже узнали, как выбрать пельмешки.
2: Например,
1: и,
2: да.
1: И, извините меня, вкусненькие, чтобы было, ну, действительно вкусно, а не проблематично потом, чтобы вызывать врача.
2: Выяснили, стоит ли покупать новый iPhone до раскладушечка первая.
1: Но я нашел еще один плюс в этой раскладушке.
2: Да, какой?
1: Вещи сушить. Хопа! И защемил.
2: Какой?
1: Как прищепкой.
2: Это носок, если у тебя 30 размер ноги.
1: Ну, неважно. Это такая хорошая штука. Ну, пока еще не нашли мы в ней, конечно, плюсов.
2: Носка-сушилка за 400 штук. Нормально живешь. Хорошо, красиво.
1: Да. Но можно взять, в принципе, и автомобиль, о котором сегодня рассказал Петр Баканов. Это Хавейл, почему бы нет.
2: Обновленный, тем более.
1: Да, мне кажется, даже очень классно. Ну и проговорили вместе с научным сотрудником Института русского языка о словах, к чему мы идем и куда катится русский язык.
2: Ну, глобально беспокоиться не стоит.
1: Это слава богу.
2: Пухососы — это временно.
1: Пока у нас есть такие сотрудники, которые бьются с этими словами, чтобы они не попадали как слово года. Все на этом, ребята. Желаем всем классных минут, которые пройдут, разумеется, в компании Авторадио. Вы не заметите, как пролетит рабочий день. А там уже все. Дом, класс, дела, задачи. Это забыли. И дом, радость, отдых и тому подобное. Все на этом. Прощаемся. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем пока, ребят.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали! Поехали! Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Казань – брал. Астрахань – брал. Рим – брал.
7: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
8: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
9: Красота-то какая! Лепота!
10: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Вы – владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
17: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
18: Мне с гусем.
17: Так они все с гусем.
18: Так я все и возьму.
16: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
19: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
0: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
20: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
21: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиян предупредили о появлении фейковых карт заправок. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Фейковые карты автозаправочных станций появились для того, чтобы собирать пользовательские данные граждан России на фоне перебоев с топливом. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак. По его словам, это яркий пример того, как офлайн-ситуация подталкивает к созданию подобных проектов. В дальнейшем они становятся серьезной угрозой для граждан и государства, так как начинается системная работа против всей страны. Табак также добавил, что сегодня практически нет сфер, не затронутых этой проблемой. Однако наиболее уязвимыми остаются темы безопасности, политических процессов и социальной сферы.
0: Про страхование.
2: Российские страховщики начали запускать специальные полисы для покрытия убытков от повреждений автомобиля при атаках беспилотников. Стоимость такой страховки начинается от 4000 рублей в год, а страховая сумма составляет до 1 миллиона рублей. Полис покрывает ущерб от падения беспилотников и их частей, а также связанных с этим повреждений. Подробнее о том, как работает этот продукт, Авторадио рассказал представитель Всероссийского союза страховщиков Михаил Парватов.
3: Страхование КАСКО – это добровольный вид страхования, условия и форма оформления договора страхования у разных страховщиков может отличаться, поэтому сложно сказать об устойчивой тенденции на рынке, это отдельный страховой полис или комбинированный полис. Но факт тот, что действительно страховщики предлагают защиту автомобиля от ударов дронов, это, как правило, выделяется в отдельный продукт по страхованию риска терроризма. То есть это отдельный продукт, отдельное страховое покрытие за отдельную страховую премию. По риску терроризма в покрытие включается любой ущерб, причиненный транспортному средству в результате террористического акта. То есть важно, по какой статье было возбуждено уголовное дело.
2: Эксперты полагают, что полисы такого типа сегодня наиболее актуальны для жителей приграничных регионов и территорий, регулярно подвергающихся атакам.
0: Про санкции.
2: Глава евродипломатии Кая Каллас предлагает разрешить Европейской прокуратуре возбуждать дела против компаний и лиц, которые помогают обходить санкции против России. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на источники. По информации издания, Каллас выдвинула эту идею во время встречи с послами стран-членов ЕС. Однако более конкретных предложений по реализации она не раскрыла. Как сообщает «Политика», подобная мера позволит европейским прокурорам привлекать к ответственности лиц, находящихся внутри ЕС и сотрудничающих с субъектами, которые попадают под санкции. Сейчас обеспечению соблюдения рестрикций мешают расхождения в национальных законодательствах стран Евросоюза, отмечается в материале.
0: Про связь.
2: В России официально запустили связь 5G по поручению Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Минцифры. В ведомстве отметили, что технология 5G – это комплексная экосистема, которая предназначена для цифровой трансформации экономики. На первом этапе сервисы заработали в 16 городах. Прорабатывается запуск технологии еще в 50 городах до конца года. Официальный курс доллара – 84 рубля 35 копеек. Курс евро – 98 рублей 29 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Признаюсь, сегодня уже смотрела цены на полет на море. Захотелось снова продлить лето, как говорится. Ну, когда у вас есть деньги, лето может быть круглый год. А у вас круглый год есть авторадио. Это к деньгам. Олеся Соболева у микрофона. Делайте громче.
1: Много денег на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Но мы это не просто говорим, мы это подтверждаем делом, мы исполняем ваши мечты. И с нами наш генеральный партнер Озон Банк. И что вчера мы сотворили? Наверняка вы слышали или смотрели в нашей видеотрансляции. Третий суперфинал отгремел на всю страну, и мы нашли этого счастливчика, чью мечту с удовольствием исполним. Третий победитель счастливого сезона фирменной суперигры «Много денег» на Авторадио Игорь Чугляев из Москвы со своей неординарной мечтой. Такую я еще не встречала. Очень хочется ему профессиональную фототехнику фотографировать птиц в дикой природе. Ну, когда все у человека есть, о чем еще мечтать? Вот только об этом. Игорь, мы вас поздравляем сердечно от всей души. Вы пополнили зал славы наших победителей. Вера Лаврикова первая из Москвы. Она мечтала закрыть автокредит на машину в 1 300 000 рублей. Авторадио исполнило мечту. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга желал 1 000 000 и получил 1 000 000. И теперь вот Игорь Чугляев. Напомню, у нас еще 2 желания в призовом фонде и еще 2 000 000 из 5 стартовых. Все это роскошество надо сделать вашим, так что присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте мечту на нашем сайте, она может быть любой. Вы сами слышали, разные люди, разные желания и одно любимое Авторадио. Останавливаю нашу Авторадио-рулетку. Ну, чтобы узнать номер нашего игрока, 0676, последние цифры, префикс 922, зовут нашего игрока Анатолий. Живет он, ой, как далеко, в Ямало-Ненецком автономном округе, но и туда мы дозвонимся. Мечтает Анатолий о двухэтажном доме в окрестностях Тюмени, около озера Андреевское. Даже интересно посмотреть, что там за красоты такие, что о них даже мечтают. Ну, меньше слов, как говорится, больше дел. Олеся, звони. С гимна Авторадио все начинается из сезона в сезон. Как только услышим, 3 000 рублей уже улетают в Ямало-Ненецкий автономный округ. Анатолий, берите трубку. Рассказывайте нам о мечте своей. Алло.
2: Слушаю.
0: Здравствуйте, Анатолий. Это Авторадио, это игра «Много денег». Счастливый сезон, вы в прямом эфире. Анатолий, не бойтесь, я настоящая. Олеся у микрофона. Звоню вам, чтобы с вами познакомиться. Это раз. Ну и, конечно же, чтобы денег вам отдать. 3 000 рублей за гимн Авторадио уже ваши.
2: Класс, как... Спасибо.
0: Анатолий, давайте еще поговорим о вашей мечте. Ну, прекрасная, приятная. Двухэтажный дом в окрестностях Тюмени, на озере Андреевское. Как давно вы мечтаете?
2: Ну, вот как у вас на этот... Ну, в общем, с начала года.
0: С начала нашего счастливого сезона, я поняла. То есть вы сидели и думали, а чего бы такого пожелать, да?
2: Ну да.
0: А вы были сами на этом озере?
2: Был.
0: Красиво там, да?
2: Очень.
0: Эх, Анатолий, так хочется, чтобы ваша мечта сбылась, и мы всей командой Авторадио к вам на новоселье бы приехали, да полюбовались бы вашими видами.
2: Очень, я пригласил бы вас.
0: Ой, да, пусть так и будет.
2: И командой.
0: У нас 2 суперфинала еще в запасе. В одном из них, но авторадио-рулетка может выбрать ваш номер. Так что слушаем внимательно, договорились?
2: Договорились. Вообще, если честно, я даже не ожидал, что вы можете позвонить.
0: Ну как же, вы же все сделали. Гимн есть, мечта есть, авторадио слушаете.
2: Ну да.
0: Вот, и мы. Так, а давайте-ка узнаем. Сейчас вы слушали авторадио? Песню-то назовете?
2: К сожалению, нет. У нас дело в том, что в городе вообще отключили авторадио. Приходится иногда туда слушать по мобильной.
0: Так, кому позвонить там? Губернатору? Кому? Я сейчас наберу, ведь ему, после вас, тут же. Сейчас как спрошу. Эй, вы что? Так, мы, Анатолий, разберемся с этим делом. Но у вас есть куча возможностей. Умная колонка, сайт авторадио.ру, мобильное приложение, FM-приемник в машине. Ну, в общем, с интернетом все, что связано, все это работает. Так что я вам, Анатолий, желаю удачи. Поздравляю. С пустыми руками точно вас не оставим. 3 000 рублей за гимн Авторадио ваши. А генеральный партнер игры Озон Банк выигрыш удваивает. То есть 6000 рублей вы скоро получите на вашу карту Озон Банка. Но мечта у вас и правда очень приятная, красивая, теплая, добрая. Пусть сбудется. Для этого у вас и есть Авторадио. Запускаем Авторадио-рулетку. Продолжаем наш счастливый сезон. Мы каждый день играем, между прочим. Сегодня, завтра, послезавтра, воскресенье, в понедельник. Так что присоединяйтесь. 5 суперфиналов в счастливом сезоне. Еще 2 у нас впереди. И под Новый год 6-й суперфинал будет, где генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Позаботились и выбрали лучшее?
1: Да, в магазинах «Да».
0: Рулька свиная в вакуумной упаковке. 1 килограмм за 194 рубля 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 16 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
0: Реклама на Авторадио.
6: 58 88 88.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Продавцы Wildberries, потерявшие товары из-за атак на склады маркетплейса, с сегодняшнего дня могут оформить льготные кредиты. Как сообщили в Минэкономразвитии, ставка составит ключевую плюс 3 процентных пункта. Получить можно от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы бизнеса. В программе участвуют 73 банка. Ранее для пострадавших продавцов также ввели отсрочки по ряду налогов и страховых взносов. Около 70% россиян говорят, что за последний год им стало сложнее решать вопросы с компаниями через цифровые каналы коммуникации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос. Главная проблема – слишком много способов связи и непонятно, куда именно писать или звонить. Чуть меньше половины опрошенных недовольны тем, что сначала приходится общаться с чат-ботом или искусственным интеллектом, а не с человеком. При выборе способа связи больше половины россиян в первую очередь смотрят, где ответят быстрее. Медлительность, рассеянность и необычные для ребенка ошибки могут быть признаками чрезмерной учебной нагрузки. Об этом рассказала 360.ru учитель начальных классов Алина Клеменова. Родителям также советуют обратить внимание на изменения почерка, сна и аппетита. Еще один тревожный сигнал – если домашние задания регулярно занимают 3-4 часа. В таком случае стоит обсудить нагрузку с учителем. Чтобы школьник успевал отдыхать, важно не перегружать его доп. Занятиями, а выходные оставлять для прогулок и свободной активности. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
1: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая, лепота.
7: АО «Альфа-страхование», лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер «Теннет Т7». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Теннет».
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ради хорошей!

0: 112-77-47-03 18-40. 18+.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interschool Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interschool от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interschool работает так, что хочется еще.
2: По Кайло Стрит, ОГРН 116774678-0761, город Москва.
4: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20:20 на НТВ 6+.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Авторадио.

такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. Западный ветер 5-7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов тепла, днем до плюс 17.
2: Авторадио. Движение только вперед.
3: Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
4: Вспомните вкус того самого хлеба с хлебом особенный от Калужского хлебокомбината. Хрустящий снаружи и мягкий внутри. Особенный вкус, особенный аромат, особенный хлеб. Калужский хлебокомбинат. Здоровье начинается с хлеба.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
6: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.

0: Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-1.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
6: Опять назад пустым ехать?
7: Забудь! Есть в АЗИ Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
8: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
9: В АЗИ Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказания. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру.
5: 18+.
14: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на G-Land J6 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land.
5: Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Аналитики оценили потери банков из-за цифрового рубля.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: Аналитики оценили потери банков из-за цифрового рубля. По расчетам Национального рейтингового агентства, кредитные организации могут ежегодно лишаться более 100 миллиардов рублей комиссионных доходов. Это произойдет, если на цифровой рубль будет приходиться 14% безналичных платежей. Кроме того, за 5 лет из банков в цифровые кошельки может перейти до 1,5 триллиона рублей. В Центробанке прогноз не комментировали. С 1 сентября крупнейшие банки обязаны предоставлять клиентам доступ к цифровому рублю. Эти деньги хранятся в Банке России, поэтому коммерческие банки не смогут использовать их для выдачи кредитов.
1: Про тарифы.
4: В Госдуме хотят отменить повторную индексацию коммуналки в течение года. Депутаты предлагают менять коммунальные тарифы только раз в год, а не выше уровня официальной инфляции. Также народные избранники предлагают обязать регионы согласовывать индексацию тарифов на ЖКУ с Госдумой, а повышение выше федерального уровня с правительством. С начала года власти подняли коммуналку почти на 2%. В октябре тарифы вновь проиндексируют. В среднем по стране платежи вырастут на 8-22% в зависимости от региона.
1: Про книги.
4: В России падают продажи книг. По прогнозам издательства «Эксмо», в этом году реализация бумажных изданий может снизиться на 9,5% до 210 миллионов экземпляров. В деньгах книжный рынок может сократиться более чем на 100 миллиардов рублей. В «Эксмо» связывают возможное падение, в том числе с проблемами на складах маркетплейсов. По данным издательства, там было потеряно около 15 миллионов книг.
1: Про ЖКХ.
4: Объекты ЖКХ в Калужской области должны быть готовы к подаче тепла к середине сентября. Сейчас степень готовности оценивается в 97%. 15 сентября тепло могут пустить в детсады, школы и больницы. При изменении погодных условий сроки могут сдвинуть. Как рассказали в Минстрое региона, в этом году на повышение надежности систем ЖКХ направлено более 1,5 миллиарда рублей, в том числе на замену ветхих сетей. Для оперативного устранения внештатных ситуаций в области создано госпредприятие «Аварийно-восстановительная служба».
1: Про детей.
4: В детской областной клинической больнице открыт 11-й в Калужской области пункт проката предметов для новорожденных. Такие пункты в прошлом году были открыты на базе учреждений соцобслуживания семьи и детей. В 25-м услугами центров воспользовались 400 семей с новорожденными детьми, более 300 в нынешнем. В их числе студенческие, молодые семьи, одинокие матери и другие нуждающиеся. Официальный курс доллара 86 рублей 47 копеек, курс евро 100 рублей 50 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «White Box», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер один.

Немного любви в исполнении Евы Польна по-французски. Я не знаю, кто кого больше любит, вы работаете или она вас, но вот психологи выяснили, что имитация бурной деятельности производит на начальство больше впечатления, чем просто качественная работа. Вот нравятся директорам те, кто умеют подстраиваться под ситуацию и правильно себя преподнести. Быть или казаться – это дело ваше. Самое главное – любить то, что вы делаете. Олеся Соболева у микрофона, а вы настроены на Авторадио. Отличной пятницы! We'll be right back.

0: Авторадио и Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
7: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра! Много денег! Счастливый сезон!
1: Мечты сбываются на Авторадио.
8: Плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
9: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге. И будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный завод АГР Холдинга. Одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем всех желающих на рабочие и инженерные специальности. Работа у нас. Это работа на современном оборудовании. Достойная заработная плата и стабильность. По вопросам трудоустройства звони. 77-47-47. Код города 48-42.
11: ООО АГК. ОГРН 12-44-50-42-69.
1: Реклама на Авторадио. 58-88-88.

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой,

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Автозаправки не должны отказывать в продаже топлива в подходящую канистру. Об этом пишут аргументы недели со ссылкой на Роспотребнадзор. Ведомство напомнило, бензин нельзя наливать в стеклянную тару, а пластиковую канистру должна быть предназначена для нефтепродуктов и иметь соответствующую маркировку. Металлические канистры также разрешены. Поводом для разъяснений стала жалоба автомобилиста на одну из АЗС Петербурга. Мошенники начали рассылать поддельные письма от имени Apple Store и платежных систем на фоне выхода новых iPhone. Как сообщают РИА Новости, человеку сообщают, что он якобы заказал iPhone 18 и заплатил за него криптовалютной больше $1000. Для отмены покупки предлагают позвонить в поддержку Apple, но номер принадлежит мошенникам. Есть и другая схема. Пользователю сообщают о якобы подозрительном переводе более $900 за iPhone 18 Pro. Эксперты советуют не переходить по ссылкам и не звонить по указанным номерам. Работа по пятницам может довести до выгорания. К концу рабочей недели у многих снижаются внимание и концентрация. Об этом «Москве-24» рассказала психолог Екатерина Кольцова. Поэтому важные встречи и сложные задачи по возможности не стоит оставлять на последний день перед выходными. Лучше планировать их на вторник или среду. К этому времени человек уже входит в рабочий ритм, но еще не успевает сильно устать. Самым продуктивным временем эксперт также считает период с 11 утра до часа дня. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парке.
4: Реванш за гонки на сапах.
5: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
6: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
10: После 40 жизнь только начинается.
11: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
14: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
17: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
18: Мама, дочь и сын против нового соседа.
19: Ты что, реально собрался здесь жить?
20: Вас выживать.
18: Кто из них не жилец в квартире?
20: Да вы все равно съедете.
18: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
21: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре?
8: Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
21: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
22: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20:20 на НТВ 6+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. Западный ветер 5-7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов тепла, а днем до плюс 17. Авторадио. Движение только вперед.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
4: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
3: Ха, а если ипотека не подходит?
4: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
3: И где это чудо?
4: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
3: О, спасибо, уже звоню.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
7: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой White Box, стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
8: О, специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на Авторадио.
9: 58 88 88.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины, чтобы продлить лето, собраться на дачу и встретить гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: О, Инстамат. Сервис. Город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений. На Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
10: Категория 16+.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
14: Но... ты уверена, что ты вообще его получишь?
11: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
15: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Скажи счастью «да».
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
16: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ФСБ арестовал россиянина за сотрудничество с Киевом. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Сотрудники ФСБ арестовали мужчину, который через Телеграм передавал украинской разведке сведения об объектах вооруженных сил России и топливно-энергетического комплекса Тамбовской и соседних областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ. В отношении молодого человека 2006 года рождения возбуждено уголовное дело о госизмене. По данным ФСБ, задержанный по собственной инициативе вышел на связь с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины, используя мобильный телефон и аккаунт в Телеграм.
2: Про нововведение.
1: Правительство предлагает запустить программу «Детская книжная карта» в пилотном режиме с сентября будущего года. Об этом сообщила председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская. По ее словам, на первом этапе программа будет апробирована не более чем в 10 регионах. Их перечень пока находится на согласовании, передает РИА Новости. Ямпольская подчеркнула важность чтения для детей, особенно дошкольников, на которых рассчитана инициатива. По ее мнению, знакомство с книгами играет значимую роль в воспитании личности и гражданина.
2: Про нас.
1: 65% опрошенных россиян регулярно дают детям деньги на карманные расходы. По 7% опрошенных сообщили, что дают деньги за определенные заслуги. Например, за хорошие отметки или за помощь по дому. Россияне уверены, что в первом случае деньги простимулируют детей лучше учиться, а во втором приучат к труду и чистоплотности. 6% опрошенных выбрали вариант другой. Рассказали, что дают деньги только для того и тогда, когда ребенок просит их. Или наоборот, просто разрешают брать сколько хочется из общей тумбочки. Еще 15% заявили, что вообще не дают ребенку свободных денег. Если тому что-то нужно, от шоколадки до нового гаджета, все покупают сами.
2: Про столицу.
1: В столичном регионе в эти выходные ожидается в меру сентябрьская погода. Так как холодный фронт прошел, то будет довольно тепло. Осадков не ожидается, сообщил РТИ руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, холодный фронт, хоть и был интенсивным, прошел через регион достаточно быстро. Под его влияние выпали осадки. Например, в Тушине их объем достиг 9 мм, что считается хорошим умеренным дождем. Ну а сейчас в столицу пришла другая воздушная масса, обладающая характеристиками умеренных широт, отметил Шувалов. На этом фоне погода в ближайшие дни будет устойчивой. Днем воздух будет прогреваться до 19 градусов. Официальный курс доллара 84 рубля 35 копеек. Курс евро 98 рублей 29 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
4: Реклама спонсора.
5: Что у нас на выходных?
6: Велозабег в парке.
5: Я готов.
6: И я могу.
7: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Еламед.
0: Авторадио. Номер один.

0: Не с пустыми руками Дима Билан в эфире Авторадио с цветами, с белыми розами. А мы тоже тут без дела не сидим. У нас денег много, у нас счастливый сезон фирменной суперигры «Много денег». И он продолжается. Делайте громче свой приемник.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И мы все для этого делаем, и с нами наш генеральный партнер «Озонбанк». Напомню, на старте в призовом фонде было 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. Вот уже 3 миллиона ваши, мы четвертый разыгрываем. 3 желания мы уже исполнили. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть автокредит на машину в 1 миллион 300 тысяч рублей. И сделано. Евгений Крицкий из Петербурга желал 1 миллион рублей и получил. И вот вчера в третьем суперфинале мы узнали имя нашего счастливчика. Зовут его Игорь Чугляев. Живет он в Москве и мечтает о профессиональной фототехнике, чтобы фотографировать птиц в дикой природе. Будет исполнено! Игорь Чугляев, всей страной вас поздравляем! Радуемся, конечно. Вчера у нас был самый настоящий праздник. Далее концерт, так сказать, моно. Виктория Дайнеко, Люси Чеботин, Нагаязов с Бразерс, Олег Газманов своими хитами порадовал. Было красиво, будет еще ого-го. У нас 2 суперфинала впереди и 2 ваших заветных желания. Так что присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь мечтой на нашем сайте и слушайте эфир внимательно каждый день. Пока мы движемся в направлении уже четвертого суперфинала, играем на деньги. 9 тысяч рублей у нас в банке. Легко их сделаем вашими, останавливая авторадио-рулетку. Номер игрока заканчивается на 5477, префикс 917. Зовут нашу участницу Людмила. Она живет в Москве и мечтает о квартире на Кутузовском проспекте. Дорогая мечта, богатая, смелая. Ну а как иначе? Вот такие вот мы мечтатели с вами. Звоним прямо сейчас Людмиле и расспросим ее о мечте, о желании, о квартире. Ну и, надеюсь, денег отдадим. Гимн Авторадио. Прежде всего. Ждем его. Никаких гудков, голосовых помощников. Потекли деньги. 3000 рублей отправляется Людмиле. Берите трубку. Мы вам 9 отдадим. Алло.
2: Алло.
0: Людмила, здравствуйте. Это Авторадио звонит. Это игра «Много денег». Счастливый сезон. Вы в прямом эфире. Олеся Соболева у микрофона.
2: Да что вы говорите,
0: да.
2: Олеся? А я как раз в магазине, Олеся.
0: И что вы там покупаете? Рассказывайте.
2: Да я забежала просто посмотреть. Нет, пакет не надо. А вот.
0: Ну вот, а
2: Олеся,
0: мы...
2: Да,
0: мы хотели вас богаче сделать на 9 тысяч рублей и поговорить о вашей мечте, о квартире на Кутузовском проспекте. На каком этаже должна быть квартира?
2: Второй, третий.
0: Так, сколько комнат?
2: 3.
0: 3 комнаты. А вид куда у нас должен быть? На проспект или еще куда?
2: Можно на проспект.
0: А можно на проспект, а можно и вообще на обе стороны, да?
2: А можно и на обе, да. Как получится.
0: Кто нам запретит мечтать, да, Людмила?
2: Я не против.
0: Правильно, Алиса, наш человек. А мы тоже не против исполнить вашу мечту. У нас, между прочим, еще 2 суперфинала, и, возможно, в одном из них рулетка выберет ваш номер, и вы будете жить на Кутузовском проспекте, а мы к вам в гости приходить.
2: Ой.
0: Чай пить,
2: ой,
0: смотреть.
2: Прям с удовольствием. И не только чай, Алиса,
0: И не только. Но я должна спросить у вас, Людмила, слушали ли вы эфир только что? Песню назовете?
2: К сожалению, нет. Я пока выбежала из машины. Я даже не ожидала. Вы мне первый раз звоните, просто я не ожидала
0: ну
2: уже.
0: Все, ждите.
2: Что мне вообще, что вы мне когда-то позвоните.
0: А мы вам еще раз позвоним. Людмила, вы в нас не сомневайтесь.
2: Ой, с удовольствием, Олесь, с удовольствием.
0: Ой, ну какая вы
2: приятная. Особенно вы. Я вас просто обожаю, Олесь.
0: Взаимно.
2: Я вас всегда
0: Я вас тоже обожаю, люблю и болею за вас. Для вас счастливый сезон игры «Много денег» на Авторадио продолжается. Номер-то остается. А мы вам за гимн Авторадио вручаем 3000 рублей, а генеральный партнер игры «Озонбанк» выигрыш удваивает, то есть 6000 рублей вы скоро получите на вашу карту «Озонбанка». Сходили в магазин просто посмотреть. И 6000 рублей. Вот это счастливица, вот это Людмила. Запускаем нашу Авторадио-рулетку. Продолжаем счастливый сезон с этой секунды в банке 11 тысяч рублей. Играем мы каждый день, вчера, сегодня и завтра, и не намерены останавливаться. Вы, пожалуйста, присоединяйтесь. У вас столько возможностей на сайте Авторадио.ру. Подробнейшая инструкция. Ну, по-моему, мы все вам уже показали и рассказали даже на примере Людмилы. Гимн Авторадио вместо гудков. Мечта на нашем сайте. Надо, правда, еще и слушать внимательно. Всегда и везде. В машине, дома, на работе, на пробежке, да где угодно. Мы на связи 24/7. В этом сезоне у нас 5 суперфиналов, впереди еще 2, а под Новый год настоящее чудо в виде 6-го суперфинала, где генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, желаю вам удачи.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277, 515.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
9: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
8: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
10: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге. И будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный завод АГР Холдинга – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем всех желающих на рабочие и инженерные специальности. Работа у нас – это работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и стабильность. По вопросам трудоустройства звони 77-47-47, код города 48-42.
11: ООО АГК, ОГРН 12-44-50-42-69.
12: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
15: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
16: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
17: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливинлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».

0: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Владельцам iPhone пока придется подождать доступа к российским сетям 5G. Как пишет МК.ру со ссылкой на Минцифры, для этого необходимо решение Apple. Без активации со стороны компании подключиться к 5G не получится. А пользователям Android сервис обещают открыть в ближайшее время. Сейчас 5G уже запущен в 16 городах и доступен примерно 10 миллионам абонентов. При этом привычно 4G отключать не собираются. В Москве стартовал школьный этап Всероссийской Олимпиады. Как сообщили в столичном департаменте образования, он продлится до 25 октября. Участвовать могут школьники, начиная с 4 класса. Задания доступны в Московской электронной школе. В прошлом сезоне на первом этапе выступили более 520 тысяч москвичей. А в финале столичные ученики завоевали рекордные 1972 диплома. Победители и призеры заключительного этапа получают льготы при поступлении в российские вузы. Спрос на так называемые удобные продукты в России заметно вырос. Это те товары, которые экономят время при приготовлении и не требуют долгой обработки. Как пишут ведомости со ссылкой на исследования, за первое полугодие продажи очищенных и подготовленных овощей увеличились на 33%, а сырных нарезок на 20%. Чаще стали покупать и крупы в порционных пакетах для варки. Особенно популярны такие продукты в крупных городах Центральной России и Северо-Запада. Аналитики связывают это с быстрым ритмом жизни и желанием тратить меньше времени на приготовление еды. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
8: Берем кредиты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
10: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Опять назад пустым ехать?
14: Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
15: А что с оплатой?
14: До 75% после загрузки.
16: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте вази.озон.ру. 18+.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
18: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
19: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
2: ОКЛ Стрит. ОГРН 116774678-0761. Город Москва.
12: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
20: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
21: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
22: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
23: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом это Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20:20 на НТВ 6+.
6: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. Западный ветер 5-7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 10 градусов тепла, днем до плюс 17. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
2: Вспомните вкус того самого хлеба с хлебом особенный от Калужского хлебокомбината. Хрустящий снаружи и мягкий внутри. Особенный вкус, особенный аромат, особенный хлеб. Калужский хлебокомбинат. Здоровье начинается с хлеба.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
4: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Мираторг» приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста. Поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к «Мираторгу» 8-800-250-71-14.
6: Забудьте все, что вы думали о мини. Джак РФ-8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Джак РФ-8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Джак Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
7: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.

0: Реклама. Смарас, Сма-2, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
1: Реклама. Рекламодатель ООО «Фор». Украин 112-77-47-03-18-40. 18+.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Казаки снова сделали хит.
8: Али мы не казаки.
7: «Ойся» — новое прочтение легендарной песни. Знакомая народная мелодия получила современное звучание, сохранив казачий характер и энергию оригинала. Новый релиз продолжает идею проекта — соединять казачью музыкальную традицию с актуальным звучанием и открывать ее новой аудитории. «Казаки делают хиты». «Ойся» — на всех цифровых площадках. 0+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Россия хочет взять в аренду вьетнамские самолеты.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Россия хочет взять в аренду вьетнамские самолеты. С идеей передачи лайнеров российским перевозчикам в мокрый лизинг выступили в Минтрансе. Это означает, что самолет арендуют сразу вместе с экипажем, рассказал глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, они уже направили во Вьетнам соответствующие предложения. Министр подчеркнул, что объем авиаперелетов между странами за год вырос почти в 3 раза. Ранее в Кремле прошли переговоры президентов России и Вьетнама, которые наметили приоритеты по дальнейшему углублению российско-вьетнамского партнерства.
1: Про Америку.
4: Трамп пообещал раздать американцам по $5000. Деньги получит каждый избиратель в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом президент США заявил на предвыборном съезде в Техасе. Трамп также пообещал лично посетить 35 штатов, чтобы агитировать за однопартийцев. При этом американский лидер не уточнил, каким образом будут выплачивать деньги. Агентство Bloomberg уточняет, что любые денежные выплаты должны быть утверждены Конгрессом. Промежуточные выборы в США назначены на 3 ноября. На них переизберут треть Сената и весь состав Палаты представителей. Сейчас обе палаты находятся под контролем республиканцев.
1: Про инициативы.
4: В Подмосковье внедрили систему контроля строительных отходов. Регион стал первым в России, где полностью урегулировали вывоз и переработку мусора и грунта. В Минэкологии пояснили, что за строительными отходами следят через систему электронных талонов. Она позволяет контролировать путь мусора от стройки до переработки. Сейчас в системе работают 93 спецплощадки. Благодаря автоматизации с 2021 года за нарушения в Подмосковье выписали штрафов более чем на 1 000 000 000 рублей. Опыт региона предлагают распространить на всю Россию.
1: Про медицину.
4: Новый корпус областного онкодиспансера планируют построить в Калужской области. Проект включен в комплексный план развития инфраструктуры, утвержденный правительством России. Калужское медучреждение работает уже 80 лет и входит в число ведущих онкологических центров ЦФО. В нем ежегодно получают помощь более 28 тысяч жителей региона. Проводится свыше 6,5 тысяч операций, 19 тысяч сеансов химиотерапии. Посещение поликлиники превышает 95 тысяч пациентов в год. Строительство нового корпуса позволит полностью решить проблему площадей, внедрить принципиально новые технологии, развернуть дополнительные профильные койки. По мнению специалистов, логистика нового корпуса и современные операционные напрямую повлияют на важнейшие показатели эффективности службы. Официальный курс доллара – 85 рублей 46 копеек, курс евро – 99 рублей 25 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
1: Авторадио. Номер 1

0: главный вопрос.
1: А ведь нас с вами опросили, и мы ответили, сколько же составляет средняя справедливая зарплата и сколько? 165 тысяч рублей в месяц. Причем мужчины в этом вопросе смелее нас, женщин. Для них честный доход – это 190 тысяч рублей в месяц. А для нас, для женщин – 140 тысяч. Мы чего-то все скромничаем. Такие вот финансовые задачки решаем мы с вами в эту пятницу. Заодно и строим смелые планы на грядущие выходные. Чем бы вы там ни занялись, мы в любом случае будем рядом. Мы же дружим с умной колонкой. Скажите ей, включи Авторадио. И вот мы уже звучим. Мы, кстати, говорим и показываем на сайте Авторадио.ру. Мы в вашем смартфоне в виде мобильного приложения, и мы едем с вами, потому что мы у вас в машине. Я, Олеся Соболева, в том числе. Ты уж

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный

0: ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Реклама. Выгода и вкус?
2: Да, в магазинах да.
1: Форель Петровская бухта. Слабосоленая, 150 граммов за 279 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 23 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории С, Е, трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8 980 319 2000.
4: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.
5: Идеальная пара туфель, та самая сумочка, ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59 33 29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
7: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
10: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
13: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП. Вязальщики схемных жгутов. Пропитчик. Инженер-технолог. Конструктор. Программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87. Стань частью команды будущего.
14: Альпийские, баварские, французские.
15: Сережа, что ты делаешь?
14: Путешествую.
15: С открытым ртом и причмокивая?
14: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
16: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
17: Мясной гурман.
18: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50 76 77.
1: Реклама на Авторадио.
19: 58 88 88.
1: Музыка

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. С будущего года неисправные электросчетчики в России должны будут менять быстрее. Об этом предупредил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, срок для энергокомпаний сократится с 6 до 3 месяцев. Новое правило касается случаев, когда счетчик сломался, был утрачен или закончился срок его эксплуатации. Причем платить за такую замену жильцам не нужно. Обязанность лежит на гарантирующих поставщиках в многоквартирных домах и сетевых организациях в частном секторе. Получать разрешение на посещение российских заповедников и национальных парков станет проще. Как сообщает Москва-24 со ссылкой на правительство, все федеральные учреждения Минприроды должны подключить такую возможность к госуслугам до декабря 2027 года. Сервис уже работает для части особо охраняемых территорий. Через него можно оформить разрешение для всей семьи, льготное посещение и в некоторых случаях въезд на автомобиле. Сейчас к системе подключены несколько десятков заповедников и национальных парков. Список планируют постепенно расширять. К середине сентября в России ожидается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Как пишет газета «РУ», эпидемиолог Геннадий Онищенко советует в этот период следить за сном и питанием, чаще мыть руки и регулярно проветривать помещения. По возможности стоит избегать большого скопления людей. Особенно внимательно эксперт рекомендует следить за детьми и не отправлять их в школу при повышенной температуре. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Семечки от Мартина

0: Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк.

0: Партнер окей.
1: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

0: Погода.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер западный 4-6 метров в секунду, давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 10 градусов, а днем 15-17 тепла.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Астро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Мираторг приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста, поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к Мираторгу. 8 800 250 71 14.
4: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
5: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
7: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Авторадио и «Сбербанк» представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказание. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру.
7: 18+.
6: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
12: «Включи авторадио».
13: «Включи авторадио».
14: «Включи авторадио».
11: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
13: «Включаю авторадио».
11: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
15: авторадио.
16: Всегда на связи.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. В Центробанке отметили, что экономика в целом в третьем квартале растет умеренными темпами. Банк России намерен принимать дальнейшее решение по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. До сегодняшнего заседания регулятор 10 раз подряд снижал ключевую ставку. С июня темп снижения замедлились с 50 до 25 базисных пунктов, а 24 июля регулятор решил опустить ставку с 14,25% до 14% годовых.
0: Про сотрудничество.
2: Россия и Индия подготовились к подписанию документов о развитии сотрудничества в атомной энергетике. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, пишет «Известия». По его словам, речь в частности идет о технологиях атомной энергетики четвертого поколения с реакторами на быстрых нейтронах. Кроме того, соглашение может быть подписано о сотрудничестве и на Северном морском пути с указанием конкретных объемов грузоперевозок, добавил Лихачев. Вопросы сотрудничества России и Индии сегодня обсуждались на высшем уровне. Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС в Индии, передает РИА Новости. Встреча лидеров состоялась на площадке саммита в Конгрессно-выставочном центре в Нью-Дели. Лидеры России и Индии в предыдущий раз виделись менее 2 недель назад. 31 августа они провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
0: Про Авторадио.
2: На Авторадио продолжается счастливый сезон нашей фирменной игры «Много денег». Накануне мы узнали имя еще одного нашего слушателя, мечту которого мы исполним в самое ближайшее время. Победителем третьего суперфинала стал Игорь Чугляев из Москвы. Он бизнесмен и орнитолог-любитель, увлекается фотографированием редких птиц. Его мечтой была профессиональная фототехника для съемок дикой природы. Подробнее об этом рассказала невеста победителя Марья.
3: Я его спрашивала, какую мечту он написал, и вот он мне сказал, что фототехника. Я еще удивилась, думаю, ну, может быть, лучше дом, там еще что-то. Мне сказал, что дом он и сам купит, а вот фототехнику ему будет жалко на это деньги потратить. И вот он очень хотел, но ему всегда было очень жалко на это тратить. И вот это прям его мечта, он недавно об этом говорит, уже несколько лет, как он хочет эту фототехнику, этот фотоаппарат, этот объектив.
2: На одной волне с Авторадио Игорь уже 7 лет, и все эти годы он верил в победу в финале игры «Много денег». Верить в счастливый случай он желает и всем нашим слушателям.
4: Мне кажется, самое главное верить, что рулетка выберет твой номер и тебе позвонят. И чтобы можно было бы выиграть, соответственно, нужно слушать Авторадио. Ну, плюс Авторадио, мое любимое радио, всегда слушаю. Почему бы и нет? Пускай играет на звонке гимн Авторадио.
2: Наша игра продолжается. Впереди еще 2 суперфинала исполнения желаний наших слушателей. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн нашей радиостанции и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Официальный курс доллара – 84 рубля 35 копеек. Курс евро – 98 рублей 29 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

старая, заезженная, но такая важная вспоминается фраза, что счастливым стать — это одно дело, оставаться. Вот тут уж настоящее искусство, тут бывают сложности, но вот тогда и пожелаю скромно, чтобы этих сложностей у вас никогда не возникало. Будем счастливыми всегда, везде, в режиме 24/7. В частности, в этом сезоне я не знаю, с чего все взяли, что осень — это время для каких-то депрессий и грусти. Нет, все это неправильно. Будем двигаться вперед все 12 месяцев в году, и, конечно же, эфир Авторадио в этом будет всегда помогать. С этой минуты Иван Прудников. В ближайшие несколько часов остаюсь здесь. Страна, привет!

0: Реклама.
1: Свежесть всегда?
2: Да, в магазинах да.
1: Колбаса вареная докторская «Велком». ГОСТ 400 граммов за 149 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 23 сентября 2026 года. Подробности на маркетдефисда.ру.
3: В разгар уборки каждая машина на счету.

0: тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования – до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. После запуска 5G мобильный интернет станет заметно быстрее. Как пишет Москва-24 со ссылкой на аналитика Mobile Research Group Ильдара Муртазина, файл, который раньше скачивался около 10 минут, в сети нового поколения можно будет загрузить за несколько минут. При этом качество обычных звонков и SMS существенно не изменится. Чтобы пользоваться 5G на Android-смартфоне, в настройках мобильной сети может потребоваться выбрать приоритет 5G. За первое полугодие в Москве возбудили десятки уголовных дел о попытках дать взятку сотрудникам госавтоинспекции. Как пишет российская газета со ссылкой на столичный след. Попытку сдать экзамен на права без проверки знаний. В статистику вошли случаи, когда инспекторы отказались от денег и сообщили о попытке. Нехватка похвалы и обратной связи от руководителя может снижать мотивацию, усиливать выгорание и даже стать причиной ухода сотрудников из компании. Об этом абзацу рассказала HR-эксперт Зуля Лойкова. По ее словам, особенно важно получать подтверждение своей работы молодым специалистам и сотрудникам на испытательном сроке. Эксперт отмечает, что людям важна не формальная похвала, а конкретная обратная связь, что у них получается и в чем они действительно прогрессируют. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения. Артрит, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
5: Единица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную, бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
8: По Кайло Стрит, ОГРН, 1-1-6-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
9: Ой, оксидо, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоний, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
10: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
13: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
14: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
15: Мама, дочь и сын против нового соседа.
16: Ты что, реально собрался здесь жить?
17: Вас выживать.
15: Кто из них не жилец в квартире?
17: Да вы все равно съедете.
15: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
18: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
19: Фарингосепт!
20: Телеканал «Победа» представляет герои, вдохновляющие поколения, поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
21: Категория 16+.
22: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20:20 на НТВ 6+.
23: Казаки снова сделали хит.
24: Али мы не казаки.
23: «Ойся» — новое прочтение легендарной песни. Знакомая народная мелодия получила современное звучание, сохранив казачий характер и энергию оригинала. Новый релиз продолжает идею проекта — соединять казачью музыкальную традицию с актуальным звучанием и открывать ее новой аудитории. «Казаки делают хиты». «Ойся» — на всех цифровых площадках. 0+.
25: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер западный 4-6 метров в секунду, давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 10 градусов, а днем 15-17 тепла. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
2: Вспомните вкус того самого хлеба с хлебом особенный от Калужского хлебокомбината. Хрустящий снаружи и мягкий внутри. Особенный вкус, особенный аромат, особенный хлеб. Калужский хлебокомбинат. Здоровье начинается с хлеба.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Говорят, в ЖК «Зеленый» закрытая территория. 7 зон для игр, прогулок, спорта и отдыха. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
5: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера. Смарт». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда. Погнали! Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС для лиц старше 16 лет.
3: Конечно, можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
1: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2020. 16+.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Лидеры БРИКС собираются на деловом форуме в Нью-Дели. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин прибыл на деловой форум БРИКС в Нью-Дели. Об этом сообщает РИА Новости. Сегодня российский президент вместе с другими лидерами объединения примет участие в пленарной сессии. Выступление Путина будет посвящено развитию торгово-экономического, инвестиционного и транспортного сотрудничества между странами БРИКС. В Индии российский лидер пробудет 3 дня. Основные мероприятия 18-го саммита пройдут в Нью-Дели 12 и 13 числа.
3: Про экономику.
2: Сохранение ключевой ставки на уровне 14% означает, что вклады останутся привлекательными, а кредиты в ближайшее время не станут заметно дешевле. Об этом газете «Ру» рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. По ее словам, банки еще до решения регулятора начали повышать доходность по депозитам, и поэтому наиболее выгодными сейчас могут остаться краткосрочные вклады сроком на 1 от 1 до 3 месяцев. При этом стоимость потребительских кредитов, скорее всего, сохранится на нынешнем уровне, а отдельные предложения могут даже стать дороже. Существенного снижения ставок по рыночной ипотеке эксперт также пока не ожидает.
3: Про автомобили.
2: Российский автомобильный рынок по итогам августа поднялся на 2-е место в Европе. Об этом сообщает агентство «Автостат». Еще в июле наша страна находилась на 5-й строчке рейтинга. За последний месяц лета в России продали чуть больше 114 тысяч новых легковых машин. Это на 6,5% меньше, чем годом ранее. 1-е место заняла Германия, где за август реализовали почти 213 тысяч авто. С чем связан резкий подъем России в рейтинге и удастся ли сохранить 2-ю строчку в ближайшие месяцы, Авторадио рассказал главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.
4: Связано это, скорее всего, с тем, что период отпусков совершенно неактивное время для Европы. В целом мы, конечно, ни на каком 2-м месте не останемся, а займем то место, которое нам в данный момент и предписано. Потому что в этом году вряд ли мы купим больше автомобилей, чем в прошлом. Поэтому, скорее всего, всю осень мы будем идти с минусом по отношению к прошлому году. И на выходе по году будем иметь плюс-минус столько же. В легковых автомобилях 1 300 000. Плюс-минус там сколько-то 50. Поэтому никаких выдающихся показателей мы не достигнем. И, в общем-то, здесь особо радоваться нечему.
2: Следом за Россией в августовском рейтинге расположились Франция и Великобритания. А 5-ку крупнейших автомобильных рынков Европы замкнула Италия.
3: Про опросы.
2: Около 70% россиян говорят, что за последний год им стало заметно сложнее решать вопросы с компаниями через цифровые каналы коммуникации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос. Главная проблема в том, что компании предлагают слишком много способов связи, и непонятно, куда именно нужно писать или звонить. Чуть меньше половины опрошенных недовольны тем, что сначала приходится общаться с чат-ботом или искусственным интеллектом, а не с человеком. При выборе способа связи больше половины респондентов в первую очередь смотрят, где ответят быстрее. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто помочь.

0: Но мы с вами плакать не будем, тем более сезон игры «Много денег», счастливый сезон только набирает обороты. Вчера отгремел третий суперфинал. Естественно, победитель явно не плачет, танцует, радуется, возможно. А почему бы и нет, стать триумфатором — это всегда приятно. Но и сезон не стоит на месте. 11 тысяч рублей в банке, естественно, они сейчас могут превратиться в 22 тысячи рублей благодаря нашему партнеру. Двигаемся вперед.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Разумеется, мечты сбываются благодаря Авторадио. Также у нас есть прекрасный партнер Озонбанк, который обещает дополнительный суперфинал 6-й в конце года. Естественно, также Озонбанк удваивает все выигрыши. Ну и вчера в нашем праздничном, прекрасном живом марафоне определился победитель 3-го суперфинала. Чугляев Игорь, уроженец Пензенской области, продолжает принимать наши поздравления. Бизнесмен, который слушал Авторадио, но есть еще и увлечение, да, фотографировать птиц в дикой природе. Ну вот, пожалуйста, профессиональная фототехника плюс объектив. И объектив-то будет что надо, и фототехника будет, закачаешься. Поэтому я уверен, что Игорь по-настоящему счастлив и пополнил ряды наших победителей. А все почему? А все потому, что зашел на сайт Авторадио. Все потому, что заменил гудок в мобильном на наш фирменный гимн. И все потому, что слушал прямой эфир. Разумеется, вот там удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Игорь это сделал, и вот, пожалуйста, стал триумфатором. Вы можете повторить те же самые действия. Определитесь, что для вас важнее всего, и, конечно же, побеждайте. Но Авторадио все это будет также воплощать в реальность. Тем более мы разыгрываем 4-й миллион из 5 частями. Стартовали. Да, делаем это. Впереди еще 2 суперфинала от Авторадио. Дополнительный в конце года от нашего партнера. В общем, мы двигаемся вперед, несмотря ни на что. И вы, конечно же, к нашему прекрасному счастливому сезону обязательно присоединяйтесь. Но пока 11 тысяч, которые превратятся в 22. И давайте узнаем, с кем сыграем. Рулетка останавливается. Краснодарский край на связи. Юлия, наша слушательница. Хочу домик на Черном море. О, ясно, коротко, понятно. И причем, кстати, не первый раз попадаются подобные желания в прямом эфире, что, естественно, не мудрено. Я бы тоже не отказался от домика на Черном море, но, опять же, сотрудник Авторадио не может принимать участие в игре, а Юля может, чем, собственно, и занимается. Звоним Юле. И ждем, разумеется, гимн Авторадио. Как без этого? Гимн Авторадио сразу 3000 рублей, которые удвоятся. И мы сейчас верим, что он ворвется в прямой эфир. Назовут прозвучавшую песню, естественно, заберут всю сумму. Так, первый шаг, он самый главный. Юлия, здравствуйте. Прямой эфир Авторадио вас приветствует. Это игра «Много денег», счастливый сезон. Нас сейчас слушает вся страна, с чем вас поздравляю. Меня зовут Иван, очень приятно.
2: Очень приятно. Очень. Я очень рада вас слушать.
0: Абсолютно взаимно. Всегда рады, когда слушатели позитивно реагируют на наш звонок. А разве могло бы быть по-другому, да? Юль, ну, гимн Авторадио слышала вся страна. Это прекрасно. Вижу вашу мечту. Хотите домик на Черном море?
2: Да, я не слушала. Я очень сильно тороплюсь. Я прошу прощения, только из кабинета директора. И не надо бежать дальше.
0: Тогда директору привет. Бегите в трудах. Удачи вам в будущем. Договорились?
2: Да.
0: Договорились. Все, не отвлекаю. Ну, опять же, ну а как? Всегда нужно идти навстречу слушателю. Если человек действительно занят, если человек работает, зачем отвлекать? Ведь человеку нужен домик на Черном море. Тут два пути, правильно? Либо на него заработать лично, либо ждать, что в одном из суперфиналов он достанется от Авторадио. Естественно, этот шанс у Юли остается. Ну а пока лишь за гимн Авторадио мы отправляем деньги, что тоже, кстати, прекрасно. Тем более Озонбанк удваивает выигрыш. Теперь он для Юлии составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Давайте, естественно, рулетку мы с вами запустим. На кону с этой минуты становится 13 тысяч рублей. Вперед! Еще раз подчеркиваю, что обороты только набираются счастливого сезона. Впереди 4-й и 5-й суперфинал от Авторадио. И не забывайте, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Вперед, и победы придут.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Школьники, родители и учителя теперь могут круглосуточно получить бесплатную психологическую помощь по единому телефону. Как сообщает Москва-24, номер школы доверия можно уточнить на сайте Минпросвещения. Обращаться можно с любыми сложными ситуациями, которые возникают в учебном заведении. Консультации проводят специалисты Федерального координационного центра психолого-педагогической помощи. Ситуация на российском рынке труда постепенно становится менее напряженной. Как пишут ведомости со ссылкой на Банк России, компаниям стало немного проще находить сотрудников, а рост зарплат замедляется. При этом безработица по-прежнему остается около исторического минимума, хотя в последние месяцы немного выросла. В ЦБ отмечают, что зарплаты все еще растут быстрее производительности труда, но разрыв между этими показателями постепенно сокращается. Граждане США впервые заняли все 10 первых мест в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Агентство ведет его с 2012 года, пишет РИА Новости. Последним неамериканцем в первой десятке оставался французский магнат в сфере предметов роскоши Бернар Арно. Но его состояние снизилось до 143 миллиардов долларов, и он уступил 10 место инвестору Уоррену Баффету. Лидером рейтинга остается Илон Маск с состоянием в 919 миллиардов долларов. Далее с огромным отрывом от него следуют предприниматели из сферы технологий, в том числе Ларри Пейдж, Джефф Безос, Сергей Брин и Майкл Делл. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк.

0: Артнео, окей.
1: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказание. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на G-Land J6 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20:20 на НТВ 6+.
6: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра осадков не обещают. Ветер западный 4-6 метров в секунду, давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 10 градусов, а днем 15-17 тепла. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
2: Вспомните вкус того самого хлеба с хлебом особенный от Калужского хлебокомбината. Хрустящий снаружи и мягкий внутри. Особенный вкус, особенный аромат, особенный хлеб. Калужский хлебокомбинат. Здоровье начинается с хлеба.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Говорят, что в Калуге атмосфера – новый застройщик. Мы отвечаем. Опыт у нас уже есть. 20 лет реализуем проекты в Брянске. ЖК «Зеленый». Теперь создаем место для жизни в Калуге. Подробности по телефону 20-74-04.
6: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Мираторг» приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста. Поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к «Мираторгу» 8 800 250 71 14.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В ЕС заявили о провале плана по отказу от российских энергоресурсов.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Запущенный Евросоюзом после начала СВО многомиллиардный план по отказу от российских энергоресурсов спустя 4 года не оправдал ожиданий и не обеспечил ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии. Об этом сообщила Европейская счетная палата в своем докладе. Аудиторы отмечают, что страны Евросоюза выделили всего 54 миллиарда евро из 300 необходимых. При этом по итогам августа стоимость газа в Европе достигла максимального уровня с конца 2022 года. Рост цены связан с рекордно низким уровнем запасов в европейских хранилищах, а также продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке.
1: Про авиацию.
4: Аэрофлот раскрыл сроки получения первых импортзамещенных самолетов. Первые 8 лайнеров МС-21 поступят в группу в конце будущего года. Еще 10 самолетов перевозчик рассчитывает получить через 2 года. Всего до конца 32-го группа планирует получить более 100 самолетов МС-21. Сначала новые лайнеры будут летать по коротким маршрутам из Москвы, в том числе в Петербург и Нижний Новгород. Подготовка пилотов и технических специалистов начнется в будущем году.
1: Про туристов.
4: Ограничение срока безвизового пребывания в Таиланде до 30 дней с 15 сентября практически не затронет организованных туристов из России, которые приезжают на отдых на 2-3 недели или на срок меньше месяца. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии. Там отметили, что изменения в первую очередь коснутся самостоятельных путешественников, которые остаются в Таиланде на долгий срок, в их числе зимовщики и визаранеры.
1: Про спорт.
4: Международный союз конькобежцев не удовлетворил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса. В августе союз присвоил нейтральный статус Валиевой и Кондратюку, однако отозвал его в сентябре. Ранее отмечалось, что в случае, если апелляцию не удовлетворят, у спортсменов будет время до конца сентября, чтобы оспорить решение в спортивном арбитражном суде.
1: Про театр.
4: Калужская драма открыла предзапись в волонтерский штаб юбилейного 250-го сезона. Уже в начале следующего года участников штаба ждет специальная программа – обучающие встречи, тренинги по коммуникации и медиа, знакомство с цехами театра и участие в просветительских и выездных проектах театра. Волонтеры приобретут опыт работы в медиа, смогут посещать генеральные репетиции, получат официальные рекомендации от театра. Для участия в проекте ждут старшеклассников, студентов, активную молодежь и всех, кто интересуется театральной жизнью. Официальный курс доллара 85 рублей 46 копеек, курс евро 99 рублей 25 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один в России.

Ну вот и будем самыми счастливыми, по крайней мере, к этому будем стремиться. На 100 лет или побольше, тут уж вопрос риторический. Давайте поставим троеточие. Ну а главное, чтобы мы почаще друг с другом проводили время, ну то есть с близкими, родными, с теми, с кем приятно находиться. И, конечно же, по-семейному, большими компаниями можете настраиваться на прямой эфир. Авторадио будем еще более дружными, десятилетиями этим и занимаемся, сближаем людей. И, соответственно, искусство сложения семинот также умеет объединять. Как раз-таки музыкой наслаждаемся. У микрофона по-прежнему Иван Прудников.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. 7 человек пострадали в результате атаки беспилотников на Самару. Как пишет Коммерсант со ссылкой на городскую администрацию, всем оказали медицинскую помощь и отпустили лечиться амбулаторно. Погибших нет. Кроме того, один из беспилотников повредил здание, где располагается территориальная избирательная комиссия. По словам главы Центра избиркома Эллы Памфиловой, там выбиты стекла, повреждены стены и двери. Доля наличных платежей в России заметно выросла. Как пишет Prime со ссылкой на аналитиков, во втором квартале на наличные пришлось 32% расчетов против 25% годом ранее. Чаще всего наличными расплачиваются при покупке продуктов, товаров для ремонта и автомобиля, а также в гостиницах и автосервисах. В этих сферах доля таких операций превышала 35%. Аналитики считают, что, несмотря на развитие безналичной оплаты, наличные в ближайшее время никуда не исчезнут. Для поездок по центру Москвы в эти выходные лучше выбрать метро. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале. В субботу из-за осеннего велофестиваля перекроют Садовое кольцо, а также ряд улиц в центре и на западе города. Ограничения затронут в том числе улицу Косыгина, Воробьевское шоссе и Бережковскую набережную. В воскресенье движение ограничат на Цветном бульваре из-за детского велофестиваля. Участок от Садового кольца до Петровского бульвара будет закрыт с 8 утра до 7 вечера. В Дептрансе советуют заранее планировать маршрут. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: А, реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще... Зима и лыжи.
5: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Фарингосепт!
14: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20:20 на НТВ 6+.
15: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с мозвелий. Артнео, окей.
16: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
17: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
18: «Битва поколений», пятый сезон.
7: Завтра в 17.00. Категория 16+.
18: Сварас, Сва-2, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
19: Реклама. Рекламодатель ООО «Фон». Украин 112-77-47-03-18-40. 18+.
20: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
21: Категория 16+.
22: Авторадио.

0: отклики.
1: Как и прекрасный оклик можно найти в эфире Авторадио. Естественно, никаких слез здесь быть не может. Мы приближаем выходные. Да, осенние, но они будут прекрасными. В этом нет никаких сомнений. И, конечно же, в выходной, где бы вы ни находились, даже если в рабочем движении, вы сможете как следует натанцеваться вместе с Авторадио, потому что речь про большую дискотеку Авторадио. Как всегда, и в субботу, и в воскресенье в 6 вечера встречаемся на нашем танцполе в прямом эфире и проводим уикенд так, чтобы все прошло на 10 из 10. Так что встречаем выходные вместе с первым автомобильным. Иван Прудников у микрофона. Всем безопасных дорог. Алиса.

0: Погода.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер западный 4-6 метров в секунду, давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 10 градусов, а днем 15-17 тепла.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Астро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а Азия помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов Азия. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Азия-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asiadefisagent.ru не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Компликация актив 2026 года выпуска.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно, можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказания. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Мама, дочь и сын против нового соседа.
2: Ты что, реально собрался здесь жить?
3: Вас выживать.
0: Кто из них не жилец в квартире?
3: Да вы все равно съедете.
0: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
1: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Россия хочет взять в аренду вьетнамские самолеты.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Россия хочет взять в аренду вьетнамские самолеты. С идеей передачи лайнеров российским перевозчикам в мокрый лизинг выступили в Минтрансе. Это означает, что самолет арендуют сразу вместе с экипажем, рассказал глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, они уже направили во Вьетнам соответствующие предложения. Министр подчеркнул, что объем авиаперелетов между странами за год вырос почти в 3 раза. Ранее в Кремле прошли переговоры президентов России и Вьетнама, которые наметили приоритеты по дальнейшему углублению российско-вьетнамского партнерства.
1: Про образование.
4: Обществознания в российских школах с этого учебного года будут изучать только с 9 по 11 классы. В прошлом году предмет исключили из программы 6 и 7 классов, а с 1 сентября этого года из 8 освободившееся время направили на расширение курса истории. В частности, добавлены часы на модуль «История нашего края», а менять последовательность тем учителям теперь запрещено. При этом 9 и 10 классы уже перешли на новые единые учебники по обществознанию. Для 11-классников их ведут с сентября будущего года. В обновленном курсе намерены усилить связь с историей, литературой и географией.
1: Про людей.
4: Число людей в возрасте 65 лет и старше в мире впервые превысило число детей в возрасте 5 лет и младше. Тенденция фиксируется на фоне того, как во всем мире наблюдается спад рождаемости, а также увеличение продолжительности жизни. Согласно прогнозам, численность людей в возрасте 65 лет и старше увеличится с 852 миллионов в 2025 году до 2 миллиардов в 2060. При этом численность всего населения планеты, как ожидается, увеличится до 10 с лишним миллиардов к 2060 году.
1: Про медицину.
4: Новый корпус областного онкодиспансера планируют построить в Калужской области. Проект включен в комплексный план развития инфраструктуры, утвержденный правительством России. Калужское медучреждение работает уже 80 лет и входит в число ведущих онкологических центров ЦФО. В нем ежегодно получают помощь более 28 тысяч жителей региона. Проводится свыше 6,5 тысяч операций, 19 тысяч сеансов химиотерапии. Посещение поликлиники превышает 95 тысяч пациентов в год. Строительство нового корпуса позволит полностью решить проблему площадей, внедрить принципиально новые технологии и развернуть дополнительные профильные койки. По мнению специалистов, логистика нового корпуса и современные операционные напрямую повлияют на важнейшие показатели эффективности службы. Официальный курс доллара – 85 рублей 46 копеек, курс евро – 99 рублей 25 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер один в России.

0: А я вот знаю, зачем вам солнце Монако, по крайней мере, с точки зрения композиции от Люси Чеботиной. Это шанс сейчас выиграть 13 тысяч рублей, которые удвоит наш партнер. Значит, по сути, мы сыграем на 26 тысяч. Красота самая настоящая. Плюс Люси Чеботина вчера была в гостях на Авторадио.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да, мечты сбываются, и вчера третья мечта этого сезона стала реальностью. Мы не устаем поздравлять Чугляева Игоря, который уроженец Пензенской области, очень любит фотографировать птиц в дикой природе, вот и мечтал. Фотооборудование плюс объектив, и все обязательно для Игоря станет реальностью. Действительно, вчера был большой, прекрасный марафон, и Люся Чеботина принимала в нем участие, Виктория Дайнека, братья Гаязовы, Олег Газманов, конечно же, всем огромнейшее спасибо. Мона также приходила в гости. Но вы же понимаете, что это еще не все. Сегодня Игорь принимает самые наилучшие наши поздравления, самые прекрасные пожелания. Действительно, наш постоянный слушатель, еще и бизнесмен. Ну вот, пожалуйста, теперь и хобби будет проходить на 10 из 10. Естественно, также с нами Озонбанк, который удваивает все выигрыши. От Озонбанка будет дополнительный суперфинал, 6-й в конце года. Но мы-то теперь разыгрываем 4-й миллион из 5 и, соответственно, приближаем 4-й суперфинал по счету. О чем я говорю? Я говорю о том, что действительно победителю 3-го суперфинала все самое лучшее сегодня, все лавры. Но сезон не стоит на месте, он продолжается. У вас действительно есть шанс также в любое мгновение отправиться на наш официальный сайт, заменить гудок в мобиле на наш фирменный гимн и, пользуясь удобным сервисом, поделиться заветной мечтой. А задача Авторадио — все это воплощать в реальность. Как было вчера и как будет до конца этого года и в рамках 13-го счастливого сезона. Ну а теперь давайте играть. 13 тысяч в банке, которые превращаются в 26 тысяч рублей благодаря партнеру. Для этого, естественно, рулетку давайте мы с вами остановим. Оренбургская область. Наш слушатель по имени Алексей. Автосервис под два подъемника. А на втором этаже жилая зона. О как! Это мечта настоящего мужика. Ну, знаете, бывают эти гаражи какие-то волшебные. Таких, правда, не бывал. Ну, видео различные наблюдал, когда вот тебе, пожалуйста, гараж, а там либо наверх поднимаешься, либо вниз поднимаешься. Все, пожалуйста, существуй, живи и наслаждайся моментом. Но, возможно, вот Алексей и хочет из Оренбургской области себе такой уголок счастья. И поработал, и живешь прямо там же. Давайте Алексея, если что, все спросим. Номер набран, естественно, для начала гимн Авторадио. Его сейчас ждем. Верим, что гимн Авторадио ворвется в прямой эфир. Гимн Авторадио сразу 3000 рублей. Также они удвоятся, если Алексей сейчас назовет прозвучавшую песню. Так, заберет всю сумму. Алексей. Такая мечта прекрасного человека. Алло, Алексей, здравствуйте. Прямой эфир Авторадио вас приветствует. Это игра «Много денег», это счастливый сезон. Нас сейчас вся страна слушает, Алексей. Меня зовут Иван, очень приятно.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Автосервис под два подъемника, а на втором этаже жилая зона. Все правильно?
2: Да-да.
0: Это просто...
2: Я вчера ждал вашего звонка.
0: Вчера ждали звонка. Ну, такое тоже случается. Но вчера вот как раз-таки Чугляев Игорь дождался этого звонка. Я думаю, что вы тоже за нашего слушателя рады. Тем более, Алексей, еще не одна попытка у вас есть в этом году осуществить свою мечту. Алексей, вы просто хотите, чтобы комфортно было вам там находиться? Или вы хотите прям туда и переехать, чтобы жить в автосервисе, так сказать? Алексей. Алексей, вы взлетаете куда-то?
2: Я на лодку парень мотором.
0: Ой, Алексей, да, очень, очень сложно сейчас что-то понимать. В общем, ваша мечта мне ясна, понятно? Давайте это опустим. Алексей, у меня вот только один к вам вопрос, пока связь не пропала. А вы можете назвать прозвучавшую песню в эфире?
2: Нет, к сожалению, не слушаю.
0: Нет, да, в данный момент не слушали. Ну что же, Алексей, я вам в любом случае в будущем, конечно же, пожелаю удачи. Вы правильно сказали, что слушали нас вчера, и продолжайте слушать в будущем, потому что номер участвует неограниченное количество раз. Ну а в данный момент Алексей из Оренбургской области, конечно же, получит деньги за гимн Авторадио. Тем более Озонбанк удваивает выигрыш. 6 тысяч он составляет. Очень скоро можно получить деньги на карту Озонбанка. Запущена рулетка, как вы понимаете. Все легко и просто. В банке с этой минуты 15 тысяч рублей. Естественно, в голове мы сразу... А автоматически держим сумму в 30 тысяч. Сегодня мы еще сыграем. Сыграем неоднократно. По сути, как было сказано ранее, мы только набираем обороты. Впереди четвертый и пятый суперфинал от Авторадио. Ну и помним, что в конце года, в шестом дополнительном суперфинале, Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Сказано достаточно. Ну а теперь вперед, дорогие, и победы обязательно придут.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Будет меньше трат?
1: Да, в магазинах да.
0: Кофе жареный или мило? В зернах 1 килограмм за 899 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 23 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
3: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
2: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
4: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки, технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау».
7: 277-515. В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории «СЕ», трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8-980-319-2000.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге. И будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный завод АГР Холдинга – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем всех желающих на рабочие и инженерные специальности. Работа у нас – это работа на современном оборудовании. Достойная заработная плата и стабильность. По вопросам трудоустройства звони. 77-47-47. Код города 48-42.
13: ООО АГК. ОГРН 12-44-5-0-42-69.
14: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
15: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Российские туристы оказались в центре мощного шторма, обрушившегося на Таиланд. Сильные дожди вызвали подтопление в популярной у россиян Паттайе. Как пишет МК.ру, на отдельных улицах вода поднялась более чем на полметра. Из-за этого образовались многокилометровые пробки, некоторые автомобили заглохли, а местами людям приходилось преодолевать затопленные участки пешком или вплавь. Непогода может продолжиться. Метеослужба Таиланда предупреждает о сильных и очень сильных дождях на востоке страны как минимум до 13 сентября. Возможны новые подтопления и внезапные паводки. С момента массового запуска цифрового рубля россияне и компании открыли уже 87 тысяч счетов. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. За первые 10 дней пользователи провели более 50 тысяч операций. По словам главы ЦБ, интерес к новой форме денег есть у граждан, так и у бизнеса, а число открытых счетов увеличивается каждый день. Массовое использование цифрового рубля в России началось 1 сентября. В Москве запретили водителям самостоятельно предлагать и навязывать услуги такси возле аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на столичный Дептранс. Исключение сделали только для специально оборудованных стоянок такси. Новые правила вступили в силу в сентябре. В Москве сейчас работают более 14 тысяч перевозчиков и 64 агрегатора. Власти рассчитывают, что запрет поможет сократить число случаев обмана и повысить безопасность пассажиров. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: РВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
6: Мне с гусем.
5: Так они все с гусем.
6: Так я все и возьму.
7: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
8: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
9: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
10: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября, оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник.
14: Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с басфелин. Артнео, окей.
3: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
7: Лента.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Если у вас другая, другая проблема – геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер западный 4-6 метров в секунду, давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 10 градусов, а днем 15-17 тепла.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
3: Вспомните вкус того самого хлеба с хлебом особенный от Калужского хлебокомбината. Хрустящий снаружи и мягкий внутри. Особенный вкус, особенный аромат, особенный хлеб. Калужский хлебокомбинат. Здоровье начинается с хлеба.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
6: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна «Рихау» купить на заводе выгодно. 277-515.
8: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: «Мираторг» приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста, поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к «Мираторгу» 8 800 250 71 14.
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
11: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Ой, Оксидо, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
5: Полиоксидони действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
17: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
18: В этом весь ты.
17: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 18:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин обозначил новые направления сотрудничества России со странами БРИКС. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Российский ВВП с 23 по 25 год вырос на 10,3%. Об этом Владимир Путин заявил на деловом форуме БРИКС, передает Москва-24. По словам президента, темпы роста российской экономики в этот период превышали среднемировые. Путин также заявил, что Россия открыта для новых совместных проектов в промышленности, торговле и туризме. Помимо этого, страна готова вместе с партнерами развивать международные транспортные маршруты и участвовать в обеспечении мировой энергетической и продовольственной безопасности. В Индии российский лидер пробудет 3 дня. Основные мероприятия 18-го саммита БРИКС пройдут в Нью-Дели 12 и 13 сентября.
3: Про искусственный интеллект.
2: В ближайшее время в России могут перейти к обязательной маркировке контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Об этом агентству ТАСС сообщил президент Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак. По его словам, к регулированию такого контента постепенно придут и другие страны, а в некоторых государствах подобные меры уже давно тестируют. В России тему маркировки материалов, созданных нейросетями, обсуждают не в первый раз. В конце августа в Госдуме также допустили введение такого требования в будущем. По приведенным тогда оценкам, доля контента в интернете с использованием ИИ уже составляет около 70%. Помимо этого, в августе Владимир Путин подписал закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в стране.
3: Про нововведение.
2: В колледжах Москвы заработают электронные студенческие билеты. Их будут оформлять бесплатно в проактивном режиме с использованием цифровой образовательной платформы «Московская электронная школа». Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, нововведение очень удобное, так как оно делает процедуру подтверждения статуса учащихся более прозрачной и современной. В будущем студенты колледжей смогут пользоваться льготами без предъявления бумажного студенческого билета, который при этом по-прежнему можно оформить и использовать, отметил столичный градоначальник.
3: Про погоду.
2: Погода в Москве сегодня заметно испортится. В столице ожидаются дождь и гроза, а порывы ветра местами могут достигать 12-17 метров в секунду. А о том, какой погоды ждать москвичам уже в выходные, Авторадио рассказал гидрометеоролог Никита Поповнин.
4: Антициклональная благость придет в столичный регион России на выходных. Будет по суше, потеплее и без порывистого ветра, как в пятницу. Область высокого атмосферного давления, или же антициклон, придет к нам из Европы и сделает погоду комфортной, по крайней мере, до вторника. Ну а в выходные, что в субботу, что в воскресенье, по утрам от плюс 7 до плюс 11 тепла, днем от плюс 17 до плюс 19, ветер при этом от слабого до умеренного, осадки маловероятны. Облачность переменная. Это значит, что облачность будет примерно так же, как и синее небо, представленное на небосводе. То есть 50 на 50.
2: Ранее в Москве из-за предстоящего дождя объявили желтый уровень погодной опасности. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник – 84 рубля 26 копеек. Курс европейской валюты – 97 рублей 87 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: радио.
1: Добрый вечер.
2: Ну, здравствуй, страна.
3: Привет.
1: В эфире, дорогие друзья, шоу «Мурзилки Лайв», как всегда, специально для вас. Все самое горячее, самое прекрасное.
2: Да, те самые ведущие, которые исполняют желания своих слушателей. Мы практически волшебники или даже джинны, что ли, можно сказать.
3: Но подожди, чур я джин.
2: Тоником.
3: В тонусе. После вчерашнего марафона я в супер тонусе.
2: Ну, а я на супер позитиве. Брайан, я думаю, ты тоже в полном восторге.
1: Ой, не то слово. Еще не успел, как говорится, остыть после происходящих событий.
2: Третий суперфинал игры «Много денег» удался. Это было непросто. Это было эмоционально напряженно, но оно того стоило.
3: Да, я уверен, что все слышали и знают, что еще одним счастливым человеком благодаря авторадио стало больше.
2: Слушайте, какой человек удивительный. Игорь Чугляев, предприниматель.
1: Вообще удивительный,
2: который,
1: правда. Да, с такими увлечениями.
2: Свободное от работы, свободное от бизнеса время наблюдает за птицами, помогает им, спасает их, ищет в природе уникальных особей, находит и фотографирует.
1: Да,
2: фотографирует,
1: это очень ценно.
3: Ну да, и в итоге Игорь, как участник счастливого сезона игры «Много денег» на авторадио, загадал желание получить новую профессиональную фототехнику. Ну и теперь, сами понимаете, авторадио займется этим вопросом.
1: Ждем Игоря здесь, в нашей студии, для того, чтобы непосредственно осуществить уже его мечту наяву, как говорится.
2: Ну да, вручить уже ему непосредственно приз. А сейчас пора начинать шоу. У нас, как всегда, много интересного, полезного и музыкального.
1: Да, у нас сегодня высокие птицы высокого полета, как говорится. Прекрасные девушки фабричные, группа «Фабрика» с живым концертом в части с 8 до 9.
3: Все-таки, прости, конечно, но вопрос с джином-тоником, он, собственно, не раскрыт.

0: В эфире рубрика «Это забавная статистика».
1: Ну-ка.
0: Россияне в этом году не экономили на, внимание, медицинских услугах, салонах красоты и еде.
2: Не экономили.
1: Как на еде
0: не
1: экономить?
0: Экономили, да. То есть поесть, постричься и полечиться – это наше все. А при этом мы стали покупать меньше мелкой электронной техники и алкоголя, рассказал в интервью РИА Новости глава компании платформа ОФД Дмитрий Батюшенков.
1: Это он про себя говорил? Мы меньше стали покупать?
0: Нет. Про россиян, это же статистика. В целом сейчас наблюдается постепенный отказ от пафосных трат. Так, посещение ресторанов в крупнейших городах снизилось на 10% за год. Меньше берут вещи на один раз, вот, например, свадебные платья или мужские костюмы. Число покупок снижается уже не первый сезон. Да, посещение ресторана уже у нас роскошь получается. Я удивляюсь, почему такси не вошло в этот список. Тоже ведь, наверное, уже роскошь в каком-то плане.
2: В каком-то плане, да.
0: Я вот, например, отказался от салонов красоты. Вы видите по мне.
2: Давно,
1: да,
2: по-моему.
1: Неважно, выглядишь ты.
2: Да нет, все хорошо. Но что касается здоровья, друзья, поздравляю всех с Российским днем трезвости.
0: Каким?
2: Днем трезвости.
1: А вы смотрите, что у одного новость, мы меньше стали покупать, что у другой... Но...
2: День трезвости – это возможность вспомнить о том, какие ценности являются важными в жизни. Я, кстати, была удивлена. Оказывается, впервые первый день трезвости был проведен еще в 1913 году по инициативе служителей Православной Церкви. Mm-hmm. В марте 2014 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании такого самого праздника. В России в эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков.
1: Все покупали заранее?
2: А в православных храмах проводились крестные ходы и считались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни.
0: Ну, действительно важно. Только боюсь, что в нашей стране, особенно в этот сегодняшний день, это не получится провести.
2: Не получится.
0: Да.
2: Не получится. Но помнить об этом надо.
0: Надо.
1: Хорошо помнить, забыть. Это уже дело индивидуальное. Друзья, с 1 сентября не только учебный год наступил во всей стране, но и вступил в силу новый механизм защиты от финансовых потерь. Я имею в виду, естественно, Россию. Граждане теперь смогут оформить самозапрет на участие в азартных играх. Причем речь идет не просто о технической блокировке, а именно о юридическом ограничении, которое подразумевает включение в специальный реестр и минимальный срок самозапрета – 1 год. Но мы с вами понимаем, что к азартным играм можно отнести не только казино или ставки на тотализаторе. А ведь огромное количество денег люди оставляют, играя в компьютерные игры, и это уже какая-то болезнь возникает. И вот, кстати, по последним исследованиям, в видеоигры на компьютере или там на любой приставке, в телефоне играют 3/4 россиян, 75% от 14 лет. Я думаю, сейчас гораздо моложе надо брать пласт, потому что именно они, что называется, рождаются с телефона в руках. А в числах это порядка 100 миллионов человек. Представляете себе?
0: Убиваем время.
1: Да, сколько денег уходит на это, вообще не сосчитать. Так что будем говорить сегодня про игры и зависимость в какой-то степени.
0: Да, потому что что наша жизнь? Игра.
2: Ну, рассказывайте, любите ли вы играть в компьютерные игры, конкретно во что, играете на чем, и считаете ли это зависимостью?
1: Друзья,
2: пишите
1: плюс 7-915-459-2020, единый номер для ваших сообщений, смс, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Рабочий день позади, впереди новый маршрут. Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц онлайн в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 14.

0: Реклама. Стоит своих денег?
1: Да, в магазинах да.
0: Креветка королевская, Ванамэй, свежемороженое, размер 50 на 70, 1 килограмм за 499 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 16 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Вторую пачку кешью, Сёмушка, ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
7: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или вайтбокс. И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
8: Телефон 75-77-88.
7: Начните новую жизнь уже сегодня.
9: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
7: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
12: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
13: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге. И будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный завод АГР Холдинга – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем всех желающих на рабочие и инженерные специальности. Работа у нас – это работа на современном оборудовании, достойная

0: Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8-980-319-2000. Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
1: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей, 50, 76, 77.
3: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: 25 лет в эфире.
1: Ну а теперь, друзья, посмотрите на календарь. Действительно, наступила осень, все следом попрощались, но южные курорты по-прежнему готовы принимать туристов, поскольку наступает бархатный сезон. Время, когда нет уже круглосуточной изнуряющей жары, море по-прежнему теплое, а стоимость отдыха дешевле, чем летом. Так вот, какие направления наиболее интересны для нашего туриста и, что не менее важно, наиболее достижимы с точки зрения логистики? А рассказать про осенний отдых нам пришел руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов. Артур, привет.
2: Добрый вечер, ребята.
3: Добрый вечер. Очень рада встрече.
1: Скажи, пожалуйста, насколько верно это утверждение, что отдыхать в бархатный сезон дешевле, чем в сезон основной, чем летом? И если это утверждение верно, то насколько?
2: На самом деле все зависит от того, когда вы бронируете все. Если вы бронируете и вылетаете буквально через неделю, то практически на 100% у вас будут максимальные самые высокие ценники. А если вы бронируете уже сейчас, допустим, отдых на февраль, то есть глубина бронирования шире.
1: Полгода, грубо.
2: Да, как минимум полгода, то тогда самые хорошие цены. Многие задают вопрос, если бронировать, допустим, в январе 27-го года на январь 28-го года, будет ли дешевле? Нет, к сожалению, не будет, потому что не все программы еще туроператоры будут выставлять. Во время сезона еще многое меняется, появляются новые авиакомпании, новые маршруты и новые курорты, которые открываются и готовы. Например, Северная Корея, например, открылась.
1: Ага.
2: Вот так вот.
1: Что там, куда?
2: Я слышал, вы марафон бегали, да? Вот как раз можно в Северной Корее.
4: Захар в Северной Корее бежал марафон?
2: Километра.
1: Ты для меня открыл
2: Америку.
1: Нет,
2: я приглашаю, на самом деле.
4: Это с экипировкой или без?
1: Слушай, но все-таки расскажи, дай нам лайфхак. Вот я, например, и Брагин, по-моему, тоже, мы любим вот это раннее бронирование. Гордеева так очень скептически относится.
4: Не всегда
1: когда,
4: получается.
1: Когда все-таки лучше бронировать, соответственно, отдых на лето и на зиму? За полгода?
2: Ну, примерно за 4-6 месяцев самое выгодное предложение.
4: Сейчас на зиму.
2: Сейчас на зиму. На январь-февраль самое
1: то. А в январе, соответственно, на лето?
2: На лето планировать.
1: Когда уже туроператоры раскрывают свои программы и цены выкатывают.
4: Да? Единственное, что мне не понравилась, наверное, та мысль, то, что как было раньше, допустим, можно было в последний день, допустим, или за день взять какой-нибудь горящий тур, действительно. Mm-hmm. Это было совсем дешево. Сейчас вообще эта система не работает, получается.
2: Мы недавно рассказывали о том, что горящие путевки уже все, исчезли. Если раньше, 10-15 лет назад, можно было за $35 съездить в Египет в 5 звезд в 2010 году.
1: Но доллар был другой.
2: То все. Где мой 2010, как говорится?
4: Не, я понимаю, неужели все забивают?

0: Все отели забиваются, и сейчас нет такой необходимости кому-то продать, пускай подешевле.
1: Расскажу секрет, ребята, да. Если 28 декабря вы будете мониторить, иногда некоторые авиакомпании могут такой борт другой какой-нибудь на Москву, Санкт-Петербург, Казань или Новосибирск дать. У вас будет возможность поймать последние 250 мест куда-нибудь в очень теплые края.
0: Ну да, может, но быть, рисковать...
2: Но это не точно, да?
1: Это не точно, мы... надо всегда мониторить. Лучше заранее, на самом деле, готовиться, особенно если вы с семьей, с детьми на каникулы планируете.
0: Ну, да.
1: Плюс все еще на работе должны договориться по поводу отпуска.
0: Да. Угу. Ну давайте по направлениям, которые сейчас пользуются наибольшим спросом у наших туристов. Наверное, сначала рассмотрим наши курорты, потом, соответственно, зарубежные. Имеется в виду бархатный сезон.
1: Ну, традиционно Краснодарский край, море у нас черное, прекрасное, приезжать, несмотря на транспортную доступность, в этом году она тяжелее из-за ситуации, осложнений есть, авиаперелеты, задержки рейсов и прочее.
3: Бензин.
1: Бензин тоже, да, я как путешественник на мотоцикле вообще сегодня никуда практически, кроме студии Авторадио, не выезжал от дома вот до студии, вот. То есть все зависит от транспортной доступности, если на железнодорожном транспорте, то вполне доступно, Краснодар. На втором месте Московская область, традиционно Ленинградская область, Казань. Но мы заметили в этом году, в 2026 году, пользуется популярностью такой новый тренд. Люди приезжают, едут отдыхать на короткие периоды времени, 3-5 дней, короткие отпуска, чтобы можно было в пределах транспортной доступности. Мы назвали это путешествие на одном баке.
3: Логично, да.
0: Так, ну а вот по поводу заграницы, да, мы знаем, сейчас вот в Египте очень интересное предложение появилось.
1: Есть в Египте, да, да.
0: Что это за чудо такое там?
1: Есть новый курорт, он, точнее, был уже, появились прямые рейсы и самые выгодные предложения. Первый рейс из Москвы полетел в египетский Эл-Аламейн. Это вам расскажут, что там действительно белоснежный пляж, как на Мальдивах, и голубая такая лазурная вода. Прямые рейсы появились из Москвы и других крупных городов прямиком до Эл-Аламейна. Если раньше туда надо было 6 часов на автобусе
0: через ехать, Каир, наверное,
1: да, через Каир там и так далее. Вот, но, кстати говоря, в ближайшее время узнаю, на следующей неделе расскажу, если меня позовут коллеги из Московского авиационного института, мои соведущие, да, то расскажу вам, покажу и, возможно, раскроем еще новые секреты.
3: Ну, ты давай расскажи просто, что это не на Красном море курорт, а на Средиземном.
1: Это на Средиземном море, и самое интересное, там и любителям истории найдется, и можно съездить в Александрию, посмотреть вот эти вот библиотеки древние, маяк посмотреть, ну и, конечно же, стоит обязательно, я сам хочу обязательно посмотреть новый музей египетской в Каире. Я потрачу время на дорогу. Вот, но говорят то, что на музей нужно как минимум закладывать 2 дня. Они забрали часть ценностей, ребята, из Британии, США, то есть маски фараонов, то, что мы в учебнике истории видели раньше, вот на картинках, приезжаем в музей, то же самое, вспоминаем свою юность, школьные годы. Ну, а по топу, ну, первое место это Турция традиционно, второе место это Египет. Вот, Объединенные Арабские Эмираты тоже пользуются популярностью. Хорошо, что вернули нам возможность отдыхать туда, потому что в феврале у нас были ограничения из-за того, что там были сложности тоже политические. Сейчас Эмираты вернулись, но и ворвался новый игрок, это Танзания. Несмотря на последние новости с авиарейсами...
3: Что они якобы запретили, да?
1: Рейсов очень много, не надо бояться. Все спрашивают у Российского союза туриндустрии, а как же туда добраться? Добраться можно. Можно через Эфиопию, любые другие авиакомпании. Арабские авиакомпании не прекращали летать и не собираются прекращать. То есть Танзания сейчас пользуется популярностью, и да, бархатный сезон можно рассматривать.
2: Интересно. Ну и все-таки вернемся к самым популярным. В этом году появлялись сообщения о различных эксцессах в турецких отелях. То вирус Коксаки, то отравление. Насколько Турция безопасна и... ну как, нельзя же ее разлюбить, все равно она самое популярное место.
0: Ну да, там из кухни какие-то, опять-таки.
3: Ну да, отравления какие-то.
0: Не даже не отравления, а то, что она стала беднее на all-inclusive.
1: Да, all-inclusive никто не отменит. Сегодня с утра появилась эта новость, переживали журналисты, приходили в пресс-службу Российского союза туриндустрии, что будет с all-inclusive. Никогда не отменят all-inclusive. Но я надеюсь на это, не могу обещать, но турецкие ательеры, конечно же, держатся за это. Это главная фишка Турции. По поводу безопасности, каждый год происходит какие-то эксцессы, то могут у кого-то аллергии на солнце, даже такое бывает, вот, аллергии на песок, то есть бывает. Нужно соблюдать правила гигиены, курорт абсолютно безопасен, особенно для семейного отдыха с маленькими детьми на побережье и Черного, и Эгейского моря. Пожалуйста, приезжайте, и бархатный сезон. Самое то, нет того пекла. И безопасно, и продукты, конечно же, высокого качества. И что касается, вот сегодня была новость про лесные пожары, очень много об этом пишут в СМИ. Мы сегодня связывались с компаниями на месте, во всех регионах, делали рейтинг абсолютно безопасно. Ни до одного отеля не было, ни одной жалобы от российского туриста не было. Все отдыхают, купаются в бассейнах, 5 звезд. Все, отлично.
0: До какого срока можно в Турцию? Вот так вот, чтобы комфортная погода была?
1: Я думаю, вода. До середины октября можно спокойно, но и в ноябре еще некоторые. Не купаться уже, а путешествовать можно. Мои друзья ездили на машине, вот большой такой круг, плюс Ликийскую тропу захватывали. Очень интересно, и в ноябре. Погода, конечно, дождливая, но все равно.
3: Слушай, ну не успеем глазом моргнуть, как зима наступит. Мы уже говорим о том, что пора бронировать, куда все-таки в основном едет наш человек. Как правило, с горными лыжами, наверное.
1: Вставай на лыжи, все верно. Едем сначала в Сочи, в Краснодарский край, Красная Поляна. Традиционно пользуется популярностью. Но не забываем то, что если кто-то уже был на Кавказе, можно съездить и в Мурманск. Апатия, это Кировск, пожалуйста, сноуборд, горные лыжи. В Уфе открылись новые курорты. Если вы до Шерегеша не хотите лететь, вот там, хотя оно тоже с логистикой уже в этом году инфраструктуры появляется, пожалуйста, горные лыжи можно и в Уфе попробовать. Но если, ребят, хотите на вертолете, вот это вот все модно, хели-ски, Камчатка, вулканы, черный песок на Халактырском пляже и вот эта вот красота, легко. Это если про Россию говорить. Никаких проблем, вот, это все пользуется популярностью. Но Краснодарский край, конечно же, и на море посмотреть хочется, и покататься хочется. То есть днем
0: и
1: ты
0: на
1: катаешься,
0: покататься. Да. И рыбку съесть, и на лыжах покататься.
3: Спасибо. Ну что ж, огромное спасибо. Это Артур Абдюханов, руководитель пресс-службы Российского Союза Туриндустрии. Спасибо, ну и ждем с рассказами про новый курорт в Египте.
1: До встречи.
0: Счастливо.

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 12+.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
12: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
14: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
10: ОРВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
15: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины, чтобы продлить лето, собраться на дачу и встретить гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
10: О, Инстамарт. Сервис. Город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
17: Авторадио.

0: Слушайте, ну клево. Сухая солнечная погода вернулась в Москву. И синоптики, кстати, нам обещают, что эта осень, особенно сентябрь, будет теплее климатической нормы. И, кстати, лето 26-го года стало самым жарким в России за всю историю наблюдений. Аж с 1891 года. Помните, как было в 1891 жарко?
1: Слушайте, а я, кстати, не заметила, чтобы оно было каким-то особенно жарким.
2: Да по ощущениям лично моим было даже прохладнее. Но стоит отметить, что в этом году был какой-то невероятный урожай. Черешни, вишни, малины.
0: О, да, малина, кстати, по данным аналитиков, стала самой популярной ягодой этого
1: малина?
0: Лета. Да. А за ней как раз вот идут черешни, а потом вишни.
1: Вообще...
0: Я даже варенье сварил.
1: Сам?
0: Нет.
1: Нет, ну хорошо, честно. Вообще, вот это бы теплый сезон дольше не кончался, когда все эти фрукты, ягоды на каждом углу, в каждом киоске.
0: Да, ну сейчас с развитием торговли вообще нет проблем с этим, чтобы какие-то там фрукты или ягоды купить в любое время года. Вон, у Купера, например, даже есть специальная готовая корзина, так называется, со вкусом лета.
2: Ну, я не знаю, у меня вкус лета – это вкус советского мороженого, который в стаканчике.
0: Да и мороженое тоже есть, я умоляю. Не советское, правда, но в основном там ягоды, фрукты, вот, например, персики, черешня та же. Сейчас просто...
1: Ну, это здорово. Собрали за вас и за нас. Вот, захотел сегодня такого летнего настроения? Пожалуйста, все готово.
0: Да. Классно. Лето хоть круглый год себе устраивает. Так что, друзья, не прячемся от осени, ловим теплые солнечные дни и, конечно, слушаем Авторадио.
3: Мурзилки лайф. Лайф-чат.
1: Так. Во что вы сейчас там играете? А? Рассказывайте. Вся наша жизнь игра. Так называется наш лайв-чат. Любите ли вы играть в компьютерные игры? Во что играете? На чем? На каком носителе конкретно? И считаете ли это зависимостью? Какие особенности замечали с собой? Сколько там, да, может быть, рекорд у вас есть какой-нибудь там, когда вы засели там всю ночь, например, сидели и играли?
0: Ой, слушайте, в прошлые выходные в ДНХ прям кибер, вот эти вот павильоны были огромные, там люди собирались и прям друг с другом там, да.
1: Для меня это вообще вот другой мир.
2: Это уже спортсмены.
0: Да, это спортсмены.
2: Киберспорт.
0: Ну, слушай, ну Константин вот пишет, 15 лет играет во всем известные танки. Тоже уже, поди, профессионал, да?
2: 15 лет еще.
0: За это время потратил на игру 0 рублей, 0 копеек. И горжусь этим. Донат в игру, как любовь в резинке. Движения есть, прогресса никакого. Вот так вот.
1: О!
0: Да.
2: О, это что?
1: О, это просто мое восклицание.
2: Ого!
1: Да. Здравствуйте, мне вот уже 50 лет, а я все играю как? PUBG Mobile? Причем каждый вечер и много лет. А, не знаю, я такой...
0: Ну, PUBG Mobile какой-то. Есть такая игра, наверное.
2: Я так догадываюсь, что это такое. А, значит, сообщение из Петербурга. Раньше играла в игру Genshin Impact. Мама запретила, боится за меня, но, честно, продолжила бы играть. Кстати, сегодня стрим новой версии. Смотреть пойду.
0: Ну, друзья, давайте вы присоединяйтесь, потому что мы не верим, что вы не играете ни во что. Потому что, судя по тому, что происходит в метро или, допустим, в другом общественном транспорте, по-моему, все залипают в игры. Ну, большинство, во всяком
1: случае. Ну, все, нельзя, конечно,
0: либо сериалы смотрят, либо какие-то ролики, либо играют действительно.
1: Я? Да.
0: Я не езжу. Я? Нет, ни во что я не играю сейчас.
1: Я вот тоже, не знаю.
0: Абсолютно.
1: Захар, знаю, играет.
2: У меня в основном телефон играет, да, играю.
0: Да.
2: Футбольчик.
0: Футбольчик, конечно. Вон. Кому неизвестно FIFA или UEFA какая-нибудь.
1: Друзья, пишите, рассказывайте, любите ли вы играть в компьютерные игры, во что, на чем, считаете ли это зависимостью, рассказывайте, делитесь, хвалитесь, в конце концов.
2: Плюс 7-915-459-2020, единый номер, это СМС, Макс и, конечно же, официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер западный 4-6 метров в секунду, давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 10 градусов, а днем 15-17 тепла.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Астро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Позаботились и выбрали лучшее?
4: Да, в магазинах «Да».
3: Рулька свиная в вакуумной упаковке. 1 килограмм за 194 рубля 90 копеек.
4: Да, за выгодой сюда.
3: Цена действительно по 16 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
5: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
7: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8 – новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи, характер для города, комфорт для дальних дорог. Jack RF8 – от 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе, 14. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
8: Говорят, что в Калуге атмосфера – новый застройщик. Мы отвечаем – опыт у нас уже есть. 20 лет реализуем проекты в Брянске. ЖК «Зеленый». Теперь создаем место для жизни в Калуге. Подробности по телефону 20-74-04.
9: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: «Мираторг» приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста. Поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к «Мираторгу» 8 800 250 71 14.
11: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277 515.
12: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
0: Реклама на Авторадио.
13: 58-88-88.
0: Музыка

0: нашей славной 200-летней истории есть особо яркие, даже гламурные страницы. Сегодня перелистываем именно их. Вспоминаем время, когда мы пропадали на съемках, когда перевоплощались в какие-то невероятные образы для кадра, когда клипы, видеоклипы с нашим участием, входили в топ ротации на самых популярных музыкальных каналах.
1: Да были первыми,
0: каналах,
1: что входили.
2: Да. Я свой пафосный костюм еще не надел. Слушайте, ну началось, вспомним все, с Игоря Николаева, да, с нашей коллаборации в клипе на знаменитую песню «Старая мельница».
0: Именно так, это был 2003 год.

0: судя по усам, это Николаев сам.
1: Да, это был Николаев сам. Съемки прошли в павильонах Ленфильма. Режиссером выступил известнейший клипмейкер Олег Гусев, оператором Макс Осадчий. Супер подтанцовка, супер костюмы. Захар принес жертву шоу-бизнесу свой натуральный цвет волос.
2: Было дело.
3: О, какой кардебалет был потрясающий.
1: Потрясающий. Но Захар блондин, это для меня был больше шок.
2: Да, я до сих пор в шоке.
1: Игорь Николаев прилетел с гастроли откуда-то издалека, был очень уставший, но в итоге тоже увлекся процессом. И старая мельница вместе с нами зазвучала по-новому, мощно и весело.

0: Вау, сниматься в клипах нам понравилось. Ну, и уже в 2004 году в рамках проекта «Мурзилки плюс», о нем мы еще расскажем подробнее попозже, был записан видеоклип с Николаем Басковым, кстати, тогда еще с начинающим певцом, на песню «Мгновение». По сюжету главный герой Николай Басков ссорится с девушкой, попадает под машину и возносится в чистилище, где его поджидают три демона. Ну, то есть мы мурзилки. Два суперсобытия случились во время съемок. Басков перешел на рэп, хотя, казалось бы, там он
1: практически... Классика! Классик, опера!
0: Да. И надел, начинал, да, надел драные джинсы. Он так разорялся по этому поводу, но мы его убедили, что он и в драных джинсах тоже прекрасен. Клип был очень дорогим и супертехнологичным, с огромным количеством суперэффектов. Ну, а мы просто красавцы. На Брагине 184 заколки для демонически красивой прически.
2: 185?
0: 180, да, все-таки.
1: Одну подрезал!
2: Одну потеряли просто.
0: На мне сэкономили. А на Захаре красивейший бархатный халат. С буа.
1: Что, бархат? Парчевый!
0: На мне, как всегда, сэкономили. Небольшая красивая тряпочка вместо платья. Но так или иначе, мгновения на музыку Альбинони зазвучали таким образом.
3: Пойте, друзья!

0: Сколько суток мы снимали?
1: Две ночи мы снимали.
2: Почему-то обычно ночью это все происходит.
0: И днем, и ночью, да. Плюс актеры с нестандартной внешностью, плюс модели в золотом и несколько живых, настоящих червей, которые тоже попали в кадр. Невероятно красивый, конечно же, клип. Всем рекомендуем посмотреть. Ну а дальше звучит знакомая мелодия, на которую мы тоже сделали новую версию знаменитой легендарной песни. 9 июля 2004 года в Москве в Доме культуры железнодорожников случились съемки клипа на знаменитую «Таганку». Сюжет построен на приеме «клип в клипе». Действие происходит на репетиционной базе, где встречаются главные герои-участники мы, Мурзилки Интернешнл и Михаил Шафутинский. По сюжету Шафутинский выступает в роли крестного отца, в припеве читает рэп. Кстати, до того, как мы послушаем, как звучал этот самый рэп от Шафутинского, добавлю также, что видеоряд перекликается с фрагментами фильма «Антикиллер 2», поэтому на съемки был приглашен актер Иван Бортник,
2: да,
0: советский российский актер, народный артист Российской Федерации. Если вдруг не соображаете, о ком мы говорим, то это тот самый промокашка из фильма «Место встречи изменить нельзя». Режиссер клипа Гоша Таидзе, ну а знаменитый шафутинский рэп послушайте прямо сейчас.

0: Да, не случайно мы спели Шуфутинским.
1: С тех пор зовем его просто Мишей.
0: Да, Захарыч. Да, Захарыч, привет. Да. Действительно, это было очень здорово, это было очень ярко, это было гламурно, как мы сказали в самом начале. Есть что вспомнить. История продолжается.
2: Мурзилки лайф. Мурзилки лайф. Брагин, Гордеева и Захар. Реклама.
3: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях. Дружба.

0: Energy Energy значит настоящий друг.
1: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито Работе. 12+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте Lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
12: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
13: А что с оплатой?
12: До 75% после загрузки.
14: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
15: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
16: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
18: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 19:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Новая встреча Путина и Трампа остается возможной. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Конкретных договоренностей о новой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, однако со временем она может состояться. Об этом газете «Известия» рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль также рассчитывает на продолжение диалога России, США и Украины в обозримом будущем. При этом Москва сохраняет открытость к переговорам и не выдвигает дополнительных условий для их проведения. Напомню, 8 сентября Путин и Трамп провели телефонный разговор, посвященный урегулированию конфликта. Позднее американский президент назвал беседу отличной и заявил, что Владимир Путин хочет заключить сделку. С его слов, было бы хорошо, если бы на это согласился и Владимир Зеленский.
3: Про недвижимость.
2: Планы по строительству метро в городах Подмосковья могут повлиять на стоимость жилья. Новые линии планируют провести в Красногорск, Химки, Мытище, Балашиху, Одинцово и Ленинский округ. Работы должны начаться после 2030 года. По оценкам специалистов рынка недвижимости, после появления новых станций стоимость квадратного метра в некоторых городах может вырасти примерно на 15%, а аренда до 20%. При этом эффект будет зависеть от конкретного района. О том, на каком этапе ожидания метро начинает отражаться на стоимости квартир, Авторадио рассказал основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
4: В принципе, обычно цена меняется волнами. Первая более-менее понятная волна роста спроса и ценовых изменений, хотя и не очень большая, она происходит после того, как появляются вот эти документы, согласованные, подписанные и утвержденные с точки зрения конкретных планов и графиков строительства. Это где-то рост очень незначительный, но максимум 5%. Вторая волна, когда появляется забор, строительство метро и появляется на площадке техника. Вот там еще примерно такой же объем роста спроса, связанного с ожиданиями. Ну и третья волна, естественно, это когда вводится в эксплуатацию метро, станция. Естественно, это вызывает еще одну волну подорожания.
2: Сейчас в подмосковных городах, куда планируют провести метро, строится около 45 жилых комплексов общей площадью примерно 2 миллиона квадратных метров.
3: Про образование.
2: В электронных учебниках по языкам коренных и малочисленных народов России появятся записи с голосами их носителей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на издательство РАН Наука. Для записи планируют привлекать в том числе оленеводов, охотников, рыбаков и китобоев, которые используют родные языки в повседневной жизни. Пользоваться такими учебниками можно будет даже без интернета. В этом году планируют подготовить издание по тувинскому, чувашскому, калмыцкому и языку коми. Официальный курс доллара по данным Центробанка на выходные понедельник 84,26 рубля, курс евро 97,87 рублей. А между тем в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 15 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 30 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед! Вечернее шоу
5: «Мурзилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Кто-то скажет: «Шо, опять?» Да не опять, а снова!
6: Снова!
1: Все продолжается!
6: Снова в этом зале!
1: Все продолжается! Счастливый сезон продолжается! И можно сказать, мы в этом плане игроманы, да потому что уже 13-й сезон игры «Много денег», но каждый сезон...
6: А мы ведь с первого дня в этом
1: проекте. Каждый сезон он особенный, этот сезон счастливый, потому что именно в этом сезоне мы исполняем ваши мечты. Ну а сейчас деньги.
7: Сколько 15 тысяч рублей в банке.
6: Ну а генеральный партнер с удовольствием умножит это на 2, то есть считайте, что в ближайшем игровом эпизоде мы будем разыгрывать 30 тысяч рублей.
7: Ну, основные правила вы, конечно, помните. Наличие гимна Авторадио в мобильном телефоне и знание песни, которая, кстати, сейчас уже начинает звучать в нашем эфире.
5: Мурзилки Лайф!
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Ну что, друзья, меньше суток прошло с того самого момента, знакового исторического момента. В игре «Много денег. Счастливый сезон» этого, соответственно, 2026 года. Меньше суток с того момента, как мы нашли очередного счастливчика.
2: Уникальный человек. Зовут его Игорь Чугляев. Родом он из Пензенской области, хотя сейчас сам живет в Москве. Предприниматель, бизнесмен, увлекающийся натурой. Человек, который фотографирует птиц и, соответственно, для этого использует, хотел бы использовать настоящее, крутое профессиональное фотооборудование. Именно с такой мечтой он обратился на Авторадио. Попал по адресу.
3: Ну вот действительно, вот сразу чувствуется, что фотограф, потому что как долго он сидел, ждал, терпел, ведь очень много...
1: 7 лет.
3: Это, мало того, 7 лет. Даже вчера во время марафона у нас несколько раз не подходили к телефону. Мы не слышали гимн, а он был терпелив, как прямо во время фотоохоты. И дождался.
1: Да, вот его желание мы исполним в ближайшее время, дорогие друзья. Ну и у вас есть шанс, соответственно, поучаствовать в этом сезоне и тоже исполнить свою мечту. Поскольку вместе с нами в этом году генеральный партнер Озонбанк, и вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: Напомню, что в призовом фонде у нас 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний, плюс еще одна мечта от Озонбанка, которую мы разыграем в дополнительном уже 6-м суперфинале.
3: Ну и еще раз напоминаю, друзья, обязательно зайдите на сайт Авторадио, обязательно установите гимн Авторадио и обязательно расскажите нам там же, на сайте, о своей мечте. И тогда будет все хорошо.
1: Сейчас играем на 15 тысяч рублей.
2: Генеральный партнер игры Озонбанк с удовольствием удвоит эту сумму. Просто вы открываете карту Озонбанк и получаете выигрыш в двойном размере.
3: Давайте остановим, да, радиорулетку.
1: Вместе остановим радиорулетку, все втроем.
2: Пожалуйста.
1: 6376 в конце телефона. Ксении из Москвы, которая мечтает о путешествии с семьей в 50 стран. Ксения, я понимаю, тут даже
2: вопрос... Или в 50-ю
1: вопрос...
2: страну, может быть.
1: Нет, в 50 стран. Я понимаю, что вопрос даже дело не в деньгах, а во времени. Это сколько надо времени, чтобы 50 стран... Ну, собственно, этот вопрос мы можем задать самой Ксении. Давайте звонить. 50 стран. Кругосветное путешествие.
2: Кто-нибудь когда-нибудь читал, в скольких странах вы бывали?
1: Ну, не считал, но мне, наверное, 15, 16, может, 17. Надо посчитать, кстати, интересно.
2: Интересно.
3: Я
2: да.
3: тоже.
1: А где гимн Авторадио?
3: Считаю сейчас вообще, я не могу понять.
1: Погоди. Есть! Как-то медленно, долго. Да. Так. 15 тысяч. Ждут вас, Ксения. До путешествия, как говорится, нужно еще дождаться 4-го суперфинала. То есть еще несколько месяцев. Ну...
4: Продолжаем дозваниваться.
1: Все ясно. Ограничимся 3000 рублей.
2: Да, за то, что мы услышали гимн, согласно правилам, мы уже даем деньги нашему участнику. А генеральный партнер игры Озонбанк еще и удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Ксения получит эти деньги на свою карту Озонбанка.
3: А ну, банк игры подрастает до 17000 рублей.
1: Да, мы напоминаем, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. И это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. То есть еще 3 мечты в течение вот оставшегося года мы
2: да.
1: с удовольствием исполним. Так что дерзайте, друзья. Давайте запустим радиорулетку и продолжим счастливый сезон.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.

Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Рабочий день позади, впереди новый маршрут. Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц, онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 14.

0: Авторадио.ру.
1: Реклама. Выгода и вкус?
2: Да, в магазинах да.
1: Форель Петровская бухта. Слабосоленая, 150 граммов за 279 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 23 сентября 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.

0: 25 лет на Авторадио.
1: Тихую охоту, то есть поход по грибы, приравняли к интернет-зависимости и игромании. Но это напрямую перекликается с нашей сегодняшней главной темой, поэтому мы решили покопаться.
2: Смотри,
1: здесь
2: какие грибы еще, знаешь.
1: Итак, вполне себе авторитетные специалисты пишут, что сбор лисичек под осинами,
2: а лисички,
1: белых,
2: да?
1: В лесу, та самая дофаминовая ловушка, которая идентична скроллингу ленты в соцсетях, поеданию фастфуда или игре в казино. И надо бы остановиться, ты не можешь. Обращаемся к профессионалу. Прием в нашем эфире ведет врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Александр Михайлович.

0: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, привет.
2: Добрый вечер.
3: Добрый-добрый.
0: Александр Михайлович, вы согласны с тем, что людей, которые постоянно убегают от всех в лес за грибами и испытывают невероятный азарт при сборе лесного богатства, можно сравнить с игроманами, там, я не знаю, алкоголиками и прочими зависимыми людьми?
1: Вот, вы знаете, в вашей фразе мне понравился как раз финал. С прочими. Вот, вот эти прочие, это как раз мы все вместе взятые остальные.
3: Так вот остальные. Я и думаю, что не бывает независимых людей-то.
1: Да, абсолютно, тем более, что с таким посылом, вы получили от этого удовольствие, дружок, так вы зависимый.
3: Тот еще жук.
1: Да, будем вас лечить теперь страшным образом.
0: Но все-таки, мне кажется, есть перегибы на местах. Вот я не знаю, как про грибы, а вот про рыбалку, например, да, то вот здесь прямо, признаки очень явно.
2: Не трожь
0: бывают.
2: Святое!
0: Так, Александр Михайлович.
1: Я позволю себе возразить вам, потому что иногда рыбалка, это, как бы это сказать, не совсем рыбалка. Иногда это возможность удалиться от суеты городского шума, информационного шума, в конце концов отдохнуть от своих половинок, четвертинок, там его осьмушек, вот, и так далее. Вот, иногда это такая вот возможность куда-то спрятаться, предаться какой-то медитации. Не каждый может позволить себе поехать в скит какой-нибудь или ашрам, как там еще, а вот на денек-другой вырваться на рыбалку. Но если так расширять ситуацию, то тогда у нас все дачники зависимые, у нас все автомобилисты зависимые. Вот, понимаете, поэтому мне кажется, что вот это вот сравнение с игроманией, которую я, например, тоже очень так смело ставлю под вопрос, несмотря на вузовское заверение, что, в общем-то, это есть, я в своей практике такого не наблюдаю. Я всегда нахожу что-то другое, понимаете? То есть какие-то проблемы, которые нерешабельны человеком в данный конкретный момент времени. И вот тогда он сбегает. И знаете, какие самые модные сбегалки на сегодняшний день?
2: Так. Ну-ка.
1: Это, например, занятие спортом. Да. Это, например... Вот представьте себе.
3: Спорт?
1: Да. Вот.
3: Это то, что я бегаю, это я убегаю от семьи, значит?
0: От чего-то?
3: От реальности?
1: Буквально.
2: А я все время знал, что Брагин в каком-то зазеркалье живет.
3: А ты в другое место убегаешь.
0: Да. Александр Михайлович, продолжи. Так, спорт, а еще что?
1: Пожалуйста, здоровый образ жизни.
2: Верно.
1: Когда... Да.
3: Гуляние с собакой тогда сюда же давайте приравняем.
1: Абсолютно, абсолютно. Вот, то есть, по сути, мой опыт говорит о следующем, что когда у человека возникают какие-то большие сложности, неразрешимые проблемы, решать которые у него, например, нету сил или не время, или что-то там еще, а эти проблемы нам создают искусственно, постоянно, повсеместно, тогда человек придумывает для себя что-то такое, что может доставлять ему удовольствие. И это может быть все, что угодно. Это и шахматы, и караоке, и все, что хотите, и поболтать с подружкой, и полистать, поскроллить этот самый...
3: С телефона.
1: Любой девайс, да, абсолютно верно. Вот. Поэтому я думаю, что вот это то, что должно... давать ресурс, как нам объясняют, да, все те же самые психологи. У нас в чем проблема? Что, в том, что они никак между собой договориться не могут.
0: Да-да-да.
1: Вот. Как раз вот это и есть такие разные идеи про ресурс, но на самом деле это ни в коем случае не ресурс. Ресурс – это еда, и ресурс – это сон. Вот. И то они требуют для себя энергии. А любое удовольствие – это трата энергии. И, во-первых, а во-вторых, это возможность как-то переключиться и снизить вот эту могучую информационную, эмоциональную нагрузку.
0: Ну, послушайте, ну, а когда, например, у человека увлеченного, когда неконтролируемые траты на его хобби появляются, там, что на спорт, что на рыбалку, что на еще что-то, когда пренебрежение инстинктом самосохранения у тех же рыбаков, которые готовы еще на совершенно неокрепший лед вылезать, и проваливаться потом под льдины, это не признаки какого-то уже такого болезненного увлечения?
1: Ну, давайте так скажем, что никакого инстинкта самосохранения не бывает, так же, как и материнского. Вот. Но это совершенно, да, совершенно отдельная
0: это
1: тема.
0: Это отдельно.
1: А вот... Вот, а в этой ситуации, о которой вы говорите, это относится к так называемым экстремальным видам. Я, кстати, сильно протестую против того, чтобы это называть спортом, это называют экстремальным спортом. Я голосую за то, чтобы это называть экстремальными формами занятий каких-то, да? И тут вы тоже абсолютно правы, потому что, да, это действительно всплеск самых разных гормонов, не обязательно дофамина. Там есть, извините, окситоцин, когда мы занимаемся чем-то таким вот интимным. Поэтому вопрос о зависимости здесь очень и очень спорный.
0: Понятно. Вот за что люблю Александра Федоровича, он всегда все переворачивает с ног на голову.
2: Правильно.
3: Особое мнение.
2: Александр Михайлович, поехали вместе на рыбалку.
3: Да, за грибами пойдем завтра.
0: Спасибо огромное. Врач-психотерапевт высшей категории Александр Михайлович Федорович. Всего доброго.
2: Спасибо.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито-работе 12+.
11: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица, филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
12: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
13: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.

0: По-настоящему вкусные семечки.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Авторадио.
10: Целуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: вся наша жизнь.
1: Игра!
0: Любите ли вы играть в компьютерные игры?
1: Да!
0: Какие?
1: Разные!
0: На чем играете, считаете ли это зависимостью, да? Ну и какие, может быть, антирекорды вы устанавливали, да? Пребывание за тем же самым компьютером, погруженным в игру. Давайте почитаем, что написали наши слушатели.
1: Я до сих пор помню «Тетрис». Вот это я сейчас от себя. Единственная игра, которая меня увлекала больше всего.
0: Кстати, мне тоже очень нравилось.
1: Тут исповедь Дениса. С 2011 года, как приобрел компьютер, в свои 45 уже, кстати. Ох, и любил я время поиграть в онлайн-шутер под названием Warface. Бывало, после работы часов 6-7 вечера засяду и до 4 утра. Не без последствий, конечно, для семейных отношений. Но вот да, игра и семья — это вещи несовместимые. Зависимость это? 100% уверен, что да. Меня лично затягивает с головой. Денег потратил за 15 лет, ну, может, 1005 всего лишь, не больше. Не донатил я, потому что не особо было всегда на что, всегда было на что тратить. Семья все-таки. Последнее время с полгода уже не играю и рад, что даже желания нет. В много денег вот играю 3 года. Очень жду звонка из студии. Денис, станица Брюховецкая.
0: Спасибо большое за письмо, Денис. Очень подробно расписано и чисто-сердечно.
1: Честное,
0: да. Дальше Марина пишет. Лет 15 играю в дурацкую игру «Сокровища пиратов» на компьютере. Просыпаюсь в 4 утра и играю, пока жизни не закончится. Даже стыдно признаться. А еще мне кажется, что я одна играю в эту игру.
1: Что все уже... Это как моя теща пасьянс-косынка до сих пор. Что у нее номер один.
0: Даже стыдно признаться. Разработчики, наверное, в ужасе от меня с миллионом смайликов, пишет сама Марина. Она периодически оканчивается, а потом вдруг все-таки появляются новые
1: обновления.
0: Да, какие-то обновления.
1: Но ради нее, ради Марины.
0: Для вас специально, персональное предложение, как говорится.
2: А дальше продолжает Дима. Ему 47 лет и пишет он следующее. В моей жизни были PlayStation, начиная от первой и заканчивая 5-й версией.
1: Вау.
2: Сейчас, соответственно, играю на 5-й, особенно в зимний период. Игры разные, от шутеров типа Call of Duty до ужастиков. Сейчас на старость купил себе портативную приставку Valve, на которой прохожу старые любимые игры для ПК. При этом мои коллеги не догадываются о моем увлечении, а работаю я в правоохранительных органах.
1: Слушайте, а ни у кого не валяется до сих пор, вот где картриджи еще вставлялись? Такие игры нет, приставок?
0: У меня вообще никаких никогда не было приставок.
2: Но это для Дэнди всячески.
1: Да-да-да, еще с тех времен.
2: У меня Дэнди не было.
1: Вон, у меня приставка тоже валяется, сейчас игровая пылится, никто уже не играет.
0: У меня, представляете, как я вот ухитрилась пройти мимо этого. При наличии двух детей мы через это не проходим, ни через какие приставки.
1: Мать ехидна, не давала детям поиграть?
2: Подожди, сейчас пойдут в институт.
1: Все начнется.
0: Друзья, спасибо большое за то, что написали нам сообщение. Лайчат — это такая хорошая площадка для обмена мнениями. На сегодня она закрывается.
1: Да, потому что на следующем часе живой концерт группы «Фабрика». Всех приглашаем.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер западный 4-6 метров в секунду, давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 10 градусов, а днем 15-17 тепла.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
3: Вспомните вкус того самого хлеба с хлебом особенный от Калужского хлебокомбината. Хрустящий снаружи и мягкий внутри. Особенный вкус, особенный аромат, особенный хлеб. Калужский хлебокомбинат. Здоровье начинается с хлеба.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
5: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.

0: 25 лет в эфире.
1: И вновь в эфире заслуженные пародисты всей Руси Мурзилки Интернешнл.
2: Это мы.
1: Да, именно так пародистами нас обычно называют. Хотя, по-хорошему, конечно, мы не пародируем.
3: Но если копаться в терминах,
1: то да. Да, мы делаем песни в тему. То, что утром в газете, вечером у нас в куплете. Вот таким образом, по нашим композициям можно изучать не только историю России, но и мира за последние 25 лет. Ну вот в преддверии нашего юбилея мы решили вспомнить лучшие шедевры пародийно-песенного искусства. И вспомним нынче новость мирового, не побоюсь этого громкого слова, масштаба.
2: Итак, год 2013. Жерар Депардье, известный актер, становится гражданином России. Произошло это на фоне налогового скандала во Франции из-за планов ввести 75-процентный налог на роскошь. Куда бедному французу податься?
3: Ну, конечно, в Россию. Ну, естественно, высокие налоги во Франции не было главным поводом переезда. Вот что говорил сам Депардье.
4: Что есть прекрасного в русской душе? Россия не горная страна, и ветер гуляет свободно. Отсюда, мне кажется, этот мощный темперамент. И это как у меня. Я житель Бери, в Бери тоже нет гор, и ветер все время дует. В этом и похоже. Нужно быть очень сильным, чтобы быть русским, и чтобы этим восхищаться.
5: Горжусь быть россиянином.
1: Вот, на
2: Кажусь.
1: Самом деле, просто темпераменты совпадают, а не то, что там какой-то налог.
2: Ну, вот еще это. Ветер совпадает.
3: И еще вкусовые пристрастия.
1: И вкусовые,
3: и вообще пристрастия.
1: Ну, в общем, теплые отношения с руководством России и публичная демонстрация симпатии к нашей стране сделали свое дело. Владимир Путин поддержал идею Депардье и подписал соответствующий указ, сославшись на особые заслуги актера перед отечественной культурой и кинематографом. В январе 2013-го актер прилетел в Сочи, где лично встретился с российским президентом и получил новенький паспорт красного цвета. Позже Депардье оформил прописку в Саранске и получил официальную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Но у нас родилась пародия, которая могла бы прозвучать из уст самого великого Жерара, если бы он выучил русский. Итак, Мурзилки, пародия 2013 года.
0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Встречайте, поющие ведущие авторадио Брагин, Гордеева и Захар.

0: Зилки Лайф. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе. Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland-rus.ru.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 20:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Центральный банк подвел первые итоги массового запуска цифрового рубля. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Почти 90 тысяч счетов цифрового рубля открыли в России за первые 10 дней после массового запуска. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. За это же время пользователи провели больше 50 тысяч операций. По словам Набиуллиной, число цифровых кошельков продолжает расти каждый день. И при этом многие россияне пока только знакомятся с новой формой национальной валюты и тестируют ее возможности. Глава Центробанка также подчеркнула, что использование цифрового рубля остается добровольным. Отмечается, что в первые дни у части клиентов возникали сложности, однако их удалось оперативно устранить.
3: Про здоровье.
2: В предстоящем эпидемическом сезоне прививку от гриппа должны получить не меньше половины россиян. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Для уязвимых групп населения показатель должен быть еще выше, не менее 75%. Ведомстве отмечают, что один из ожидаемых штаммов гриппа способен вызывать более тяжелое течение болезни, особенно у людей из групп риска. В этом сезоне состав вакцин полностью обновили по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. В регионы планируют поставить больше 56 миллионов доз препарата в рамках национального календаря прививок. По прогнозу Роспотребнадзора, интенсивность эпидемического процесса будет сопоставима с сезонами 22-23 и 24-25 годов.
3: Про школу.
2: Старшеклассники смогут отказаться от углубленного изучения отдельных предметов и заниматься по всем дисциплинам на базовом уровне. Новый стандарт начнет действовать с 1 сентября следующего года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Сейчас ученики старших классов должны выбрать как минимум два предмета для углубленного изучения, но после изменения стандарта это станет правом, а не обязательным условием. О том, стоит ли школьникам отказываться от углубленной программы и как такой выбор может повлиять на качество подготовки, Авторадио рассказала профессор НИУФШЭ Ирина Абанкина.
4: Действительно, более сильная подготовка была связана с углубленным изучением предметов. Но такое качественное углубленное изучение предметов, очевидно, не во всех школах возможно, и не во всех регионах, и не все учителя могли это осуществлять. И углубленное изучение предметов – это не то же самое, что там профильные классы. Это действительно фундаментальные предметы, которые давали и углубленные знания, и большее умение решать сложные задачи, и в этом смысле лучше готовили к сдаче ЕГЭ. Более того, конечно, зачисление на углубленные программы очень тесно было связано с достижениями школьников до того. Поэтому вот этот вот шаг отказа, это, конечно, шаг к большему равенству в образовании.
2: При этом профильное обучение в школах сохранится. Как уточнили в Министерстве просвещения, останутся 6 профилей, а формировать отдельные группы по направлениям школы смогут более гибко. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 26 копеек. Курс европейской валюты – 97 рублей 87 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Сахар. 25 лет в эфире.
1: Ну, наша студия сегодня, ну, просто сверкает от обилия красоты, друзья, на квадратный метр. Все потому, что сегодня в нашей студии Girls Band «Фабрика».
2: Привет!
3: Здравствуйте!
1: Ира, Лера, Катя, привет! Да. Вы уже были в нашей новой студии, мы помним. Вы как те самые кошечки, первыми вошли в нее практически.
4: Да.
1: Вот.
5: И мы сегодня мох забыли.
4: Да,
5: мы
4: такой вам красивый мох.
1: Вообще. Мох?
6: Мы в прошлый раз пришли без подарка.
1: Это что, намек на наш возраст?
5: Нет.
1: Простите.
5: На глубину нашего...
1: Извините, мы ровесники, так все нормально.
5: Смотрите, мох впитывает пыль, правильно? Да. Сейчас расскажет о его способности. И у вас вообще, у вас не будет здесь негатива и пыли.
4: Он очень красивый, он
5: такой красивый. Будет только денежная
4: пыль. То есть это просто такой, да, как декор для дома.
5: Он такой красивый. Вот он едет, мы забыли, потому что мы вот так вот, сегодня у нас такой день, нас еще, пятница.
4: Слушай, все равно спасибо. Знаете,
5: он такой красивый.
4: Так приятно, что вы подумали об этом, что вы вспомнили. Это правда, очень
1: трогательно. Это как у Винни-Пуха, мой любимый цвет. Мох зеленый, он мой любимый цвет. Девчонки, давайте начнем концерт, а потом про мох и про все остальное еще поговорим.
5: Ну давайте, будет еще время.
1: По классике начнем, да?
5: Конечно.
4: Давайте.

0: Группа «Фабрика». Кстати, прямая видеотрансляция концерта идет на канале «Музыка Лайф». Ну и раз начали с такой летней темы, хочется спросить, как дела, как лето? Удалось
1: вот
0: отдохнуть?
1: Вот лето прошло.
0: Ладно, как будто не бывало. Бывало же, все же получилось у вас, насколько мы знаем. Летом-то этим.
1: И не только летом, знаете ли, получилось.
2: Так, но мы все-таки про лето. Лера была на Мальдивах. Или это были фотообои, на фоне которых ты фоткалась?
1: Это были мои мечты. Была.
2: Ну и как, тебе зашли?
1: Ну это моя сила места. А почему про Байкал не говорите?
2: Это сила места или место силы?
1: Сила места, место силы. А почему про Байкал не говорите?
0: И про Байкал спросим,
1: конечно. У меня два места силы. Ну вообще три. Мальдивы, Байкал и Алтай. И вот, как только у меня есть возможность, и у нас
2: в зависимости от того, сколько дней.
1: И сколько денег.
2: Хотя, например, лететь, я так полагаю, по времени примерно одинаково.
1: Сейчас, да. Но вот до Ольхон, например, на Байкале, да, там еще хлеще дорожка, чем до Мальдив.
0: Так что Мальдивы, можно сказать, под Москвой
1: сгонять. Да, красиво, мощно.
2: Тепло.
1: Ценно.
3: Ира, где твое место силы? Ну, мне много где. Мое место силы рядом с родными, рядом с девочками. А я была...
0: То есть между Мальдивами и Байкалом где-то получается?
3: Москва, да, я люблю Балтику, там как раз летом прохладно.
0: Балчук?
3: Там
0: Балтику.
3: Балтика?
0: Да,
3: на Балтике, да-да-да.
0: Так.
3: Ну да. Ну, Курская коса, знаете, там никого
2: нет. Калининград, да.
0: Знаем. Да. Там сейчас действительно никого нету.
3: Больше Зеленоградска мне нравится.
2: Зеленоградск.
0: Так. Ну, а с, я так понимаю, с Катей можно поговорить. Ола, там, Буэнос Диас, да, Киталь, Ленинград.
4: Это, подождите, по-португальски-то...
0: По-португальски немножко... Ну, хорошо.
4: Чуть-чуть по-другому.
0: Тудо бен по-португальски.
4: Ну, вот, да. Я была в Рио, я была в Бразилии. Это было чудесно, это было необычайно, как красиво. Поэтому всем рекомендую посетить это направление.
2: Надо на выходные. Другая.
0: Да, Бразилия тут недалеко.
4: Это вообще буквально там полсутки лететь, да нормально.
0: Напомню, что группа «Фабрика» на 9-й музыкальной премии «Жара 2026» получила награду в номинации «За вклад в музыкальную индустрию». Я думаю, Кате было особенно приятно, что уже? Я уже что?
2: Такой уже вклад.
1: Сколько лет живу, столько и вкладывают, да, Катя?
0: Ира со дня основания, как мы помним, предполагала ли ты тогда... Ну, почти 25 лет назад, что это на такой долгий путь, на такой долгий срок.
3: Наверное, нет.
0: Так, ну и теперь как ты оцениваешь дело своей жизни?
3: Ну, это одно из дел моей жизни.
0: Так.
3: Но я очень горжусь.
0: И «Фабрика Forever»?
1: Конечно.
3: Жизнь покажет.
0: Фабрика-то
3: forever, да.
5: А вот как ты считаешь, в чем уникальность вашего коллектива, что вы столько лет остаетесь популярными, любимыми? Это тоже же невероятно важно и очень ценно.
3: Ну, изначально, конечно же, это музыка, стихи, музыка и руководство, коллектив. Но любой коллектив бы перестал существовать, если бы внутри не происходила магия, отношения.
2: Химия.
0: Физика, математика и прочие предметы. А также немножко физкультуры совместной.
4: Это мы все поняли.
0: Да.
1: Немного хореографии и физкультуры.
0: Понятно. Все правильно, я сказала. Вот все-таки опыт, да, в первую очередь руководство.
3: Много классных продюсеров, хотя немного, наверное, наш самый такой.
2: Один.
3: Да, но мы знаем точно, что наше руководство ценит и понимает работу, которая происходит.
0: Сейчас как на съезде партии.
2: Вы запомнили вот эти слова правильно.
0: Наше руководство. Мы клянемся. Это группа «Фабрика». Ну, потому что «Фабрика», понимаешь?
1: Сереж, вот. Надо голос побольше. Вы говорите тут...
0: Не-не-не, мы сейчас давайте сделаем небольшую паузу. У нас впереди планов громадье, в том числе и премьера песни, так что не прощаемся. Мурзилки
6: Авторадио. Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории «СЕ», трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8 980 319 2000.

0: «Фабрика», еще одна, да, песня с витамином D, скажем так, зарядная.
1: Точно,
0: да.
1: Точно, надо теперь так ее представить.
0: Давайте сейчас поговорим о музыке. Дело в том, что у нас на Авторадио совместно с Яндекс.Музыкой появилась классная рубрика под названием «Распаковка», в которой мы предлагаем приходящим к нам звездам распаковать свой музыкальный мир. Ну, то есть, чем вы вдохновляетесь, что слушаете, когда музыка надоедает, допустим, какой-то другой формат. Согласны поучаствовать?
2: Давай. Согласна.
0: Ну, поехали.
3: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Распаковка.
0: Так, начнем с Иры. Ира, расскажи, пожалуйста. Давай распакуем твою коллекцию Яндекс.Музыки. Что у тебя в плейлисте? Ну, поближе
4: микрофон,
0: пожалуйста.
4: Попробуй. Да.
0: Ну что ж, стыдно признаться, что я не понимаю.
4: И сейчас, прикинь, так Ира говорит, так, смотрю, Сепультура, Iron Maiden.
0: Ты тут вернул нас на 40 лет назад, ну ты чё?
4: Может, класс,
0: девчонки, современные, модные, ну.
1: А сколько песен вы хотите?
0: Не, подожди, с Иры начнем. Ир, что? Ну что в приоритетах все-таки?
1: Ну, приоритет, ну знаете, вот Мьюз приоритетен и вот Латина.
0: Мьюз и Латина? Я-то думал, что это Катя больше сейчас в Латину ударилась. Так,
1: не, ну,
0: Мьюз.
1: С утра ты меня муж приучил. Ирина, У нас с утра только латино. Все
0: только
1: хорошо,
0: латино. Погнали. А он у тебя каких-то испанских коровищ, что ли, не понимаю?
1: Не, ну...
0: Или латиноамериканских?
1: Ну, он танцор очень крутой. Даже сейчас.
0: Понятно, так.
5: Так, Лер, мне кажется, что твои дети, сколько их?
1: Трое. Пока трое.
5: Так, твои дети наверняка оказывают влияние на твои музыкальные вкусы.
1: Кстати, да, у меня есть вот такой трек, я не помню, как он называется, но там «Ана-на-да-ра, секси мама». Там не «секси мама».
4: Но главное, «секси мама» запомнила.
1: Да, он у меня есть. Как-то вот Гошка знает, добавила, классный. Он под него очень хорошо фитнесом занимается.
0: Мне показалось, что ты поешь «Она танцует под шаде».
1: Но это все сейчас, в принципе, да, похоже.
4: Кто-то у кого, мне кажется.
1: Значит, мой, давайте пятерочка моих. Ваенга «Королева».
0: Вау.
1: Фил Коллинз. Genesis.
0: Весь Фил Коллинз с Genesis.
1: Ну, много, да. Там прям...
4: Поэтому, когда я говорил про Iron Maiden, я недалеко ушел.
1: Он же сам играл себе на барабане и пел, в общем, есть куда стремиться. Дальше Roxette.
0: Ничего себе.
1: Def Leppard.
0: Вот это да!
1: Ну и Metallica, Enter Sandman. Ну, то есть у меня ракешник, да, у меня ракешник, но при этом утро мое начинается с очень красивой медитации. Ванахэй она называется.
0: Поет Сати Казанова.
1: Нет.
0: Давайте. Пошутил.
1: Нет.
0: Ну, этника.
1: Это вырежем. Нет, просто это не те. Нет, это на самом деле другая немного.
0: Хорошо, хорошо, не хотел никому.
1: Ну да, она по-другому звучит. Послушайте, для чего я с нее начинаю? Потому что она длится 8 минут, и как раз 3 по 8, 24 сет мой с растяжкой, там, со всем утренним.
4: Ты как человек, который знать не знает, что такое Def Leppard, и не помнит, как Фил Коллинз играл на барабанах, что ты слушаешь?
6: Я слушаю своих...
4: Друзей.
6: Друзей, да, кстати. Я слушаю саму себя же в Яндекс.Музыке, поддерживаю себя как молодого артиста. А я также очень сильно, много у меня про музыкальную терапию, каких-то композиций, которые с детками я пою, или какие-то ритмические, просто там только перкуссия какая-нибудь, тук-так. Просто потому, что это есть в доступе в Яндекс.Музыка. Вот. И плюс, ну это, кстати, вот латино, да, говорили, есть такие моменты, но у меня это из-за второй моей работы, скажем так. Вот. И это первопроходцы русского поп-фольклора, такого именно микс, это Свента Свентана, группа The Settlers, просто Settlers.
0: Знаем, они были у нас.
6: Сергей Старостин, это просто светило нашего фольклора, который вот, собственно, сейчас
4: популярный. Ты когда про вторую работу говорила, знаешь, что начальство, вот про которое Ира говорила, может...
0: Девчонки, давайте к вашему.
1: У нас у всех есть вторая, там, третья.
6: Да, у нас же каждый свой проект. Это нормально. Работа.
0: Ну, правильно, потому что девчонки фабричные, несколько профессий.
1: Конечно, мы трудоголики.
0: Обратимся к творчеству вашей группы. Вот результат Яндекс.Музыки. Итак, за последний месяц у вас 2.5 миллиона уникальных
4: слушателей.
0: Да. Очень достойный результат, прямо скажем. И теперь, внимание, самые прослушиваемые песни топ, как говорится, группы «Фабрика». На третьем месте «Я тебя зацелую». Нормально? Удивлены? Нет,
1: ну,
0: нормально?
1: Нет.
0: На втором месте «Не родись красиво» из фильма «Самый лучший день». Да. Ну и, наконец, на первом ваше предположение?
1: Про любовь.
0: Про любовь?
1: Да.
0: Точно.
3: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Распаковка.
0: Ну тогда про любовь прямо сейчас.

0: реклама. Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Interskull. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Interskull от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interskull работает так, что хочется еще.
1: ОКЛ Стрит. ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Алмак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Мама, дочь и сын против нового соседа.
11: Ты что, реально собрался здесь жить?
12: Вас выживать.
10: Кто из них не жилец в квартире?
12: Да вы все равно съедете.
10: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
13: Откройте счет с ежедневным доходом в Озонбанке и получайте выплаты каждый день. Пополняйте или снимайте деньги со счета в любой момент без потери процента. С Озонбанком копить легко.
14: ООО «Озонбанк». Счет ежедневный доход. Накопительный счет, предоставляемый клиентам с функционалом «Банковский сервис». Начисление процентов на остаток денежных средств, размещенных на счете «Ежедневный доход», осуществляется на начало каждого календарного дня по московскому времени. Подробнее об условиях счета «Ежедневный доход» на озон.ру/index/products в разделе «Озонкарта клиентский проект».
15: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
16: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
17: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20:20 на НТВ 6+.
18: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений. На Муз-ТВ.
19: Это новый вызов.
18: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
19: Битва поколений.
18: Это новый вызов.
20: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
21: Авторадио.
22: Мурзилки. 25 лет на Авторадио.
23: Группа «Фабрика» на Авторадио. Прямая видеотрансляция на канале «Музыка Лайф». Ну, а сейчас премьера. Ну, расскажите про вашего Ловеласа.
24: Значит так. Ну, это про вас, мужчины.
23: Про всех, что ли?
24: Ну, еще скажите, что ни разу в жизни ни для одной Ловеласом не были. Вот лично.
23: Ну, конечно, были.
25: Мы продолжаем быть.
23: Но мы с Захаром давно и счастливы женаты.
24: Вот, в основном Ловеласихи, да. Ловеласихи.
23: Давайте, премьера песни от «Фабрики». Ловелас.
24: Ловелас.

0: Класс,
1: ну, с ловеласом вас.
0: Поздравляю.
1: Девчонки, ну мы тут выяснили, что вам в следующем году 25, оказывается.
0: Да.
1: А нам в этом году 25.
2: Да-да-да.
1: Совпадение? Не
3: где
1: думаю.
3: Где встречаемся?
1: Где встречаемся, да, спрашивает Гордеева. Ну, я думаю, будет повод, где встретиться. Сейчас мы предлагаем маленький эксперимент. Ну, поскольку мы 25 лет, как говорится, нашей фишкой являются фирменные музыкальные пародии, мы сегодня решили проделать этот эксперимент с вами. У нас есть пародия, которая
0: сами
1: посвящается нашим футболистам, а у них впереди принципиальные матчи. Захар, скажи.
2: Да. Товарищеских, насколько принципиальных, это большой вопрос.
1: Принципиальные. Для нас все матчи принципиальные.
2: Намибия, Нигерия и кто там еще?
1: Иран.
2: Вот, Иран.
1: Иран ближайший.
2: Дело принципа.
1: Да, мы поэтому переделали текст вашей известной песни, которая называется «Девочки фабричные», переделали «Мальчики футбольные».
0: С удовольствием поддержим.
1: Итак, поддержим наших футболистов. Не знаю, есть у вас в друзьях футболисты? Наверняка ведь?
0: Есть.

0: Африка, чемпион. Та-да-да-да. Браво, девчонки!
1: Круто!
0: И это еще не все.
2: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.

0: Мурзилки. 25 лет на Авторадио.
1: Ну и прежде чем мы выйдем на финишную прямую, дорогие друзья, напомню, у нас группа «Фабрика». Еще раз поаплодируем.
2: Всем добрый вечер.
1: Хочется поговорить немного про шоу, в котором вы принимаете участие. Новый сезон «Виа Суперстар» стартует на НТВ 26 сентября. Все верно?
2: Да, все так. Верно.
1: Все
2: здорово.
1: Верно. Хорошо.
2: Да, напомним, что можно рассказывать.
1: Да, это музыкальное шоу, в котором соревнуются популярные в прошлом вокально-инструментальные ансамбли и музыкальные группы. Вот тут бы я вычеркнул.
2: Это не про нас.
3: Слово да. В прошлом, да.
1: Но как вам вообще участие в таких программах подобного рода?
4: Это как отдельная жизнь такая.
2: Отдельная глава нашей жизни, очень-очень яркая, насыщенная. Будет 9 прекрасных эфиров, и как раз в разных жанрах. Там и за барабанами, и с гитарой, и за роялем. То есть мы были ВИА даже. Вот один номер будет вот самый вообще.
1: То есть играете на инструментах все, да?
2: Конечно, и там вот мы это все... То есть здесь настолько классная команда режиссерская. Костюмы какие девочки, вообще какой репертуар. То есть все вот от начальной точки до финала, но и финал мы не будем рассказывать, но как бы не будем рассказывать.
4: Неожиданные повороты.
3: Надо смотреть.
2: Да. В общем, вы обалдите.
4: Надо слушать, правда. Прежде всего.
1: Хорошо,
2: потому
1: будем
2: что
1: слушать.
2: Даже мы такие, да ладно, мы будем это, ну давайте попробуем. Некоторых, да, были некоторые
1: но
2: песни такие.
1: Раскрывать секреты нельзя, да, какая
5: нельзя,
1: песня?
5: Конечно.
2: Нельзя.
1: Хорошо. Но мы что... сейчас балдеем, скажем честно.
2: Спасибо.
1: Даже без перевоплощений, без инструментов, все равно это прекрасно. Друзья, «Фабрика», еще одна песня, которая, кстати, входит в топ самых популярных от «Фабрики». Да. Ну давайте.
2: Интересно, мох подъехал?

0: и красивые, и счастливые, и любимые группа «Фабрика».
1: Спасибо,
0: спасибо, девчонки. Ну и до завтра. До скорых встреч, друзья.
2: До завтра, мы за. У нас завтра, правда, Питер.
0: Мы тоже всячески за. Это был шоу «Мурзилки Лайв». Всем до новых встреч. Пока.
3: Мурзилки Лайф. Мурзилки Лайф. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе. Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
8: ты уверена, что ты вообще его получишь?
9: Сейчас главное верить и ждать.
3: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
3: Новый сезон мелодрам. По будням в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Кэш можем.
12: Беспроцентный лимит на все. Можем?
11: Кэш можем.
12: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
11: Кэш можем.
12: И кэшбэк 5% можем?
11: Кэш можем.
12: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
11: кэш,
12: так.
11: Кэш можем.
12: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Москве 9 вечера.
3: Новости.
13: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Автовладельцев в новых регионах могут освободить от части платежей. Подробности далее.
3: Про главное.
13: Жители новых регионов России смогут регистрировать автомобили без уплаты таможенных платежей, утильсбора и госпошлины. Такой проект постановления подготовила МВД. Об этом сообщили в госавтоинспекции. Льготы предлагается распространить на машины, зарегистрированные на этих территориях не позднее конца прошлого года. Помимо этого, владельцам не потребуется проходить обязательную оценку соответствия транспорта и предоставлять диагностические карты и таможенные документы. Пока речь идет именно о проекте постановления.
3: Про помощь.
13: В России запустили бесплатную телефонную линию психологической помощи «Школа доверия». Как сообщили в Министерстве просвещения, обратиться туда могут школьники, родители и педагоги. Специалисты круглосуточно консультируют по вопросам конфликтов, буллинга, трудностей с учебой и адаптации в школе. Обращения принимают конфиденциально.
1: про ЖКХ.
13: Со следующего года в России сократят сроки замены неисправных электросчетчиков. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Если прибор сломался или закончился срок его эксплуатации, то заменить его должны будут в течение 3 месяцев вместо нынешних 6. Платить жильцам не придется. Все расходы возьмут на себя энергокомпании и сетевые организации.
1: Про исследования.
13: Россияне разных поколений во многом сходятся в выборе литературных героев, на которых хотели бы быть похожи. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на исследование. Зумеры чаще называли Шерлока Холмса, Гермиону Грейнджер и Скарлетт О'Хара. У миллениалов в списке также оказались Джейн Эйр и Китни Северзин. Представители поколения X выбирали героев-детективов Шерлока Холмса, Эркюля Пуаро, а также Мисс Марпл. А среди старшего поколения популярными оказались Татьяна Ларина, Фея Крестная и снова Скарлетт О'Хара. При этом некоторые персонажи встречаются в ответах сразу нескольких поколений. Шерлока Холмса выбирали и зумеры, и представители поколения X, а Гермиону Грейнджер и зумеры, и миллениалы. О том, почему именно эти герои так привлекают читателей, Авторадио рассказал писатель Денис Лукьянов.
11: Мне кажется, что Холмс и Гермиона прежде всего в этом списке в топах, потому что они умные. И всем нам хочется быть такими же умными, такими же сообразительными, как Шерлок Холмс, и такими же умными и сообразительными, в том числе, как Гермиона Грейнджер, да? С учетом того, что они совершенно по-разному сообразительные и умны. Но это, мне кажется, самое первое, самое главное, потому что всегда хочется быть немножечко уникальнее других, умнее других. Но все-таки, прежде всего, Шерлок Холмс и Гермиона Грейнджер — это персонажи очень харизматичные, персонажи с очень запоминающимися типажами, с очень яркими типажами, архетипами, если угодно. Они очень обаятельны.
13: При этом около 15% участников опроса всех возрастов ответили, что не идентифицируют себя ни с какими книжными персонажами и хотят быть похожими прежде всего на самих себя. Официальный курс доллара на выходные понедельник — 84 рубля 26 копеек, евро — 97 рублей 87 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 17 тысяч рублей. Наш партнер нашей игры удвоит эту сумму, и очень скоро мы сыграем на 34 тысячи. Федор Никитин, служба информации.
3: Авторадио. Номер 1.

0: «Ла-ла-ла» поет страна. Ну а что же, вечер пятницы в разгаре, но не стоит в ближайшее время расслабляться, поскольку мы с вами готовы приступить к очередному эпизоду игры «Много денег». В этом часе на кону 17 тысяч рублей. Кто сорвет банк? И сорвет ли вообще? Сейчас узнаем. С вами Денис Левашов. Всем удачи.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Отличной всем пятницы! Мы готовы приступить к очередному эпизоду игры «Много денег», но прежде расскажу, что на Авторадио продолжается 13-й счастливый сезон игры, и сейчас в ее банке находится 17 тысяч рублей. И наш партнер «Озонбанк» в случае выигрыша удвоит эту сумму. И еще, вчера состоялся третий суперфинал, в котором мы определили того слушателя, чью мечту Авторадио гарантированно исполнит. Находился за эфиром, игра проходила очень напряженно, долго не могли определить победителя, но она, победа, все-таки случилась, и она досталась Игорю из Москвы. Он выполнил все простые условия игры, вовремя снял трубку и слушал внимательно эфир. И теперь Авторадио подарит ему такую желанную для Игоря профессиональную фототехнику и мощный объектив для съемок в дикой природе. Поздравляем Игоря! Друзья, есть желание присоединиться к игре? Заходите на сайт авторадио.ру, выполните простые условия, и все. Вы будете претендовать на денежные призы и на исполнение мечты в суперфинале. Зайти на сайт можете прямо сейчас, а мы пока попробуем разыграть деньги в этом эпизоде игры. В банке у нас сейчас, напомню, 17 тысяч рублей. Претендента на них сейчас определим. Ну что же, останавливаем беспристрастную авторадио-рулетку. Сделано, и в этом часе на деньги претендует Илья из Ростовской области. И он написал: «Мечтаю о своем доме. Участок есть, проект есть, осталась сама стройка». Хорошая мечта такая, семейная, друзья. И попробуем, давайте сейчас все-таки дозвониться до Ильи. Возможно, у него появятся первые деньги на то, чтобы построить замечательный дом. Итак. Звонок у нас, гудок есть, а вот... Напомню, по правилам нашей игры, если мы услышим гимн Авторадио, то сразу 3000 рублей Илья получит. Ну а затем, если назовет песню, которая только что играла, то, соответственно, он сможет претендовать и на другую сумму, на более такую стабильную большую сумму, 17 тысяч рублей. Ну что, у нас пока нет звонка, нет гудков. Такое бывает. Давайте попробуем перезвонить. Это еще раз попробуем сделать. Так, номер набран, и мы сейчас попытаемся все-таки услышать Илью, тем более у него мечта такая замечательная о своем доме. Вот все есть, да, дома нет. Но будем надеяться, что все у него получится прямо сейчас в эфире, в прямом эфире Авторадио. Но пока не торопится нас соединять почему-то техника, такое бывает, такое случается в нашей жизни.
2: Ну что же. Абонент сейчас не может ответить на вас.
0: Ну вы все слышали, друзья, сами. Что я могу сказать? Ну, такое тоже бывает. Такое, знаете, мы услышали, гимна не услышали, значит, соответственно, у нас банк остается неизменным, 17 тысяч рублей, он сейчас такой, и, друзья, не пропускайте все-таки звонки от нас, и не забывайте проверять наличие гимна Авторадио вместо гудка, это главное условие участия и в розыгрыше денег, и в суперфиналах, они обязательно состоятся, а еще... Хочу напомнить, что в финале года генеральный партнер игры «Озонбанк» от своего имени уже дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя и удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите. А я пока перейду к чему? А к тому, что запущу нашу авторадио-рулетку, потому что игра продолжается, и все теперь в игре, как вы слышали. Следующий эпизод игры обязательно состоится, 17 тысяч рублей на кону, и желаю, чтобы они стали именно вашими. Слушайте внимательно Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
7: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон!
1: Мечты сбываются на Авторадио.
8: 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 270.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Казаки снова сделали хит.
7: Али мы не казаки.
6: «Ойся» — новое прочтение легендарной песни. Знакомая народная мелодия получила современное звучание, сохранив казачий характер и энергию оригинала. Новый релиз продолжает идею проекта — соединять казачью музыкальную традицию с актуальным звучанием и открывать ее новой аудитории. «Казаки делают хиты». «Ойся» — на всех цифровых площадках. 0+.
8: Бизнес — это про выгоду. А Сбербизнес-карта — это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
10: Категория 16+.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказание. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+.
13: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на G-Land J6 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land.
1: Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
14: Авторадио.

Тепла хочется не только зимой, но и в любое другое время года. В столице сейчас вовсю бабье лето. Наступивший уикенд здесь будет солнечным и комфортным. И даже только потому, что нас с вами ожидает программа «Большая дискотека Авторадио». Все самые легендарные дискохиты и танцевальные новинки мы для вас собрали. И они будут дарить вам то самое позитивное настроение, которое должно сопровождать каждого из нас в выходные. Слушайте программу «Большая дискотека Авторадио» в субботу и в воскресенье в 6 часов вечера. И будет вам диско счастья. А пока вернемся к плейлисту этого пятничного вечера и послушаем немного русского рока. Владимир Кузьмин присоединяется к нам.

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Ради хорошего!

0: Набираем 112-77-47-03 18-40. 18+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. По будням в 19.00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях этого дня расскажу через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «ВК Экспо-дизайн». Приглашаем на ярмарку-выставку «Охота и рыболовство на Руси» с 10 по 13 сентября в Тимирязев центре, метро Петровско-Разумовская.
5: 12+.
3: Про главное.
2: Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. В Центробанке отметили, что экономика в третьем квартале растет умеренными темпами, и дальнейшие решения по ставке будут зависеть от динамики инфляции, инфляционных ожиданий и оценки рисков. До сегодняшнего заседания регулятор 10 раз подряд снижал ставку, последний раз в июле с 14,25% до 14% годовых.
3: Про визиты.
2: Владимир Путин находится с трехдневным визитом в Индии, где проходят мероприятия БРИКС. На деловом форуме в Нью-Дели президент заявил, что против России ввели больше 30 тысяч санкций. Это почти в два раза больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых. При этом Путин отметил, что структурные изменения сделали российскую экономику сильнее и устойчивее. С 23 по 25 год ВВП страны вырос на 10,3%. Россия, по словам президента, открыта для новых совместных проектов промышленности, торговли и туризме, а также готова развивать международные транспортные маршруты. Основные мероприятия саммита пройдут 12 и 13 сентября.
3: Про переговоры.
2: Конкретных договоренностей о новой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, однако со временем она может состояться. Об этом газете «Известия» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль также рассчитывает на продолжение диалога России, США и Украины и сохраняет открытость к переговорам без дополнительных условий. Напомню, 8 сентября Путин и Трамп провели телефонный разговор по украинскому урегулированию. Позднее американский президент назвал беседу отличной и заявил, что Владимир Путин хочет заключить сделку.
3: Про мошенников.
2: В интернете появились поддельные карты автозаправочных станций, которые могут использоваться для сбора данных россиян. Об этом агентству ТАСС рассказал президент Международной ассоциации по факт-чекингу Владимир Табак. По его словам, такие проекты создают на фоне сообщений о перебоях с топливом, используя повышенный интерес пользователей. Эксперт отметил, что подобные схемы затрагивают самые разные сферы, а наиболее уязвимыми остаются темы безопасности, политики и социальной жизни.
3: Про связь.
2: В России запустили первые коммерческие сети 5G. Как сообщили в Министерстве цифрового развития, на первом этапе связь нового поколения заработала в 16 городах. До конца этого года запуск технологии прорабатывают еще примерно в 50 населенных пунктах. В ведомстве отметили, что 5G станет частью цифровой инфраструктуры и будет использоваться для развития новых сервисов. В ближайшее время воспользоваться сетью смогут владельцы поддерживаемых устройств. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник – 84 рубля 26 копеек. Курс европейской валюты – 97 рублей 87 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Реклама. Приглашаем на международную выставку-ярмарку «Охота и рыболовство на Руси». Все для охоты, рыбалки, активного отдыха, а также водный транспорт и вездеходная техника. Ждем вас с 10 по 13 сентября в Тимирязи в центре. Метро Петровско-Разумовская. Категория 12+.
3: Авторадио. Номер один.

0: невыносимо.
1: Невыносимо только тому, кто не принимает участие в главной, самой щедрой игре года. Много денег, в которой Авторадио каждый день разыгрывает кругленькие суммы, а также устраивает суперфиналы, где исполняет мечты своих слушателей. Вчера состоялся третий суперфинал, и нашим третьим счастливчиком стал Игорь из Москвы. Он мечтал о профессиональной фототехнике для съемок в дикой природе. Да, она дорогая, посмотрите хотя бы на цены нового айфона, а это все-таки техника профессиональная, а не какой-то гаджет. Эту фотоаппаратуру Игорю Авторадио теперь обязательно подарит. Поздравляю Игоря с победой и призываю всех принимать участие в игре. Тем более, что ничего сложного делать не нужно. Прямо из дома или в дороге заходите на сайт авторадио.ру, меняете стандартный гудок мобильника на гимн Авторадио и рассказывайте о том, чего очень желаете. Все, вы в игре. У нас до конца еще два суперфинала состоятся, плюс перед новогодними праздниками генеральный партнер игры проведет свой отдельный мечта-розыгрыш, так что ваша мечта может стать реальностью. Участвуйте и побеждайте вместе с Авторадио.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи,
2: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
1: ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
4: Авторадио.

Далее отправляем все мысли о работе и учебе. Законно завершили будни и давно пора отдыхать. Надеюсь, вы это прямо сейчас и делаете. А вот трудоголикам мой неодобрительный взгляд. Помните пословицу «Работа не волк, в лес не убежит». Вот и оставляйте ее и присоединяйтесь ко всей стране. Мы продолжим отдых в компании приятной отличного хита. Им порадую вас прямо сейчас. Зовут меня Денис Левашов. Прекрасной всем пятницы. И встречаем легенду нашего рока Гарик Сукачев на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России.

Уж кто-кто, а победители игры «Много денег» точно не скучают. У них на маленькие радости есть денежки. Кстати, мы приступили к розыгрышу 4-го из 5 миллионов рублей призового фонда. И не только к нему. Вчера провели 3-й суперфинал. До этого нашими счастливчиками стали Вера из Москвы, мечтавшая о закрытии автокредита, и Евгений из Петербурга, желавшая 1 000 000 рублей. Авторадио все устроило в лучшем виде. И теперь очередь Игоря из Москвы. Он вчера победил, и теперь мы исполним его мечту, а он хочет дорогую, профессиональную фототехнику для съемок птиц в дикой природе. Она точно у него будет. А воплотится ли в реальность ваше желание? Об этом мы до финала года точно узнаем. Нас ждут 2 суперфинала от Авторадио и еще один гранд-финал проведет генеральный партнер игры. Что необходимо сделать, чтобы претендовать на победу, и невероятные подарки? Поверьте, ничего сложного. Для начала зайдите просто на сайт авторадио.ру, там есть все подробности, пару кликов, и вы в игре. Присоединяйтесь к участию и желаю, чтобы в конечном итоге Авторадио исполнило именно вашу мечту.

такая скользкая дорожка, всегда выбирать себя. Есть же еще семья, друзья, родственники. Их иногда тоже выбирать стоит. И помните, что эгоисты зачастую счастливы только поверхностно. Копнуть глубже, а там такое. Психологам придется долго просветлять. И на этой мысли говорю вам до свидания. Пора присоединиться к вам и стать слушателем, а не ведущим. Но поток лучшей музыки на Авторадио с вами точно не прощается. Продолжаем слушать любимые хиты. С вами был Денис Левашов. Всем отменных выходных. Где-то

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

же, чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.